Вы состязаться с Богом. А вы сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи. О, если бы вы только молчали, это было бы вменено вам в мудрость. Выслушайте же рассуждения мои и вникните в возражения уст моих. Надлежало ли вам ради Бога говорить неправду и для Него говорить ложь? Надлежало ли вам быть лицеприятными к Нему и за Бога так препираться? Хорошо ли будет, когда Он испытает вас? Обманете ли Его, когда обманывают человека? Строго накажет Он вас, хотя вы и скрытно лицемерите. Неужели величие Его не устрашает вас, и страх Его не нападает на вас? Напоминания ваши подобны пеплу, а плоты ваши – оплоты глиняные. Замолчите передо мною, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами моими и душу мою полагать на руку мою? Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицом его. И это уже в оправдание мое, потому что лицемер не пойдет пред лицо его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами вашими. Вот, я завел судебное дело. Знаю, что буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо я скоро умолкну и испущу дух. Двух только вещей не делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удали от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать. Или буду говорить я, а ты отвечай мне. Сколько у меня пороков и грехов. Покажи мне беззаконие мое и грех мой. Для чего скрываешь лицо твое и считаешь меня врагом тебе? Не сорванный ли листок ты сокрушаешь, и не сухую ли соломинку преследуешь? Ибо ты пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей. И ставишь в колоду ноги мои и подстерегаешь все стези мои. Гонишься по следам ног моих, а он, как гниль, распадается.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
4: Давайте разбираться.
5: Аннигилизм. Аннигилизм или аннигиляционизм происходит от латинского слова «nihil», что означает «ничто». Это убеждение, что неверующие не будут страдать в аду вечно, но скорее будут ликвидированы или же уничтожены после смерти. Следование аннигилизму является результатом непонимания одной или нескольких доктрин, таких как последствия греха, справедливость Бога и природа ада. Относительно природы ада, аннигилисты не понимают значения озера Огненного. Нет сомнений, что если человека бросить в горящую лаву, он будет тотчас испепелен. Тем не менее, озеро Огненное имеет значение как физическое, так и духовное. В озеро Огненное будет брошено не только человеческое тело, но и дух, и душа. Ведь духовное естество не может быть уничтожено физическим огнем. Выходит, что грешники будут воскрешены с телами, подготовленными к вечности, как и спасенные. Откровение 20 глава, 13 стих. «Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим». Также и Деяния 24 глава 15 стих говорит об этом. «Имея надежду на Бога, что будет воскресение мертвых, праведных и неправедных, чего и сами они ожидают». Итак, наши тела будут подготовлены к вечной участи. Вечность – это другой аспект, который аннигилисты не воспринимают адекватно. Аннигилисты правы, утверждая, что греческое слово «айонион», которое обычно переводится как «вечный», по определению имеет другое значение. Оно относится к возрасту, конкретному периоду времени. Тем не менее, в Новом Завете слово «айонион» используется для обозначения именно вечного периода времени. Откровение 20 глава говорит о сатане, звере и фальшивом пророке, которые были брошены в озеро Огненное и наказуемы день и ночь во веки веков. Можно прийти к выводу, что эти трое не были просто уничтожены, попав в озеро Огненное. Откровение 20 глава, 14 и 15 стихи. «И смерть, и ад повержены в озеро Огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро Огненное». Почему же судьба грешников должна отличаться? Самым убедительным доказательством вечности ада являются слова, записанные в Евангелии от Матфея 25 главе, 46 стихе. «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную». В этом стихе одно и то же слово, показывающее период времени, и переведенное как «вечную», использовано для определения судьбы как грешников, так и праведников. Если бы грешники были мучимы только определенное время, то и праведники должны бы были жить на небесах точно столько же. И наоборот, если верующие будут в раю навеки, то и неверующие будут в аду навеки. Другое частое возражение аннигилистов относительно вечности ада состоит в том, что будет несправедливо со стороны Бога наказывать неверующих в аду за ограниченное число грехов на протяжении всей вечности. Они задаются вопросом, как может быть справедливо наказывать человека, прожившего в грехе, ну скажем, 70 лет, целую вечность. Но ответ таков: наш грех имеет вечные последствия, потому что направлен против вечного Бога. Царь Давид, раскаиваясь в совершенных им грехах прелюбодеяния и убийства, сказал: «Тебе, Тебе единому согрешил я, и лукавое перед очами Твоими сделал». Псалом 50, 6 стих. Если Давид согрешил против Версавии и Урии, то как он мог утверждать, что согрешил только перед Богом? Дело в том, что Давид понимал, что все грехи в конечном итоге направлены против Бога. Бог вечен и бесконечен, и в результате все наши грехи заслуживают вечного наказания. Для примера, представим, что вы бы напали на своего соседа или на президента Соединенных Штатов. Да, и то, и другое преступление, но нападение на президента приведет к намного более серьезным последствиям. Насколько же к более жутким последствиям ведет грех против святого и бесконечного Бога? В аннигилизме есть еще один более личный аспект. И это мысль о том, что мы, возможно, не будем счастливы в раю, осознавая, что кто-то из наших близких терпит вечные страдания в аду. Но спешу вас обрадовать. В раю нам не будет на что жаловаться или о чем печалиться. Откровение 21 глава 4 стих говорит нам: «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло». Это сложно понять, но мы не будем опечалены. Мы будем согласны с тем, что кто-то несет наказание за отказ принять Иисуса Христа своим Спасителем. Но тем не менее, сегодня нам следует сосредоточиться не на размышлениях об этом, а скорее на том, как мы уже сейчас можем указать всем нашим близким на веру во Христа, чтобы и они оказались в раю вместе с нами. Перспектива мгновенного уничтожения после смерти не так уж и страшна, но вечность в аду действительно такова. Только смерть Иисуса смогла полностью оплатить наш бесконечный греховный долг, чтобы нам не пришлось оплачивать его в аду на протяжении всей вечности. 2 Коринфянам 5 глава 21 стих. «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными перед Богом». Все, что нам необходимо делать, это возлагать свою веру на Него, и мы будем прощены, очищены, спасены, и нам будет обещан вечный дом на небесах. Бог полюбил нас так сильно, что обеспечил наше спасение. Но если мы отвергаем Его дар вечной жизни, нам придется столкнуться с вечными последствиями этого решения.

альфа и омега. Ты первый и последний, который есть и был, и кто грядет. Ты тот, кто возлюбил творение человека.

Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой и получили мы доступ к той благодати, которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией.

0: Радио «Новая жизнь». Любовь в каждом звуке.
1: Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим. Псалом 118, 71 стих. Очень часто в нашей жизни мы сталкиваемся со страданиями различного рода. Это могут быть сложности абсолютно различных сфер нашей жизни, но так или иначе, каждый из нас переживает такой период шторма. Библия нигде не говорила о том, что штормов не будет. Штормы есть, и это естественно для нас, как для христиан, так и для неверующих людей, переносить штормы. И сегодня хотелось бы поговорить о страданиях в нашей жизни. Страданиях или штормах, сложных моментах. Как нам переносить их, как нам относиться к ним? И вообще, должны ли быть страдания в жизни христианина? Вот такой вопрос хочу задать вам сегодня, друзья. Сегодня говорим о страданиях. Оставайтесь с нами, пишите свои мнения. А я вернусь к вам после музыкальной паузы.

0: Радио «Новая жизнь». Радио «Вечной жизни».
1: В жизни псалмопевца Давида было немало сложностей и страданий, однако он пишет: «Благо мне, что я пострадал, чтобы научиться уставам твоим». Это значит, что все-таки страдания имеют позитивный эффект. Мало какой опыт может раскрыть наше внутреннее естество так, как это делает опыт перенесения страданий. Когда приходит несчастье, тогда то, что есть в нашем сердце, практически помимо нашей воли выставляется на всеобщее обозрение. Некоторые страдальцы склоняют голову и благословляют Бога, в то время как другие проклинают Его. Некоторые сквозь слезы говорят: «Я доверяю тебе», в то время как другие отказываются молиться. Некоторые в изнеможении падают перед Богом и учатся любить Его, даже когда сердце разбивается. Другие же поворачиваются спиной. В чем различие? Факторов может быть много. Но один из наиболее важных состоит в том, что мы знаем о страдании. Апостол Иаков в своем послании христианам, измученным искушениями, призывает их проявлять верность в страдании, так как они что-то знают о нем. Иакова, 1 глава, со 2 по 3 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение». И 4 стих. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Выходит, что страдание посредством терпения производит в нас совершенное действие. Иаков говорит: «Радуйтесь, потому что вы кое-что знаете». Они не знали о многих конкретных благах, которые Бог производил посредством искушений. Они не знали и того, почему эти искушения должны прийти именно сейчас. Не знали и того, как долго продлятся эти страдания. Но одно простое, исполненное силы обещание было им известно, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же имеет совершенное действие. Испытание производит терпение. Если эти три слова глубоко укоренятся в нашей душе, мы сможем ответить на испытания и страдания самым радикальным образом: радуясь и славя Господа.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Итак, мы говорим о страданиях и испытаниях. Фразу, несущую в себе обещание о том, что испытание будет производить совершенное действие, Иаков начинает словом, взятым непосредственно из обихода тех, кто работает по металлу. Как серебро и золото очищаются в горниле, так и христиане очищаются или испытываются в трудностях. Этот образ испытания или страдания, как очищение металла в пламени, с одной стороны подтверждает, а с другой противопоставляется тому, что многие из нас чувствуют в страданиях. Подтверждается в нем тот основополагающий факт, что, страдая, мы оказываемся в огне. Нам больше не нужно делать вид, что жар от наших злоключений не жжет нас, что пусть даже по прошествии многих лет на сердце не осталось следов от ожогов. Скорби – это огонь, а огонь жжет, даже если наша вера крепка, как серебро. Но, используя слово «испытание», Иаков также с любовью противостоит тому, как многие из нас чувствуют себя во время страданий. Ведь если наши страдания – это испытание, значит, они не случайны и не бессмысленны. Напротив, они приходят от того, кто допускает нам пройти это. Причем это не просто некто, испытывающий нас, но Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благой Бог, добрый Бог, Бог, лично знающий, каково это – оказаться в огне. Даже когда нас настигают испытания, мы по-прежнему остаемся зеницей Его ока. Даже когда кажется, что страдание не имеет никакого смысла, мы все так же остаемся окутанными Его благой и совершенной волей. Даже когда языки пламени вздымаются все выше, мы все так же надежно укрыты в Его руках. Мы сокрыты в Нем, и никто и никогда не заберет нас из Его крепкой и любящей руки.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Зачастую, переживая страдания, мы способны видеть лишь то, чего лишаемся во время испытаний. Мы безмолвно наблюдаем за тем, как огонь поглощает столь многое из того, что было дорого. Однако под грудой пепла наши переживания производят нечто невероятно ценное. Если мы доверимся Богу и станем терпеливо ожидать, то в своих переживаниях обретем больше, чем потеряли. Но как же нам узнать, что наши переживания или страдания производят нечто прекрасное прямо сейчас? Этот вопрос снова и снова приходит к нам в бессонные ночи, вторгается в наши мысли на протяжении трудовых будней и омрачает нашу веру. Мы знаем, что боль производит терпение, но не потому, что можем наблюдать за тем, как это происходит. Как правило, в настоящий момент мы видим лишь то, что причиняет нам боль. Это может быть диагноз, одиночество, долгое ожидание или трудности в любой сфере жизни. Тем не менее, мы знаем, что наши страдания производят нечто, потому что Бог не только обещает это, но и показывает, как этот принцип работает в жизни его народа. И исключений здесь не бывает. Если мы станем пролистывать Библию, истории святых, его людей, то обнаружим множество примеров, подобных покрытому язвами Иову или Руфе, оказавшейся вдовой вдали от дома, или Эману, скрывавшемуся во мраке 87-го псалма. Однако, прослеживая их истории, мы непременно обнаружим намерение Господа. Никогда не было и не будет, чтобы страдание кого-либо из Божьих детей было тщетным. В любом переживании, от головной боли до душевной, Бог позволяет нам, своим детям, испытывать страдания только для того, чтобы вновь исцелить их раны. Он повергает нас только для того, чтобы вновь поднять. Он позволяет нам оказаться в его огне только для того, чтобы очистить нас. Как же выглядит очищенное золото? Испытывая, Бог производит в нас 10 тысяч благ, многие из которых мы увидим лишь в вечности, когда оглянемся уже на прожитую жизнь. Но Иаков указывает на одно благо из 10 тысяч – терпение. Терпение, которое в других местах переводится как стойкость или настойчивость, может не привлекать наше внимание, так как вера, надежда или любовь. Однако одно из самых прекрасных черт христианского характера. Благодаря ему мы не сгибаемся под ношей, мы возносимся душой к небесам, мы спешим к вечности, пусть даже против нас восстают самые бурные воды. Иаков говорит, что если мы хотим увидеть славный итог терпения, нужно взять пример пророков, которые говорили именем Господа. Стойкие христиане – это современные Михеи, которые даже сидя во мраке побеждают дьявола. Они терпеливые Аввакумы, которые даже глядя на бесплодную землю могут сказать: «Но и тогда я буду радоваться». Они сильные Сидрахи, которые уже не боятся пламени, как это было раньше, потому что знают, что там с ними Господь. Стойкие христиане все меньше и меньше боятся бедствий. Они чувствуют, как цепляется за них грех, и без колебаний отбрасывают его. Они не падают духом, проходя пустыни и скорбей. Да, они стенают об избавлении, но они не ропщут. Насмешки не заставят их оступиться. В их глазах мы читаем историю о выигранных сражениях, о побежденных искушениях и об ожидающем их венце славы. Они растущие между нами дубы праведности, чьи ветви закалены в непогоду и могут смело встречать ярость любых ветров. Эти святые держат свои лица как кремень, обращая их к славе. И в них мы порой можем уловить отблеск Христова сияния. Из боли наших переживаний Бог производит эту стойкость. Из огня наших страданий Он создает такое терпение. Чтобы наш образ все больше был подобен вот такому стойкому, замечательному, верующему человеку. Чтобы у нас образ был все больше подобен Его образу.

0: «Новая жизнь». Радио настоящей жизни.
1: Итак, сегодня мы размышляем о страданиях, и очень интересно пишут нам наши слушатели. Виктор пишет: «Проповедав Евангелие этому городу и приобретя довольно учеников, они обратно приходили в Листру, Иконию и Антиохию, утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере и поучая, что многими скорбями надлежит вам войти в Царствие Божие». Деяния, 14 глава. «Скорби – неотъемлемая часть жизни христиан». Также и Александр пишет нам: «Сердце, не познавшее боль, ничтожно, лукавое, гордое, надменное, каменное к боли других и к нуждам других. Когда что-то проходишь в своей жизни и переживаешь определенную боль, начинаешь понимать тех, кому больно, и через свои страдания начинаешь сострадать другим и служить им. Страдания делают тебя другим. Благодаря страданиям ты взрослеешь». Очень интересная мысль. Также и Вячеслав пишет нам: «Добрый день. Иисус говорил: не бойся ничего, что тебе надо будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы

искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Нам, как верующим, нечего бояться. Наша жизнь в руках Господа, и у страданий есть свои сроки и предназначения. Главное – оставаться верным. И действительно, нам, как христианам, никто не обещал сказочную беззаботную жизнь на этой земле. В Библии много говорится о страданиях ради Христа. В период написания Нового Завета от последователей Иисуса часто отказывались их собственные семьи. Худшие гонения исходили от религиозных лидеров. Иисус говорил своим последователям. Матфея 5, глава 10 стих. «Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное». Он также напоминал своим ученикам в Иоанна 15 главе. «Если мир вас ненавидит, знайте, что меня прежде вас возненавидел». Во втором послании Тимофею, 3 главе, 12 стихе написано: «Да и все желающие жить благочестиво во Христе будут гонимы». Как и в библейские времена, многие христиане сегодня после публичного признания веры во Христа сталкиваются с заключениями, избиениями, да или просто гонениями, насмешками. Живущие в свободных странах содрогаются при мысли об этом, но мы считаем себя в относительной безопасности. Мы понимаем, что есть тысячи людей, которые ежедневно страдают ради Христа. Но есть ли только один вид преследования? Иисус ясно сказал, что значит следовать за Ним. Луки 9, глава с 23 по 25 стих. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить?» Наше современное понимание фразы «нести свой крест» часто оказывается неверным. Во времена Иисуса крест всегда символизировал смерть. Когда человек нес крест, он уже был приговорен к смерти на нем. Этим Иисус говорил, чтобы следовать за Ним, человек должен быть готов умереть. Мы не все умираем мученической смертью, не все мы заключены в тюрьмы, избиваемы или пытаемы за свою веру. Какую же смерть Иисус имел в виду? Павел объясняет это в послании Галатам, 2 глава. «Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу». Следовать за Христом значит, что мы умираем для себя, для собственных интересов, для собственной плоти. Мы считаем свою волю, права, стремления и цели распятыми на кресте вместе со Христом. Наше право управлять своей собственной жизнью мертво для нас. Смерть включает в себя страдания, и плоть не хочет умирать. Умереть для себя всегда болезненный процесс, который идет вразрез с нашей естественной склонностью стремиться к собственному удовольствию. Но мы не можем следовать за Христом и плотью. Иисус сказал в Луки 9 главе 62 стихе: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия». Павел страдал ради Иисуса больше других христиан. Об этом он писал верующим в Филиппах. Филиппийцам 1 глава 29 стих. «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». Использованное здесь слово «даровал» значит «проявил благоволение». Таким образом, Павел представляет страдание как благо, а не как проклятие. Страдание может принимать различные формы. Выбирая послушание Господу, мы противопоставляем себя миру. В Галатам 1 главе 10 стихе написано: «У людей ли я ныне ищу благоволение или у Бога? Людям ли угождать стараюсь? Если бы я и поныне угождал людям, то не был бы рабом Христа». Следуя учению Библии, мы должны быть готовы, что от нас откажутся, будут издеваться, оставят в одиночестве или предадут. Часто самые жестокие преследования исходят от тех, кто считает себя духовным, но пытается поместить Бога в рамки своих собственных идей. Если мы решили встать на путь праведности и библейской истины, мы обязательно встретим непонимание, издевки и многое другое. Мы должны помнить, что никакие угрозы, никакие страдания и сложности не отпугивали апостолов от проповеди Евангелия. На самом деле, Павел сказал, что стоило все потерять. Филиппийцам 3 глава с 9 по 10 стих. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его».
Текст Деяния 5 главы с 40 по 41 стих описывает реакцию апостолов после того, как их в очередной раз избили за проповедь об Иисусе. Они послушались Его и, призвав апостолов, били их, и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие. Они радовались. Только имея в голове то, что наше страдание идет для чего-то и производит терпение и совершенное действие, можно отвечать радостью на страдания. Страдания будут. Господь не обещал нам беспроблемную жизнь, но Господь обещал, что в каждой проблеме Он будет рядом с нами, и Его любовь всегда будет окутывать нас, как теплый плед в холодную зимнюю ночь.

0: Радио «Новая жизнь». Просто о главном.
1: Страдание в той или иной форме всегда будет частью истинного следования за Христом. Иисус сказал, что путь, который ведет к жизни, трудный. Матфея 7, глава 14 стих, потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. Наши трудности являются способом идентификации с Его страданиями, хотя и намного меньшей ценой. Иисус сказал, что если мы отречемся от Него перед людьми, Он отречется от нас перед Своим Отцом. Отрекаться от Христа можно различными способами. Если наши действия, слова, образ жизни не отражают Его волю, это уже отречение от Его креста, который Он сказал нам нести. Многие люди выбирают разные формы отречения, потому что не хотят страдать за Него. Часто наибольшие страдания исходят изнутри, когда мы боремся за контроль над сердцем, которое должно умереть для нашей воли и покориться руководству Христа. В какой бы форме страдания мы ни проходили, мы должны принимать это как знак чести и привилегии. Ведь мы, как и апостолы, удостаиваемся принять бесчестие ради Его имени. Но главное, что бы мы ни проходили, через какие сложности нас не вел бы Господь, очень важно помнить, что все это производит замечательный плод и ведет нас к совершенству, потому что у Него для нас только самые лучшие намерения. Будьте благословенны!

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Псалом 119. Песнь восхождения. Господу воззвал я в скорби моей, и Он услышал меня. Господи, избавь душу мою от уст лживых, от языка лукавого. Что даст тебе и что прибавит тебе язык лукавый? Изощренные стрелы сильного с горящими углями драковыми. Горе мне, что я пребываю у Мосаха, живу у шатров кидарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Я мирен, но только заговорю. Они к войне.

«Я утолю твою жажду». Евангелие от Иоанна в 7 главе, в стихах 37 и 39 мы читаем: «В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: „Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Эти слова, произнесенные Иисусом во всеуслышание во время праздника Кущей, произвели фурор среди присутствующих. Мы видим это из дальнейшего текста 7 главы, стихи 40 по 44. Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет?» Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид? Итак, произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Евреи, находившиеся в храме, а их там было очень много в этот последний день, великий день праздника, усмотрели в словах Иисуса как минимум явную претензию на исключительность его отношений с Богом. Он точно пророк. И как максимум претензию на то, что он и есть Мессия. Это Христос. Что же в этой фразе Иисуса, не очень понятно для нас, но явно понятно непосредственным слушателям, было таким особенным? Начнем с того, что Иисус сам сослался на Писание, и, скорее всего, он имел в виду книгу пророка Исаии, 55 глава, 1 стих. «Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко». Под водами здесь подразумевается Божья истина, присутствие Всевышнего, сам Святой Дух. А вообще сравнение Духа Святого с водой многократно встречается в Писании. Например, Захарии 14 глава 8 стих, Иезекииле 47 глава 1 стих и Откровение 22 глава 1-2 стихи. Но, пожалуй, самое большое впечатление на людей произвел спасительный аспект фразы Иисуса. Чтобы понять, насколько эти его слова связаны с концепцией Божьего спасения и самим понятием Мессии в еврейском менталитете того времени, давайте немного уделим внимание еврейской традиции, тому, как именно отмечали праздник Кущей в то время и какой смысл имели эти традиции. Заповедь о самом празднике записана в книге Левит, 23 глава, 39-43 стихи. Евреи были призваны радоваться тому, что Господь с ними, вспоминать, как в течение 40 лет Он лично водил их по пустыне, где они жили в кущах и были благословены созерцать явственное Божье присутствие каждый день. Из всех традиций этого праздника остановимся на одной – водной церемонии. У нас есть причина выделить эту церемонию, поскольку именно она проводилась в последний великий день праздника, о котором идет речь в разбираемом отрывке. Церемония называлась Ашана Раба или Великая Асанна. В этот день большая праздничная процессия, возглавляемая священниками, с песнопениями спускалась с храмовой горы к потоку Силаам, где люди набирали воду в сосуды. И затем, также с песнопениями, торжественно процессия поднималась наверх, обратно к храму. По возвращении вода из сосудов церемониально изливалась на алтарь, и при этом люди восклицали слова из 117-го псалма, стихи 25-26. «О Господи, спаси же! О Господи, споспешествуй же! Благословен грядущий во имя Господне!» Таким образом, еврейский народ выражал свою благодарность Богу за воду, дающую жизнь, что особенно актуально в пустыне, и за спасение от погибели. Кроме того, это действо посредством горячей молитвы выражало глубокое упование народа Божьего на то, что однажды придет Мессия, Спаситель, который принесет жизнь и спасение раз и навсегда. Вечное спасение, которое никогда не отнимется. Другими словами, водная церемония, как и весь праздник Кущей, это празднование прихода Мессии, радость обетования Божьего об этом великом дне. На иврите словосочетание «спаси же» звучит как «асанна» или «ашанна», поэтому и день этот называется «Ашанна Раба» или «Великая Асанна». Великое спасение. В еврейской традиции эти стихи 25 и 26 из Псалма 117 относят только к Мессии. И Иисус в
тот день, 2000 лет назад, присутствуя в храме вместе с народом, прекрасно понимал значение этой водной церемонии. И вот теперь представьте, что Иисус, возможно, во время возливания воды на алтарь и восклицаний «Благословен грядущий во имя Господне» или сразу после этого громогласно заявляет: «Всякий жаждущий, приди ко мне и пей». Ну, конечно, он имел в виду, что «я уже здесь, я тот самый Мессия, которого вы ожидаете, которого вы призываете сейчас. Я даю истинную воду, несущую спасение и вечную жизнь». И народ именно так и понял Иисуса. Поняли, но, к сожалению, далеко не все приняли.

Боже мой, как скоротечны дни. Не займешь, не купишь про запас. Отблеск искр

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 6. Грехопадение человека, грех и наказание за него. Соблазненные коварством и искушением сатаны, наши прародители согрешили, съев запретный плод. Этот грех Богу было угодно, согласно высшей степени мудрому и святому изволению Его воли, попустить с целью распорядиться им для своей славы. По причине этого греха они отпали от своей первоначальной праведности и общения с Богом, и потому стали мертвыми во грехе. Всецело осквернились в отношении всех способностей души и частей тела. Будучи прародителями всего человечества, они передали всем своим потомкам вмененную вину за грех, смерть во грехе и свою порочную природу, которые передавались из поколения в поколение. По причине этой изначальной испорченности мы в высшей степени не расположены и не способны к добру. Сделались его противниками, всецело склонны ко греху и совершению всяческих проступков. Испорченность природы проявляется в течение всей земной жизни, сохраняясь даже в возрожденных. И хотя она через Христа прощена и умерщвлена, все же и сама она, и все ее побуждения остаются воистину греховными. Всякий грех, и первородный, и совершенный, есть нарушение праведного закона Божия и противен ему. По самой своей природе возлагает вину на грешника, который через него предан гневу Божию и проклятию закона. Подлежит смерти и всем духовным страданиям, временным и вечным.

0: ТОС – основа твоей жизни.
1: Радио «Новая жизнь».
2: Книга пророка Иаиля, глава 3. «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами, и землю мою разделили. И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили. И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские? Хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне? Легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капища ваши. И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их. Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу, и предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному. Так Господь сказал. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит: «Я силен». Спешите и сходитесь все народы окрестные и соберитесь. Туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата. Ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точила полна, и подточилия переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глас свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитою для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я Господь, Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святынею, и не будут уже иноплеменники проходить через него. И будет в тот день. Горы будут капать вином, и холмы потекут молоком. И все русла иудейские наполнятся водою. А из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Сетим. Египет сделается пустынею, и Эдом будет пустою степью, за то, что они притесняли сынов Иудиных и проливали невинную кровь в земле их. А Иуда будет жить вечно, и Иерусалим в роды родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе».

шуме среди деревьев искал. Сквозь седые века старый крест простоял.

Мартин Ллойд-Джонс о соблюдении 10 заповедей. Человек не способен соблюсти даже 10 заповедей. И все же он бойко рассуждает о соблюдении заповедей Нагорной проповеди или о подражании Христу. А если люди не способны соблюсти 10 заповедей такими, как они их понимают, как же они надеются соблюсти их в том смысле, как их растолковал Господь Иисус? В этом и заключалась беда фарисеев, которые ненавидели его и в конце концов распяли. Они думали, что соблюдают 10 заповедей и нравственный закон. Наш Господь обличал их и убеждал, что это не так. Они утверждали, что никогда не совершали убийство. «Погодите», — говорил наш Господь, — «вы никогда не называли своего брата безумным? Если называли, то уже виновны в убийстве. Убийство — это не только физическое устранение человека, это сама горечь и ненависть в вашем сердце». Тоже он говорил о прелюбодеянии. Они утверждали, что невиновны. «Погодите», — говорил наш Господь. «Вы утверждаете, что никогда не совершали прелюбодеяние? А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Кто желал, кто вожделел, виновен». Видите, когда наш Господь толкует закон, Он показывает, что злое желание столь же пагубно, как и действие. Мысль и воображение столь же предосудительны в глазах Божьих, как и поступок.

Нам важно знать, что значит бояться Бога. Для неверующих это означает бояться Его осуждения и вечной смерти, несущей отделение от Бога. Луки 12:5, Евреям 10:31. Для верующего же человека в этом кроется совсем иной смысл. Страхом верующего человека является почитание Бога. Это описано в послании к евреям, 12 главе, 28 и 29 стихах. Вот почему мы, которым дано владеть непоколебимым царством, должны быть благодарны Богу и в благодарности поклоняться Ему так, как Ему принято, с благоговением и страхом. «Ведь Бог наш – огонь испепеляющий» – современный перевод Российского библейского общества. Эти благоговения и страх – именно то, что означает бояться Бога для христиан. Это мотивирует верующего отдать свою жизнь в руки Создателя Вселенной. Притчи, 1 глава, 7 стих гласит: «Начало мудрости – страх Господень». Пока мы не поймем, кем является Бог, и не воспитаем в себе почтение к Нему, то не сможем владеть мудростью. Истинная мудрость приходит лишь с осознанием того, кем на самом деле является Господь, что Он свят, справедлив и праведен. Во Второзаконии 10 главе 12, 20 и 21 стихах записано: «Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей. Господа Бога твоего бойся и Ему одному служи, и к Нему прилепись и Его именем клянись. Он хвала твоя, и Он Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, какие видели глаза твои». Страх Божий является основой для нашей жизни, нашего служения и любви к Нему. Многие люди пытаются подменить страх Божий уважением к Нему. Безусловно, уважение является составляющей понятия о страхе Божьем, но его истинное значение значительно шире. Библейский страх Божий включает в себя понимание того, как сильно он ненавидит грех, и страх божественного осуждения даже в жизни верующего. Евреям 12 глава с 5 по 11 стих говорит о том, что Господь, воспитывая, может наказывать верующих. Это совершается с любовью, Евреям 12:6, но все равно вызывает страх. Несомненно, в детстве страх родительского наказания уберег нас от некоторых плохих поступков. То же самое имеет место и в наших отношениях с Богом. Нам следует бояться Его наказания и, следовательно, стремиться вести жизнь, угодную Ему. Верующие не должны бояться Бога. У нас нет оснований испытывать страх.

страх перед Ним. Мы имеем Его обещание, что ничто не сможет отлучить нас от Его любви. Римлянам 8:38-39. И что Он никогда не оставит нас и не покинет. Евреям 13:5. Бояться Бога значит почитать Его. Это почтение оказывает огромное влияние на наш образ жизни. Страх Божий – это уважение к Нему, подчинение Его воспитанию и трепетное прославление Его.

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Таинство Нового Завета – это крещение и вечеря Господня. Матфея 28:19. «Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их моими учениками, крестите их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Матфея 26:26-28. «Когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, разломил его, дал ученикам своим со словами: „Возьмите и ешьте, это тело мое“. Затем он взял чашу, поблагодарил за нее Бога и подал им со словами: „Пейте из нее все. Это моя кровь завета, проливаемая за многих людей для прощения грехов“.

Бог даст мне ровно столько, сколько нужно. Страданий дней, побед, успехов в нем. Пожары на пути ко благу служат. И вера проверяется огнем. Пусть от одежды пахнет

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня мы коснемся одного качества, одной характеристики Божией, которая, пожалуй, наиболее часто упускается людьми. Это характеристика Божье провидение. Бог велик в своей личности, и Его величие, конечно же, выражается в том, что Он однажды сотворил мир из ничего. Его величие выражается в том, что Он может остановить или изменить действие естественных законов природы. Мы читаем в книге «Исход», когда разделилась вода, и люди прошли по морю. Мы читаем, как Иисус Христос ходил по морю. Мы видим, как Христос исцеляет людей, как Он изгоняет бесов. То есть могущество Божьей силы вторгается в жизнь, останавливает, направляет все то, что происходит здесь. Но есть еще одно качество, еще одна особенность Божьей личности. Это особенность, которая превосходит все то, что я сейчас перечислил. Это Божье провидение. Смысл Божьего провидения в том, что Бог может управлять событиями, не останавливая законов природы и позволяя людям принимать их собственные решения. Вот в этом уникальность Божьего провидения. Люди действуют, исходя из того, что им кажется сейчас правильным. Они принимают решения, которые они принимают. При этом здесь тысячи разных людей вокруг. При этом здесь разные обстоятельства. Погода, политика, экономика. Всякие действия, которые случаются одновременно. Но во всем этом Божье провидение способно достичь определенной Богом цели. Как я уже сказал, это удивительное проявление Божьей мудрости и удивительное проявление Его силы. Как бы ни действовали люди, как бы ни складывались обстоятельства, Бог всегда достигает своей цели. Это одна из важнейших истин Священного Писания, и книга «Бытие» рассказывает нам об этом очень ярко, очень доступно и очень убедительно. На каком-то этапе нам, людям, может казаться, что ситуация складывается не в пользу Божьих людей, не в пользу Божьих целей, в ущерб Божьим интересам. Но когда мы посмотрим немного шире, выясняется, что эти, казалось бы, проигрышные ситуации, они в действительности оказываются важными деталями в общем Божьем плане достижения Его более великой цели. Вот это и называется парадоксами Божьего провидения. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь «Парадоксы Божьего провидения». И смысл этого в том, что мы часто соприкасаемся с тем, что кажется нам поражением, кажется провалом, кажется неудачей, но в действительности это важная ступенька для достижения того, что Бог определил для нас в своей цели. Я напомню, что мы находимся в той части книги «Бытие», которая посвящена истории Иакова. Первые 12 глав Библии были посвящены объяснению того, что было до того, закладывались основы. Помните, Бог рассказывает историю через Моисея, историю, как люди живут, когда они, после того, когда они восстали против Бога. Первый мир очень быстро пришел к катастрофе, к полной катастрофе, полное разрушение, так что Бог вынужден был их уничтожить потопом. Начинается новое начало с Ноя, и мы видим, что даже вот эти благочестивые люди, которых Бог сохранил от потопа, даже они достаточно быстро извращают пути свои. Мы видим, как грех живет в них, и грех действует. И еще через какое-то время мы читаем строительство Вавилонской башни, желание самоутвердиться, желание достичь неба. И вот после этого Бог начинает историю еврейского народа, историю Израиля. Это важный народ и важная история. Важный, потому что с историей израильского народа связана история искупления. История пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему важно изучать Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывает перед нашим взором историю искупления. Ветхий Завет показывает, почему нужно было искупление. Он показывает, какими методами Господь делает искупление. Он рассказывает о том, в чем заключается природа этого очень важного аспекта жизни самой по себе. Когда мы читаем историю Израиля, мы соприкасаемся с несколькими очень интересными явлениями. Одно из них, заключается в том, что само появление Израиля было чудом. Помните, Бог призывает Авраама, обещает ему землю, потомство и благословение. Проходят годы, проходят десятилетия, у Авраама нет сына. Этот сын появляется тогда, когда у них уже не только никакой надежды нет, у них нет физической возможности родить детей. То есть Бог показывает, что вот само появление Израиля – это чудо Божие. Это очень важная истина, друзья. Все доброе, что может быть в нашей жизни, все ценное, что приходит от Господа, приходит как чудо Божие. Приходит не потому, что мы рассчитали. Помните, Авраам с Сарой рассчитывали, они пробовали решить свои проблемы по-человечески, и у них не получилось. Божье приходит от Господа. То же самое было у Исаака. Дальше мы видим историю Иакова, очень сложную историю. Вообще, вся сохранность Израиля – это чудо. В истории израильского народа было огромное количество ситуаций, в которых они не должны были жить больше, они должны были исчезнуть. Много таких ситуаций. И мы видим, что Господь, допуская эти ситуации, постоянно показывает: вы зависите от меня, вы абсолютно полностью зависите от меня. И при всем этом Он говорит: я если начал свое дело, я доведу его до конца. Вот в этом важность истории израильского народа. Сегодня мы коснемся нескольких деталей в этой истории, история, которая связана с Иосифом. И эти детали раскрывают перед нашим взором величие Божьего провидения. Я разбил эту историю на несколько частей, я так назвал их сцены. И это первая история, которую я назвал сценой первой. Она демонстрирует Божье провидение в ситуации с Иосифом в доме Потифара. Как мы уже отмечали выше, одна из ярких особенностей Божьего провидения в этих кажущихся парадоксах. С людьми, которые верны Богу, часто случаются необъяснимые неудачи. Тогда, когда Бог с нашей точки зрения должен был бы сохранить от беды, беда случается. Тогда, когда нас должна бы миновать болезнь, мы заболеваем. Когда кажется, что мы заслуживаем уважения, с нами не считаются по какой-то причине. Вот это то, что случается. Понятно, что это реальность пораженного грехом и тлением мира, но ведь Бог должен же защищать своих. Он должен же заботиться о тех, кто ему верен. Он должен охранять, тем более он обещал их благословлять. Это и есть парадокс Божьего провидения. Допуская в жизни своих детей трудности, скорби, допуская несправедливость со стороны окружающих людей, Бог делает это, чтобы привести нас к более важной и к более ценной цели, достижение которой невозможно было бы иным путем. И во всем этом, ведя нас этим путем, Бог достигает еще одну не менее важную цель. Бог достигает изменения нашего внутреннего мира. То есть Он создает условия, максимально необходимые для духовного роста. Итак, давайте посмотрим на первую ситуацию в истории Иосифа. Как вы помните, Иосиф был продан в рабство, братья его продали. Само по себе это ужасно, это несправедливо, это трагично. Иосиф потерял не только свою свободу, он потерял все, он потерял свою нацию, он потерял свою семью, он потерял связи, он потерял друзей, он потерял круг общения, в котором он привык находиться. Но мы видим, что даже в этих обстоятельствах Бог его не оставил, Бог продолжает его вести, и мы видим здесь очевидное благословение. 39 глава, мы читаем с 1 стиха. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь дает в руках его дает успех». Первое благословение Иосифа в том, что он попадает в очень порядочные условия. Его могли бы продать, строить пирамиды. В то время было много рабов, которые строили в Египте пирамиды. Рабская сила использовалась в самых разных обстоятельствах, там, где их не жалели, там, где они умирали буквально. Но вот Бог так допускает. По Божьему провидению Иосифа покупает Потифар, царедворец фараона. И это не просто более благополучное место. Дело в том, что это правильное место. Это то место, которое играет важную роль на пути Иосифа к Божьей цели. Представьте себе Иосифа в той точке, он просто радуется. Ух, хорошо, хоть соседа продали пирамиды строить, таскать эти камни тяжелые. А я здесь буду помогать здесь. Он не знал еще, что его поставят там высоко. Но самым главным благословением были вот эти слова: «И был Господь с Иосифом». Даже если бы он попал в пирамиды строить, если Господь с Иосифом, это самое главное явление. Вообще, это удивительное явление. Кажется, что Иосиф совсем один. Вот представьте себя в его обстоятельствах. Когда ты в чужой стране, когда у тебя нет друзей, у тебя нет телефона, у тебя нет переписки. Все, что есть с прошлого, это жестокое предательство. Предательство твоих родных братьев. Родители, которые любили Иосифа и которых любил Иосиф, нет. Абсолютно нет никакой связи с ним. Более того, нет свободы. Он не может устраивать свою жизнь, завести себе какие-то новые контакты, какое-то новое общение здесь. То есть Иосиф абсолютно одинок, в самом тяжелом смысле этого слова. Но здесь очень важная фраза. С Иосифом был Господь. Это самое главное, друзья мои. Бог дает нам то, чего никогда не дадут люди. Мы это знаем, но на практике нам очень трудно этим жить. На практике нам трудно этому учиться, и мы постоянно подменяем, ищем какие-то человеческие подмены, суррогаты этому. Вот почему важно иметь отношения с Богом. Реальные, настоящие отношения, которые приносят вам удовлетворение. Отношения, которые становятся инструментом обретения мира и радости. Вот почему этому нет альтернативы. Это важнее популярности среди людей. Это важнее материального благополучия, это важнее здоровья, это важнее политической стабильности. С Господом и в тюрьме свобода, и в страданиях покой. Так вот, Божье присутствие в жизни Иосифа выразилось в том, что Бог дал ему успех во всем, что он делал, и это сразу стало заметно. Посмотрите, здесь написано: «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Это очень интересные слова. Смотрите, Потифар-то неверующий человек. Скорее всего, Иосиф говорит ему о Господе, что Потифар понимает, что это не просто успех этого молодого человека. Он понимает, что там есть связь с Богом, и с Богом еврейским, с Богом не египетскими богами, а с Богом, в которого верит этот еврей, с Богом, который ведет и охраняет и заботится об этом Богу, об этом молодом человеке. 4 стих. Мы видим, как Бог располагает сердце Потифара: «И снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над всем домом своим, и все, что он имел, отдал в руки его». То есть проходит период времени, у Иосифа появляется репутация, Бог располагает сердце Потифара, И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И он оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. То есть с Иосифом благословение пришло в дом Потифара, это было очевидно. Здесь, казалось бы, все должно бы и остановиться. Нам хочется, чтобы здесь все остановилось. Справедливость восторжествовала. Иосифа предали, Иосифа с Иосифом несправедливо поступили, а Бог вернул все, и вот теперь Иосиф здесь в очень хорошем месте. Но это еще не все. И вот здесь как раз случаются обстоятельства, которые изменяют данную картинку. Но часто происходит так в нашей жизни. Нам кажется, что вот сейчас эти обстоятельства Господь дал, мы пострадали, мы пережили трудности, теперь Господь компенсирует, и теперь все бы должно быть уже хорошо. Здесь возникает ситуация, которая ставит Иосифа перед выбором. Остаться верным Богу и подвергнуть себя риску, или же пойти на хитрость ради того, чтобы сохранить за собой привилегированное положение. Иосиф выбирает верность. 6 стих. Иосиф же был красив станом и красив лицом, и обратила взоры на Иосифа жена господина его и сказала: «Спи со мной». Но он отказался. И сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался, чтобы спать с нею и быть с ней. Заметьте, это продолжается достаточно долгое время. Проблема сексуальной похоти достаточно древняя. Сегодня весь мир помешан на сексуальности. Как мы видим, это было еще тогда, очень давно, это 2000 лет до рождения Иисуса Христа. Люди были такими же. Жена Потифара была обеспеченной женщиной. Как это часто бывает в таких случаях, она привыкла к многочисленным благам, к комфорту, к удовольствиям, которые у нее были, и ей захотелось чего-то большего. Ей понравился этот молодой раб. Умный, очень порядочный, очень аккуратный, очень способный, красивый, мужественный человек. Она привыкла, что к рабам относятся как к собственности. Рабы вообще не возражали. У них не было права возражать. Поэтому, когда она встречает отпор, несогласие от этого раба, это, конечно же, ее возмущает. Возможно, это была не первая ситуация для этой женщины, когда она искала удовлетворение своих страстей. Возможно, она даже думала, что раб это должен считать за привилегию, что он станет ее фаворитом. Вполне возможно. Но здесь что-то пошло не так. Этот раб отказался от предложения. Более того, он отказывается после настойчивых требований. Посмотрите, здесь сказано, что она так говорила ежедневно. То есть это не раз, не два, на протяжении какого-то длительного времени. Причиной отказа Иосифа была его верность Богу. Посмотрите, что он говорит. Он говорит: «У меня есть господин, который мне доверяет, я не могу его предать. Я просто не могу поступить, я не могу быть предателем по отношению к своему господину». Ну и дальше подчеркивает, он говорит: «Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» У Иосифа, Иосиф, по всей видимости, научился у отца, у сокрушенного отца. Он научился этим серьезным отношениям к Богу, серьезным отношениям ко греху. И он говорит: «Я не могу предать доверие своего господина, и не могу этого сделать, потому что это грех перед Богом, я не могу это сделать». Иосиф поступает так, потому что он хорошо понимает, что его успех здесь, его благословение, которое он переживает, является результатом Божьей охраны, Божьего действия, Божьей благодати. Для Иосифа это очень ясно, и поэтому он очень сильно дорожит своими взаимоотношениями с Богом. знаешь, что поступить против Бога для него непорядочно, неблагодарно и опасно. И вот здесь опять, когда Бог, казалось бы, должен был бы оценить верность Иосифа. Вот посмотрите, человек, который пережил столько несправедливости, а здесь к нему подходят с такой пропозицией, с таким серьезным искушением, и он остается верным. И здесь вот по-нашему, нам кажется, Господь должен был бы вознаградить его и восстановить правду, и пришел бы хозяин, и выяснил бы ситуацию, и вот так, чтобы его правда восторжествовала. Но мы видим, Иосифа опять постигает неудача. Причем это несправедливость и очень жестокая несправедливость. Жена Потифара, не привыкшая слышать возражений, она решила свести счеты с несговорчивым рабом и подстроила обстоятельства так, чтобы можно было оклеветать его. Случилось в один день, когда он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках ее, побежал и выбежал вон. Это была последняя попытка. Она решила взять его силой. Но он решительно отверг ее и здесь. И вот здесь в ход пошла ее коварность. 13 стих. Она же, увидев, что он оставил одежду свою, побежал вон. То есть она понимает, у нее в руках вещественное доказательство, и она может удобно повернуть ситуацию так, что у этого молодого человека будут серьезные проблемы. Она поднимает шум, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной. Но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопли, закричала, оставил у меня одежду свою и побежал и выбежал вон. Я оставила его одежду у себя до прихода господина его в дом свой». То есть она созывает народ и потом пересказывает все мужу свою изобретенную теорию, версию. «И пересказала ему те же слова, говоря: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопль и закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом. Взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Рабам всегда верили меньше, чем свободным. Рабы вообще не имели права свидетельствовать в суде. А тем более, когда против раба свидетельствует хозяйка дома. Естественно, Потифар верит своей жене. В отличие от Иосифа, он не ответил ему верностью. Посмотрите, Иосиф был верным Потифару. Он верно работал на него, он верно заботился о благе дома его, он верно защищал его интересы тогда, когда ему предлагали согрешить против Потифара. Но Потифар в этой ситуации отвечает неверностью, он даже не разбирался, просто бросил его в темницу. И в этом парадокс. Это еще один парадокс. Верность, кажется, приводит к неудаче и поражению. Иосиф, воспитанный новым Иаковом, Иаковом сокрушенным уже, с Израилем, он отличается от своих братьев, которые строили свою жизнь хитростью. Он отказывается от этих хитрых, лукавых, неверных, грязных путей. И вместо награды, вместо того, чтобы получить от Господа должное воздаяние, он получает несправедливое наказание, его бросают в темницу. Но в этом и заключается суть Божьего провидения. Он допускает трудность, он допускает несправедливость. Он допускает испытания только для того, чтобы вести нас к следующему уровню благословений, скрытых благословений. Сразу после этого мы читаем самые важные слова в этой истории, опять повторяются, 21 стих. «И Господь был с Иосифом». Вот посмотрите, обстоятельства складываются по-разному. И нам может показаться, что эти обстоятельства лучше, хуже, проигрывают несправедливости, какие-то разные обстоятельства, которые трудно найти им объяснение в данной точке. Но вот эта фраза, она решает все. И Господь был с Иосифом. Это и есть благословение. Когда Господь с нами, то даже самые трудные обстоятельства становятся для нас благословением. И здесь мы переходим ко второй сцене. Иосиф попадает в темницу, так как и до там, как и до того, Господь сопровождает его, дает ему успех. Давайте еще раз 21 стих читаем. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что у него было в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Это, безусловно, было ободрением после жестокой несправедливости, которую Иосиф пережил со стороны жены Потифара и со стороны самого Потифара. Здесь его жизнь как бы начинается еще раз сначала. Но, как мы видим, это не главное. Центральным стержнем жизни Иосифа продолжает быть Божье присутствие в ней. Иосиф ценит это выше всего, и это выражается в его продолжающейся верности Богу. Как мы говорили, по всей видимости, Иосиф научился верности Богу у своего отца. Он вырос тогда, когда после покаяния отца. Он вырос после того, когда Иосиф пережил сокрушение у потока Яавок. Он стал другим совсем человеком, и теперь доверие Богу, практическое послушание, служение Богу стали главными качествами этого человека. Во всяком случае, именно это мы видим в жизни Иосифа, чем он радикально отличается от своих старших братьев. Это же мы видим здесь в темнице. Здесь, как и в доме Потифара, Иосиф продолжает верно служить своему господину. Это очень интересная деталь в сфере современных обстоятельств. Он хорошо понимает несправедливость. Он понимает, что именно в результате клеветы он оказался в темнице. Но при всем этом, доверяя Богу, он не теряет эмоционального своего стержня. Он не впадает в уныние. Он продолжает конструктивно работать. Более того, он продолжает действовать так, что господин, который там был в темнице, замечает это, ценит, доверяет ему. И практически он видит его как хорошего работника, который честно работает на своего хозяина. Все это, конечно, результат верности Богу. Кроме того, кроме вот этой честной работы на хозяина, верность в Богу в жизни Иосифа проявляется еще в одной очень интересной здесь детали. В его сострадательном отношении к сокамерникам. Посмотрите, 40 глава, мы читаем с 1 стиха. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил ему. И пробыли они под стражу несколько времени». Интересная вещь, посмотрите, Иосиф здесь уже заработал какой-то авторитет. Иосиф несправедливо обвиненный в преступлении, которого он не совершал. Но он сейчас находится в положении, в котором он служит тем, кто в действительности виноват. Виночерпий и хлебодар, по всей видимости, были важными персонами, что когда они пришли в тюрьму, им там дают какие-то VIP-номера. Вот. И Иосифа ставят, и Иосиф там им прислуживает в этой всей ситуации. Ну, посмотрите, несмотря на эту очевидную несправедливость, Иосиф не просто не озлобился, но он относится к своим новым господам сострадательно. Интересная вещь. Он приходит однажды, видит, они что-то приуныли. Он спрашивает, а чего вы печальны, господа мои? Посмотрите, еще раз 5 стих. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского заключенным в Египте, в темнице, видели сны. Каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру и увидел, что... и вот они в смущении. И спросил он царедворца фараонов, находившихся с ним в доме господина его под стражей: «А чего у вас сегодня печальные лица?» Заметьте, но это уж вообще не входило в его обязанность. Уже ладно, его начальник темницы поставил, чтобы он хлеб им приносил или что-то еще, помогал им там, убирал за ними, может быть, что-то еще делал, как-то служил. Но эмоциональную поддержку, наверное, в job description там не было. Это просто говорит о состоянии сердца Иосифа. Вот обратите внимание, несмотря на всю несправедливость, несмотря на то, что это несправедливо даже с точки зрения того, как Бог с ним поступает. Раз допустил его, предали братья, оставили его, продали в рабство. Второй раз, когда он там уже очень хорошо достиг, казалось бы, он мог бы считать: я это заработал. Я заработал своим трудом здесь, все честно. Я работал хорошо, я честно относился к Потифару. Почему я в темнице? Почему меня оклеветали? Но заметьте, он не допускает такого хода мыслей. Он видит Божью руку в своей жизни. Он видит доверие Богу самым главным фактором. И поэтому он эмоционально свободен. И он с этими людьми, которых его поставили им служить, этим людям, которые недостойны того, которые преступники в действительности. Он с этими людьми подходит, он строит, и у него отношение к ним очень добрые отношения. Он видит, они приуныли, и он задает вопрос: а чего у вас сегодня печальные лица? И вот здесь Господь благословляет его еще раз. Заметьте, вот эта верность Богу, она ведет к следующему благословению. В этот раз Господь дал Иосифу сверхъестественную способность истолковать необычные сны виночерпия и хлебодара. Восьмой стих. Они сказали ему: нам видели сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною. На лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня. Я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Бог дает Иосифу сразу же истолкование. Помните, когда Даниил слышал, он там брал время для того, чтобы молиться, а здесь вот сразу Господь дает. 12 стих. «И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». И вот здесь, с полной уверенностью в том, что это так, точно так и будет, Иосиф обращается к нему с просьбой. 14 стих. «Вспомни же меня, когда будет тебе хорошо. И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Бо я украден из земли евреев, так же и здесь не сделал ничего, за что бы бросить меня в темницу». Заметьте, Иосиф не забыл об этом.

эти обстоятельства. Он обращается к виночерпию, он говорит ему конкретную просьбу: «Я украден из земли евреев». Также здесь ничего не сделал, за что бросить меня в темницу. Выведи меня из этого дома, упомяни обо мне, фараон. Несколько важных наблюдений здесь. Как я уже сказал, первое в том, что он не бесчувственный. Во-вторых, доверяя Богу, он предпринимает разумные шаги, чтобы восстановить справедливость, он ходатайствует о себе. Темница — это плохое место. Даже учитывая то, что у Иосифа было там несколько привилегированное положение. За этим последовало второе истолкование. Помните 12 стих? Главный хлебодар, вернее, это 16 стих. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее и корзины, из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Все так случилось, как Иосиф сказал, и вот здесь ему пришлось столкнуться с еще одной неудачей. Заметьте парадокс. Виночерпий, который, по слову Иосифа, был освобожден, сразу забыл не только о просьбе, но и об Иосифе. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии, о главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Я вот когда изучал эти главы, я пробовал представить себе Иосифа, ожидавшего решения своего вопроса. Возможно, он ожидал, что это произойдет сегодня, потом через три дня, потом, ну, думает, может быть, там нужно этому виночерпию освоиться немножко через недельку, вот, через пару недель. Ну, может быть, там еще фараон не рассмотрел через месяц. Проходит два месяца, три, проходит полгода, проходит год. Вот попробуйте представить себя на месте Иосифа в этом положении. Это же одиночество, это же несправедливость висит над его головой. Абсолютное отсутствие всякой надежды. То есть человеческих перспектив нет. Отец его думает, что он умер. Братья его злые на него так, что они продали его. Здесь в одном месте вроде бы успех был, оборвалось. Вторая ситуация. Только-только надежда появилась, что вот сейчас выйдет этот человек. Проходит полгода, проходит год, проходит два года. И вот здесь мы приходим к скрытому благословению. Это благословение было совершенно неожиданным. Его невозможно было предсказать. Ни Иосиф, ни виночерпий, никто иной не знали и не могли себе представить обстоятельств, как они будут развиваться и какую роль в них сыграет Иосиф. 41 глава, 1 стих. «По прошествии двух лет фараону снилось». Два года нужно было прожить, друзья. Два года нужно было прожить. Прошло два года. Два года верности, два года продолжающегося упования и доверия Богу. Еще два года Иосиф жил в полном тумане, совершенно не видя никаких перспектив. Это действительно было скрытое благословение. Но благословение оказалось намного большего масштаба, такого масштаба, о котором никто представить не мог, совершенно не мог. Это благословение имело несколько уровней. Помните, во-первых, Иосиф был освобожден из темницы. Во-вторых, он занял положение существенно выше управления управительства управителя дома Потифара. Он становится премьер-министром Египта. В-третьих, благодаря Иосифу были спасены жизни всей его семьи, отца и братьев. А это значит, был спасен Израиль. А это значит, была сохранена возможность для того, чтобы исполнить Божий завет, чтобы через Израиль, через евреев пришел Искупитель однажды.

0: Четвертое. Эти обстоятельства привели к тому, что Израиль переселяется в Египет. И там из семьи в 170 человек Израиль вырастает в нацию численностью более 2 миллионов. А сейчас я хочу прочитать только несколько стихов из 104-го псалма. С 12 стиха. «Когда их было еще малым числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям, не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла». Смотрите дальше. «И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил». 17 стих очень важный. «Послал перед ними человека. В рабы был продан Иосиф». Кто продал Иосифа в рабство? Братья, несправедливо, жестоко. А кто послал Иосифа? Бог послал. Вот парадоксы Божьего провидения. Братья Иосифа несут за это ответственность, полную ответственность. Но мы видим, как Бог использует эти обстоятельства для того, чтобы достичь гигантской цели. «В рабы был продан Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его». Смотрите, слово Господне испытало его, Иосифа. Послал царь, разрешил его владетель народов, освободил его, поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по душе своей, по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее на врагов его. В этом удивительные парадоксы Божьего провидения. Но это еще не все. Есть еще третья сцена. Третья сцена не менее важна. То, что пережил Иосиф, очень сильно напоминает то, что пережил Сын Божий, когда Он пришел на землю, чтобы спасти людей. Вот эти парадоксы, которые мы видим в жизни Иосифа, они намного в более яркой форме были проявлены в жизни Господа нашего Иисуса Христа. И здесь мы также можем видеть верность Богу, мы можем видеть благословение, неудачу и скрытое благословение. Давайте несколько слов коротко посмотрим на то, как в жизни Иисуса Христа мы видим эти парадоксы, проявляющиеся очень ярко. Послание к Галатам, 4 глава, 4 стих. «Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Заметьте, опять Бог послал. Бог посылает Сына. И Сын верно выполняет то, что Бог Ему поручает. Иоанна 17:4. «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус ясно понимает, Иисус сходит в эту глубину страстей человеческих. Верность Отцу была главным качеством характера Иисуса Христа. Здесь же мы видим Божье благословение. Так же, как и в жизни Иосифа, Господь был с Иисусом. Он был с ним при его рождении, он был с ним в момент крещения. Смотрите, Матфея 3 глава 16 стих. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и си отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И сей глас с небес глаголющий, все есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Заметьте, Бог Отец был с Богом Сыном здесь. Бог Отец был с Иисусом Христом. И Божье благословение сопровождало Христа на протяжении всей Его земной жизни. Он исцелял больных, Он изгонял бесов, Он ходил по воде, Он успокаивал бури, Он умножал хлебы, Он воскрешал мертвых. Он имел удивительную мудрость послушать, которую собирались люди со всех концов Иудеи. Но несмотря на все эти удивительные благословения, несмотря на верность Иисуса Христа, постигает неожиданная неудача. Точнее, неожиданная она была для всех, кто стоял вокруг, кроме него самого. Завершающий этап земной жизни Христа был непонятным и неожиданным для многих. Его не ожидали ученики. Помните, Христос много раз говорил о том, что «я иду на Голгофу, я иду в Иерусалим, там меня арестуют». А они делят место, кто будет по правую, кто по левую сторону сидеть. Они не ожидали такой развязки. Его не ожидал народ. Те, которые кричали, восклицали «Осанна сыну Давидову» буквально за несколько дней до его распятия. Даже начальники Израиля, с одной стороны, они видели в Иисусе Мессии, но с другой стороны, они никак не могли понять, как он мог позволить отдать себя на распятие. Матфея 27 глава, 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Вот этот парадокс. Они не могли это вместить в своей голове. Они видели и слышали, что он воскрешал мертвых, что он исцелял больных, что он изгонял бесов. Но они не могли понять, как он может висеть на кресте здесь сейчас. И поэтому они требуют, они кричат, если ты Сын Божий, спаси себя самого. Они не понимали, что происходит. Вот почему Иисус молится. Посмотрите Евангелие от Луки, 23 глава, 34 стих. Иисус же говорил им, «Отче, прости им, они не знают, что делают, они не понимают твоего провидения». Делили одежды его, бросая жребий, народ стоял, смотрел, насмехались же начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого». То есть ни воины, ни народ, ни даже самые близкие ко Христу люди не понимали, что в действительности это был самый значимый момент в истории Вселенной. Здесь совершалось спасение. И не только спасение Израиля, но спасение всего рода человеческого. И спасение не от голода, как был спасен тогда, как была спасена семья Иакова, а спасение от греха, спасение от смерти. В этом и было скрытое благословение, ради которого и нужен был крест, ради которого и нужно было унижение, через которое прошел Иисус Христос. Мы подходим к этому еще одному элементу, скрытое благословение в жизни Иисуса Христа. Это благословение стало результатом Божьего проведения в жизни Сына Божьего, в жизни Иисуса Христа. И оно стало наивысшим благословением в истории Вселенной. Филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему, то есть поэтому, и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца». В этом и есть, друзья мои, парадоксы Божьего проведения. Сыну Божьему нужно было сойти в самую низкую точку человеческого унижения, человеческого горя, для того, чтобы подняться в наивысшую точку славы. И он сделал это ради нас. Пророк Исаия говорит, 53 глава, 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его». Посмотрите опять на эти парадоксы. «И он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет». Возможно, вы сейчас в вашей жизни переживаете какие-то ситуации, в которых вы ощущаете, что что-то с вами происходит не то. Какая-то несправедливость, какое-то унижение, какие-то болезни, какие-то неудачи. Сегодня, когда мы смотрим на Иисуса Христа, сегодня для каждого из нас, если вы христианин и христианка, для каждого из нас это напоминание того, что Господь ведет нас через парадокс. Напоминание того, что верность Ему – самое большое и самое ценное, что может быть в жизни. Что присутствие Его в жизни гарантирует для каждого из нас наилучший результат. Конечно, все это касается только одной категории людей, только тех, кто в действительности принадлежит Христу. Если вы сегодня еще не со Христом, у вас сегодня есть замечательная возможность доверить свое сердце и соединить свою жизнь с Ним, с тем, чтобы вот эти благословения, они стали реальными и для вас. Аминь.
1: Ooh.

0: Радио.
1: Новая жизнь.
0: Праведный верою жив будет.
2: Книга пророка Малахии, глава 4. Ибо вот придет день, пылающий как печь. Тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома. И попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей. А для вас, благоговеющие пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах его. И вы выйдете и взыграете, как тельцы упитанные, и будете попирать нечестивых, ибо они будут прахом под стопами ног ваших в тот день, который я соделаю, говорит Господь Саваоф. Помните закон Моисея, раба моего, который я заповедал ему на Хариве для всего Израиля, равно как и правила и уставы. Вот я пошлю к вам Илию пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного. И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием».

О Господи, не было и дня в моей жизни, когда бы я не оказался виновным пред лицом Твоим. Я молился Тебе, но в сердце моем не обитает дух молитвы. Восхвалял Тебя, но часто из моих уст исходили пустые, не славящие Тебя слова. Мои лучшие дела, как запачканная одежда. Благословенный Иисусе, дай мне находить убежище в Твоих спасительных ранах. Хотя грехи мои восстают до небес, Твои заслуги превозносятся над ними. Хотя неправедность тяготеет надо мною до самого ада, Твоя праведность возносит меня к престолу Твоему. Все во мне требует, чтобы я был отвержен, но все в Тебе молит о том, чтобы я был принят. Я взываю от престола совершенного правосудия к Твоему престолу безграничной благодати. Даруй, чтобы я слышал Твой глас, уверяющий меня: ранами Твоими я исцелен. Ты был мучим за мои беззакония, Ты соделался жертвою за грех ради меня, дабы я был праведен в Тебе. Все мои тяжкие грехи, все мои многочисленные грехи прощены, погребены в океане Твоей крови, покрывающей мои преступления. Я виновный, но прощенный, погибавший, но спасен, заблудший, но найден, согрешающий, но очищенный. Дай мне неизменную сокрушенность сердца, дай мне всегда держаться Твоего креста. Наполняй меня всякий миг, нисходящий с небес благодатью. Открой мне источники божественного познания, вода коих искрится, как кристалл, течет спокойно и незамутненно посреди пустыни жизни моей. Аминь.

Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.

Ричард Бакстер. Когда я сомневался в любви Божьей, я вспомнил увещевание его. Не сделал ли я достаточно, грешник, чтобы засвидетельствовать о моей любви? Я предложил тебе себя самого и любовь свою, и ты ставишь под сомнение мое желание быть с тобой? Какую еще цену должен был я заплатить, чтобы сказать, что люблю тебя? Не сделал ли я себя львом для врагов твоих и агнцем для тебя? Хотел ли я, чтобы ты погиб, если я так сильно страдал? Зачем я заботился о тебе с таким терпением и усердием? Когда ты говорил мне о нуждах своих, разве не восполнял их я? Искупил ли я тебя праведного и чистого? И можно ли найти подобного человека на земле? Не был ли ты недостоин прощения, но я искупил тебя? Не был ли ты несчастен, безнадежен и потерян? Веришь ли ты, что я есть вседостаточный Спаситель? Будь со мной, и тогда ничто, даже сатана, не сможет разорвать союз наш». Таковы были слова, которые Дух через Писание проговорил мне. Потом Он поверг меня на колени, и я воскликнул: «Господь мой и Спаситель! Ты возродил сердце мое, завоевал его, возьми его, оно твое. Если не может оно быть угодным тебе, измени его, как ты хочешь. О, душа моя, вспомни ту близость, какую имеешь со Христом, так что пусть святые чувства возгорятся в тебе. Именно Он стоял у кровати в болезни твоей, смягчал боль твою, давал утешение в усталости, удалял страхи. Он всегда был готов прийти к тебе, когда ты искала лица Его на людях или в тайной комнате. Он был с тобой в собрании, у тебя дома, в поле, в бдениях и самых страшных опасностях».

0: Вестминстерский краткий катехизис.
1: Мы причастники искупления, приобретенного Христом, через действие Его Святого Духа. Иоанна 1:11-12. «Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими». Титу 3:5-6. «Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по своей милости, банию возрождения и обновления Святым Духом, которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего».

0: Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников, из которых я первый.
1: Послание к Галатам, глава 2. Потом, через 14 лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою Тита. И ходил же по откровению, и продолжил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвязаюсь или подвязался. Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Елена, не принуждали обрезаться. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашою свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас. И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного. Бог не взирает на лицо человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более. Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных, ибо содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников. И узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным. Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности. Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию. Ибо до прибытия некоторых от Иакова ел вместе с язычниками, а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных. Вместе с ним лицемерили и прочие иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием. Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине евангельской, то сказал Петру при всех: «Если ты, будучи иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски? Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдывается никакая плоть». Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак. Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Не отвергаю благодати Божьей, а если законом оправдания, то Христос напрасно умер.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

Тончайшее лезвие настоящего, вскрывая будущее, мгновенно превращает его в прошлое. Что же остается человеку? Похоже, что только память о прошлом, то есть история. Савл из Тарса. Особое место в христианстве принадлежит Савлу из Тарса. Его главная заслуга в том, что христианство отделилось от иудаизма и было пересажено в мир греко-римской культуры. Родившись в Тарсе Киликийском в 5-м, некоторые считают в 15-м году нашей эры, в семье иудеев, имеющих римское гражданство, Савл, будущий Павел, был одновременно иудеем, римлянином и эллинистом, то есть представителем трех цивилизаций, сформировавших христианскую культуру. Он получил прекрасное образование у лучшего учителя Иерусалима и, будучи ревностным фарисеем, активно участвовал в физических гонениях на христиан, видя в них еретиков, отступивших от истинной веры. По дороге в Дамаск, где он собирался начать очередные преследования христиан, Савл увидел яркий свет и услышал голос, изменивший всю его жизнь. По его свидетельству, ему явился Иисус и повелел ему быть служителем Евангелия. Так Савл, крестившийся в Дамаске и сменивший имя в знак перемены жизни, стал не только одним из первых основателей постоянно действующей миссии среди язычников, но и одним из апостолов, показавший себя умелым и успешным организатором и проповедником. В конце 40-х годов, благодаря его самоотверженному труду, появилось много церквей в Средней и Западной частях Малой Азии, Македонии и Греции. Он совершил 3 миссионерских путешествия и сосредоточил свою деятельность главным образом на проповеди христианства среди язычников, что вызвало сильное противодействие иудейства и иудействующего христианства. Его жизнь многократно подвергалась угрозам, и немало лет он провел в заключении. Согласно преданию, его обезглавили в Риме в 64 году нашей эры. Во многом благодаря Павлу разрешился первый конфликт в христианстве, касающийся исполнения иудейского закона. Конфликт с иудействующей группой в христианстве достиг особого накала в Антиохии в начале 50-х годов. Хотя его основа была заложена гораздо раньше, с обращением в христианство первого язычника, сотника Корнилия. Иудействующая группа требовала от обращенных язычников строгого соблюдения всего закона Моисеева. Варнава и Павел настаивали на свободе язычников от закона. Для разрешения этого конфликта в Иерусалиме состоялся собор, о котором мы читаем в 15 главе книги «Деяний апостолов». На этом соборе, благодаря поддержке позиции Павла апостолом Петром и особенно Иаковом, братом Господним, который был известен своей приверженностью к строгому соблюдению закона, иудейский кризис удалось преодолеть. После этого христианство получило законное основание для распространения среди язычников. Решение собора, предложенное Иаковом, хотя и было в некотором смысле компромиссным, все же соответствовало духу Нового Завета. Христиане получали свободу от закона, но должны были выполнять 4 требования, которые в основном совпадали с требованиями к так называемым прозелитам врат – воздерживаться от идоложертвенного, блуда, удавленины и крови. По толкованию некоторых раввинов того времени, в этих правилах заключалось повиновение всеобщему моральному закону, данному через Ноя всем людям, как иудеям, так и язычникам. Кроме того, именно эти искушения для людей, живших в идолопоклонническом аморальном обществе, были особенно сильны. Таким образом, спорный вопрос разрешился,
Но дискуссия о законе еще продолжалась довольно долго. И если в принятии правильного решения о законе главную роль сыграл Иаков, то в проведении этого решения в жизнь роль Павла трудно переоценить. Он последовательно отстаивал свободу новообращенных язычников, борясь против лжебратьев большую часть своей жизни. Благодаря ему христианство из иудейского ответвления превратилось в межнациональную и сверхнациональную религию спасения. Неоспорим вклад Павла как основателя христианского богословия. Он первый четко сформулировал веру христиан, показал значение смерти и воскресения Христа. Он стал истинным провозвестником незаслуженной и свободно подаренной людям благодати, развил принципы христианской этики и заложил основы христианского богослужения. В ходе истории богословие, изложенное Павлом, иногда становилось источником заблуждений и ересей. Причина этому заключалась в недопонимании его посланий. Но если читать послания Павла в гармонической совокупности, а не в односторонней абсолютизации, то открывается величественное учение, основы которого заложил учитель из Галилеи Иисус Христос.

0: храни, отец мой дом.
1: Эти дни наиболее точно дают христианам повод принять самые точные меры и определить себя. Мы склонны переоценивать себя в спокойные дни и думать, что мы гораздо выше и сильнее, чем оказываемся на самом деле, когда наступает день испытания. Мы также до прихода искушения думаем, что можем ходить по воде. Но когда начинают дуть ветры, мы чувствуем, что начинаем тонуть. Поэтому такое время справедливо называют временем испытания, чтобы узнать, кто мы есть. И разве это не благо? Разве это не исправляет наше суждение о себе, позволяет узнать себя и помогает избавиться от излишков гордости и самодовольства, которыми мы склонны быть побеждены? Разве не такой день сгибает нас, смиряет нас и заставляет преклоняться перед Богом за наши ошибки, совершенные в благополучии? И не приносит ли это нам никакой пользы? Мы не могли бы жить без таких поворотов руки Божьей. Мы бы заросли плотью, если бы не имели своевременных зим. Говорят, что в некоторых странах деревья растут, но не приносят плодов, потому что там нет зим.
2: Джон Буньян.
1: С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка. Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Послание Иакова, 1 глава.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь. Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном. Когда ты придешь ко мне? Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу. Не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайно клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех, делающих беззаконие.

небом святым и греховной землей. Пропасть злая лежит

Ричард Бакстер. Верное понимание страданий. Часть первая. Труд и неприятности являются путем к покою. По природе своей и по благодати их. Может ли быть отдых без усталости? Разве вы не испытываете сначала изнурение и труд, прежде чем отдохнуть? Разве за днем труда не следует ночь покоя? В этом заключается устоявшийся порядок Божий, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, и что если терпим, то с Ним и царствовать будем. Разве законы Божьи должны быть отменены ради земного покоя нашего? Бедствия чрезвычайно полезны, чтобы удержать нас от ошибочного понимания нашего покоя. Христианское стремление к нему добровольно. Поэтому все средства, которые помогают нам на пути в небо, являются правильными и прибыльными. Наиболее опасной ошибкой наших душ будет сделать творение кумиром, а землю – небесами. Страдания будут услышаны даже тогда, когда глаз праведника будет презираем. Страдания гасят сладкие мысли о мирском. Многие христиане иногда лелеют мысль о богатстве или телесных удовольствиях или аплодисментах мира, и так теряют стремление ко Христу и радости небесной. Это длится, пока Бог не сокрушает богатство, совесть, здоровье, те твердыни, которые до этого считались неприступными. А потом, когда болезнь прикует к постели, мир станет ничем, а небо – всем. Если наш дорогой Господь не возложил бы эти шипы на нашу голову, мы бы так и спали и потеряли бы всю славу.

0: Многие люди так и не смогли принять истинные доктрины Писания и продолжают искать их альтернативы.
1: Азбука ересей.
2: Гностицизм.
3: Универсализм.
2: Аннигилизм.
3: Гуманизм.
2: Арианство.
0: Пелагианство.
2: Дуализм.
0: Пантеизм.
2: Релятивизм.
3: Политеизм.
2: Модализм.
0: Открытый теизм.
1: Давайте разбираться.
4: Карма – это теологическая концепция, присутствующая в буддистской и индуистской религиях. Ее идея заключается в том, что ваша теперешняя жизнь будет определять качество вашей жизни после реинкарнации. Если вы бескорыстный, добрый и богобоязненный человек в этой жизни, то будете вознаграждены, возродившись в жизнь лучшую. Однако, если вы ведете жизнь эгоизма и зла, то будете перевоплощены в менее приятную жизнь. Иными словами, вы пожинаете в следующей жизни то, что сеете в этой. Карма основана на теологической вере в реинкарнацию. Библия отвергает идею реинкарнации, поэтому она не подтверждает также и идею кармы. В послании к евреям, 9 главе 28 стихе, говорится: «Как человеку суждено однажды умереть, а затем суд». В этом библейском стихе очевидны два важных для христиан момента, которые отрицают возможность реинкарнации и кармы. Во-первых, тут утверждается, что мы однажды умрем, а это значит, что люди рождаются лишь один раз и лишь однажды умирают. Не существует бесконечного цикла жизни, смерти и возрождения. Эта идея присуща теории реинкарнации. Во-вторых, в этом тексте сказано, что после смерти мы предстанем перед судом, а это значит, что нет второго шанса на исправление, который есть в реинкарнации и карме. Вы получаете одну попытку в жизни и живете в соответствии с Божьим планом. Библия много говорит о посеве и жатве. Книга Иова, 4 глава, 8 стих, говорит: «Как я видал, то оравшие нечестие и сеявшие зло пожинают его». Псалом 125, 5 стих: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». Также и Евангелие от Луки, 12 глава, 24 стих, говорит нам: «Посмотрите на воронов, они не сеют и не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц?» В каждом из этих случаев, а также во всех других упоминаниях о сеянии и жатве, акт получения награды за наши действия происходит в этой жизни, а не в будущей. Эти места дают понять, что плоды, которые вы пожнете, будут соизмеримы с поступками, которые вы совершали. Кроме того, посеянное вами при жизни будет влиять на награду или наказание в жизни после смерти. Жизнь после смерти – это не возрождение или перевоплощение в другое тело здесь, на земле. Это либо вечные страдания в аду, либо вечная жизнь на небесах с Иисусом, который умер, чтобы мы могли вечно жить с Ним. Это должно быть целью нашей жизни на земле. В 6 главе послания к Галатам апостол Павел писал: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере». Закон сеяния и жатвы работал, работает и будет работать. Но это не то же самое, что закон кармы. Мы должны всегда помнить, что это Иисус и Его смерть на кресте привели нас к приобретению вечной жизни, и это возможно лишь через веру в Иисуса Христа. Ефесянам 2 глава с 8 по 9 стих говорит нам: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Понятия реинкарнации и кармы несовместимы с библейским учением о жизни и смерти, сеянии и жатве, о вечной жизни в раю с Богом и о вечном мучении в аду, об искупительной жертве Христа на кресте и о том, что она дает нам. А это ключевое для нас. Ведь самое важное, что должно оставаться неизменным в жизни христианина, это библейские истины, оставленные на страницах Священного Писания.

0: новая жизнь. Ритм твоей жизни.
1: И явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер свой во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул. И вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли и сказал:
2: «Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши. Потом пойдите в путь свой, так как вы идете мимо раба вашего».
1: Они сказали: «Сделай так, как говоришь». И поспешил Авраам в шатер к Сарре и сказал ей:
2: «Поскорее замеси 3 саты лучшей муки и сделай пресные хлебы».
1: И побежал Авраам к стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отроку, и тот поспешил приготовить его. И взял масло и молока, и теленка приготовленного, и поставил перед ними. А сам стоял подле них под деревом, и они ели. И сказали ему:
3: «Где Сарра, жена твоя?»
1: Он отвечал:
2: «Здесь, в шатре».
1: И сказал один из них:
3: «Я опять буду у тебя в это же время в следующем году, и будет сын у Сарры, жены твоей».
1: А Сарра слушала у входа в шатер, сзади его. Авраам же и Сарра были стары и в летах преклонных, и обыкновенное у женщин у Сарры прекратилось. Сарра внутренно рассмеялась, сказав:
4: «Мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение? И господин мой стар».
1: И сказал Господь Аврааму:
3: «Отчего это сама в себе рассмеялась Сарра, сказав: „Неужели я действительно могу родить, когда я состарилась? Есть ли что трудное для Господа? В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и будет у Сарры сын».
1: Сарра же не призналась, а сказала:
4: «Я не смеялась».
1: Ибо она испугалась. Но он сказал ей:
3: «Нет, ты рассмеялась».
1: И встали те мужи и оттуда отправились к Содому и Гоморре. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь:
3: «Утаю ли я от Авраама, раба моего, что хочу делать? От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли, ибо я избрал его для того, чтобы он заповедал сынам своим и дому своему после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что сказал о нем».
1: И сказал Господь:
3: «Вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет. Узнаю».
1: И обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицем Господа. И подошел Авраам и сказал:
2: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? И с праведником будет то же, что с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь всего места сего ради 50 праведников, если они находятся в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы то же было с праведником, что с нечестивым? Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?»
1: Господь сказал:
3: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу весь город и все место сие».
1: Авраам сказал в ответ:
2: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников не достанет 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?»
1: Он сказал:
3: «Не истреблю, если найду там 45».
1: Авраам продолжал говорить с ним и сказал:
2: «Может быть, найдется там 40».
1: Он сказал:
3: «Не сделаю того и ради 40».
1: И сказал Авраам:
2: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30».
1: Он сказал:
3: «Не сделаю, если найдется там 30».
1: Авраам сказал:
2: «Вот я решился говорить владыке. Может быть, найдется там 20».
1: Он сказал:
3: «Не истреблю ради 20».
1: Авраам сказал:
2: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10».
1: Он сказал:
3: «Не истреблю ради 10».
1: И пошел Господь, перестав говорить с Авраамом. Авраам же возвратился в свое место.

Ричард Бакстер. Избегайте дискуссий о незначительных вещах. Избегайте дискуссий о незначительных вещах, а также о религии, которая представляет из себя только спор о мнениях. Те, кто много спорит о религиозных вопросах, обычно мало знают о небесном покое. Тот, чья религия состоит в собственных суждениях, будет наиболее часто и усердно превозносить свое мнение. Но тот, чья вера зиждется на знании и любви Божьей во Христе, будет говорить о том счастливом времени, когда он получит наследие небесного покоя. Поэтому позвольте мне просить тех, кто стремится к небесной жизни, чтобы не тратили слишком много своих мыслей, времени, своего рвения и речи на споры, которые не полезны для души вашей. Когда лицемеры питаются шелухой или объедками, вы будете питаться блаженством свыше. Я хочу, чтобы вы смогли защищать каждую истину Божью и с этой целью читали и изучали доктрины. Но все-таки я бы изучал главные истины, которые не заменят собой мысли о вечности. Наиболее спорные моменты христианского учения, как правило, являются наиболее весомыми и самыми необходимыми для душ наших. Поэтому хорошо усвойте такие заповеди Писания. «Немощного в вере принимайте без споров о мнениях» Римлянам 14:1. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». 2 Тимофею 2:23-26. «Глупых же состязаний и родословий, и споров и распри о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны». Титу 3:9. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью, к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких». 1 Тимофею 6:3-5.

0: Молитва Пуритан.
1: О Господи, Боже, обитающий вечности, небеса возвещают о славе Твоей, земля о богатстве Твоем, вселенная о Твоем храме. Твое присутствие заполняет собою необъятность, и все же Ты по благоволению Своему создал жизнь и наполнил ее счастьем. Ты сотворил меня тем, кем я есть, и даровал мне то, что имею. В Тебе я живу, и двигаюсь, и существую. Промышление Твое назначило пределы моему обитанию и премудро управляет всеми моими делами. Благодарю Тебя за богатства, дарованные мне в Иисусе, за ясное откровение Его в Твоем Слове, где я созерцаю Его лик, совершенство Его естества, благодать, славу, уничижение, страдания, смерть и воскресение. Дай же мне ощущать нужду в Его спасительном служении и восклицать с Иовом: «Я ничтожен, с Петром погибаю, с мытарем будь милостив ко мне, грешнику. Подави во мне любовь ко греху. Дай мне познать нужду в обновлении, равно как и в прощении, дабы служить и радоваться Тебе вечно. Я прихожу к Тебе во имя Иисуса, имя, обладающее всепобеждающей силой. Не имея что предложить своего, никаких дел, никаких заслуг, никаких обещаний. Я часто сбиваюсь с пути, часто осознанно противлюсь Твоей власти, часто злоупотребляю Твоей благостью. Во многом моя вина порождается тем, что хотя мне дарованы большие духовные преимущества, я не дорожу ими и не пользуюсь ими ко благу своему. Но я не забываю о Твоем благоволении и не пренебрегаю славой. Дай мне глубоко проникнуться сознанием Твоей вездесущности, сознанием того, что Ты рядом со мною, на моей стезе, на моих путях, когда я встаю и ложусь, при входе и выходе. Аминь.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Микрофон ведущий Иван, и рад всех приветствовать, и рад вместе с вами продолжать изучение Божьего Слова. Итак, по Божьей милости Бог дает нам еще время для того, чтобы дальше познавать Его Слово и вместе с вами вникать, и, конечно же, через это пусть все созидается тело Христово, Церковь. Итак, мы с вами находимся в 12 главе, давайте вместе приступим. Снова напомним себе то, о чем мы говорили, и продолжим дальше. Знаете, дорогие мои, бывает так, что в христианской жизни мы вроде бы делаем все правильно. Мы делаем верные вещи, сохраняем добрые привычки, но внутри как будто бы огонь уходит. Ты делаешь вроде все то же самое, но огня нету. Нету той силы, нету того горения, радости той. Вроде бы мы продолжаем идти, но в шагах больше нет прежней радости. Служение превращается в привычную рутину. И апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, стих 11, он оставляет нам вот это удивительно глубокое и сильное наставление. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». На первый взгляд может показаться, что это просто три отдельных призыва. Но на самом деле перед нами единый духовный двигатель. Да, друзья мои, вы можете так и записать себе. Вот он, духовный двигатель христианской жизни. По-настоящему служить Господу невозможно просто за счет силы, воли, например, или внешних усилий. Внешнее усердие, оно неизбежно угасает, если внутри нет огня. Огня, воспламененного Святым Духом. Служение Богу – это не просто сумма правильных дел, а внутреннее состояние сердца, которая горит любовью ко Христу и именно из этой полноты приносит Ему свой труд. Сегодня в нашем эфире мы обсудим и поговорим о том, как не дать угаснуть этому внутреннему огню, в чем кроется истинный источник духовного горения и как нам с вами превратить каждый свой день в живое искреннее служение Господу. Итак, давайте мы прочитаем наш текст, и потом, после нескольких композиций, мы с вами продолжим. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою, не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово, друзья мои. Итак, мы слушаем несколько композиций, и потом мы с вами продолжим.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Дорогие друзья, мы с вами приступаем к нашему исследованию. Как я думаю, большинство из вас помнит, мы разбираем 12 главу послания к римлянам, подошли к стихам 11, 12, и вот в 11 стихе мы встречаем эту фразу «Господу служите». Помните, вот здесь апостол дает целый ряд наставлений верующим для нас с вами, членам церкви, ну, те первые адресаты, это, конечно же, христиане Рима. А значит, эти наставления адресованы также и нам, потому что мы тоже христиане, это Божье Слово. И он напоминает им в первых двух стихах о великих основополагающих принципах. Теперь я напомню вам о них. Принципы, которые определяют всю христианскую жизнь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Это я обращаюсь уже к вам. Не просто то, что в Библии написано. Я хочу, чтобы вы слышали, это обращено к вам, как к христианам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. И не сообразуйтесь этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Нам это нужно познавать, эту Божью волю. День за днем. Итак, на основе этих двух стихов мы и смотрим на все эти наставления. Эти основополагающие принципы открывают нам общую картину. Это как окошко в домике в Альпах, через которое вы видите все горы. Вот так же здесь мы должны смотреть на все эти вершины, на всю эту практическую евангельскую жизнь христианина через это окошко первых двух стихов. Это наша жизнь, христианская жизнь. Это христианское поведение. И теперь Павел переходит к тому, как Евангелие раскрывается в практической жизни христианина. И как эти принципы применяются в сфере нашей жизни. Напомню еще раз. Стихи с 3 по 8 мы видели, что как Евангелие действует внутри церкви, в христианине. Да, какие у нас отношения друг между другом. Он говорит главным образом о том, что есть духовные дары. Они дарованы народу Божьему, телу Христову, каждому члену, у каждого свой духовный дар. Это дается Духом Святым, как ему угодно. И он раскрывает отношения внутри церкви. Теперь он говорит, начиная с 9 стиха, это общие вопросы, которые затрагивают взаимоотношения христиан с другими христианами и также повседневная жизнь вообще с другими людьми. Он закладывает два важнейших принципа. Давайте вспомним. Посмотрите на 9 стих. Что за принципы там мы находим? О чем мы говорили? Во-первых, мы видим, это любовь. Важнейший принцип – это любовь. Любовь есть исполнение закона. И любовь да будет непритворна, говорит первый принцип. Второй принцип – это отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Это бескомпромиссность ко злу. Отвращайтесь. Для вас должно быть это чем-то ужасным. Не просто не делайте зла, отвращайтесь зла. У вас даже в мыслях должно быть отторжение от всего этого. Затем он раскладывает эти принципы по деталям. Он раскрывает, что значит любовь да будет непритворна. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Отношения между братьями. В почтительности, другими словами, любите ваших братьев и сестер во Христе, как вы любите своих братьев и сестер кровных. Опережайте один другого в почтительности. Вот где вам надо торопиться, где вам надо спешить. Поэтому посмотрите на свою жизнь и осознайте, как много вы сегодня еще можете применить в своей жизни для того, чтобы церковь процветала, возрастая и уподобляясь Христу. Поэтому важно нам каждому занять то место, которое Бог нам предназначил, использовать и развивать тот дар, который Бог нам дает, как ему угодно, по благодати, и в торжестве Евангелия, помня Божье милосердие, представить свои тела в живую жертву для Божьей славы. А теперь мы подходим к стихам, которые рассматриваем сегодня. Апостол напоминает нам о том, каков общий дух всей нашей христианской жизни. В прошлом нашем эфире мы говорили о том, что нельзя ослабевать в усердии, то есть быть ленивыми. Апостол показывает, что главный нейтрализатор лености – это быть пламенеющими духом. Это означает не давать угасать Святому Духу, который живет в вас. Поддерживать этот огонь и убирать все препятствия для проявления его силы. Как вот, когда потух костер, но еще уголечки остались, так же вы раздуваете, аккуратно раздуваете это пламя, чтобы не просто был тлеющий уголек и куча золы, но чтобы это было пламя. Яркое пламя, которое освещает все вокруг. Это, друзья мои, касается сегодня каждого из нас. Сегодня тот прекрасный день, когда, если вы наблюдаете это и вас это обличает, вы должны раздувать это пламя. Молитва, Божье Слово, усердно встряхните себя, планируйте, осознайте, что вы делаете, Бог поставил вас делать Его славное дело. Это намного ответственнее, намного важнее, намного славнее, чем все, что самое ответственное среди вообще людей этого мира есть. Есть люди, которые ради каких-то своих земных целей, да, они отдают все. Например, кто-то хочет стать спасателем, например. Он учится, он тренируется, он посещает всякие курсы, занимается в поездке, туда-сюда, покупает снаряжение, все делает, чтобы этого достичь. Кто-то хочет быть просто замечательным мировым врачом, он исследует, он постоянно погружен в это. Он, когда завтракает, вместо того, чтобы отвлекаться на всякую ерунду, читает или включает программы, слушает специалистов, он развивается в этом. Вот так же и вы. Вникайте, ищите, копайте Божье Слово, общайтесь со святыми, спрашивайте, назначайте друг другу встречи, чтобы разобрать это, чтобы вы тренироваться могли. Вы понимаете, это все, это вот наша христианская жизнь, а мы должны быть намного проворнее, чем люди, бизнесмены этого мира, как Иисус показывает нам. Который человек, который много наворовался, и он решил быстро выйти из ситуации, и он быстренько договорился с теми должниками господина своего, который уже увольняет его, что он сократит им долги их. А те, в свою очередь, он рассчитывает, не забудут его. Возможно, возьмут его в знак признательности себе на работу. Иисус не одобряет, конечно, воровство, лукавство, ложь. Он показывает, посмотрите, как люди этого мира ради нечестивого богатства, делая грех, они какие непредприимчивы, а мы... Мы, как мы должны себя вести тогда, когда у нас богатство вечное, когда мы участвуем в деле суверенного Бога, когда мы поступать должны не по греху, но в праведности. Это все славно, это свято, это совершенно. Естественно, мы должны проявить всю нашу мудрость, проявлять весь наш интерес, смекалку и так далее. Все, быть проворными в Божьем деле, осознавая, кто мы и кому мы служим. И наш текст говорит: Господу служите. Вот кому мы служим. Вы служите не начальнику, вы служите не мэру города, вы служите не президенту, вы служите не царю и не императору, вы служите самому Господу Богу. Кто Он есть? Бестелесный дух, парящий где-то в космосе? Он царь царей, восседающий на славе, на троне славы. Он величественный, перед Ним все трепещет, видимый и невидимый мир. И мы должны осознать. Люди веры, это только они смогут понять и осознать, потому что мир неверующий, он этого не поймет и не увидит. Но если вы уверовали во Христа, посмотрите, как перед Ним трепещет все. Нам Писание это говорит. Если вы доверились Богу, то вы доверились Божьему Слову. Посмотрите, вы служите Богу. Это удивительная мысль. Это ключ ко всему остальному. Высший мотив для христианской жизни – служение. Мы часто склонны забывать об этом, а когда забываем, мы наживаем себе проблемы. Когда мы начинаем думать о служении с точки зрения самих себя, все рушится. Если проповедника волнует его собственная репутация, он быстро станет несчастным, завистливым, будет жалеть, что его недостаточно хвалят, не слушают, не уважают и так далее. Лекарство от этого одно. Дорогой брат, послушай, пожалуйста. Ты служишь Господу. Да, но меня не уважают. Ты служишь Господу. Делай то, что ты должен для славы Христа. Это относится вообще абсолютно к каждому члену церкви, к любой нашей активности. Также и к тем, кто получает благословение от служителя. Вот, не нравится, как он учит. Он поставлен Богом в церкви. Если он преподает твердо Писание, ты тем более должен подчиниться Божьему Слову. Мы попадаем в беду, когда смотрим друг на друга или на самих себя, вместо того, чтобы смотреть на Иисуса. Все конфликты, соперничество, вражда, споры, распри возникают из-за этого. Ответ один. Господу служите. Вы служитель не самого себя. Вы служитель Господа. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 глава. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Он делает все честно, как перед Богом. Он проповедует не ради собственной выгоды. Итак, что на самом деле означает служить Господу? Сейчас я хотел бы рассказать вам, сделаем сегодня по-другому немножко. Я расскажу вам сразу тезисы, которые я буду раскрывать, чтобы у вас была немножко в голове уже структура. Когда мы говорим о служении Господу, мы должны понимать, кто мы. Павел как приветствует себя? В самом начале послания. Павел, раб Иисуса Христа. Буквально раб по покупке, облигационный раб, да, его купили. Он принадлежит господину, который его выкупил. Раб Иисуса Христа. Мы рабы, это первое. Второй момент. Кто-то может говорить. Люди часто говорят, это моя церковь, это моя деноминация. Вот откуда возникает соперничество, споры, гордость. Но Библия говорит постоянно, это не ваша война, а Божья. Смотрите на спасение Божье. Господь царствует, церковь Христа, Он за нее умер. Так что запомните, это не наше личное дело или наша церковь, это Божье. И с другой стороны, третий момент. Это величайшая честь служить Господу. Быть соработником у Бога – это величайшая привилегия. Это важно тоже понять. Сегодня дьявол делает все, чтобы обесценить это. Чтобы сделать из этого что-то низкое. Но это такая честь. Такое достоинство, друзья мои. И с другой стороны, это выражает также служение Господу нашу благодарность. Что я воздам Господу за все его благодеяния ко мне? Что? Мы сегодня вспомним тоже эти мысли. Когда мы говорим о служении Господу, хотим мы того или нет, мы должны понимать. Если мы христиане, мы соединены со Христом. Посему, поймите, в нашей жизни всегда есть честь Господа. Как мы ведем? Что мы делаем? Когда христианин отступается, мир сразу же нападает на имя Христа. Порочится честь Господня. Поэтому, когда мы его служим, мы должны понимать, также мы учитывать должны Божью честь, которая затрагивается в нашей жизни. Она либо провозглашается, либо унижается, марается. Да? Как бы Божья честь находится в поношении у людей, которые видят христианина, который неверен или невежествен. Когда мы говорим, что мы трудимся для Бога, Господу служите, мы должны всегда помнить, что Владыка всегда нас видит. Он, его очи всегда на нас. Бог говорит в Откровении, «Я знаю твои дела». Бог их знает. Итак, мой дорогой брат и моя сестра, семья во Христе, Бог знает действия, мотивы, планы каждого из нас. Его очи устремлены на нас. Мы не находимся в невидимом вакууме неизвестности. Бог все видит и знает. Ему известны твои дела и мои дела. Все перед Ним обнажено. Поэтому помните, вы живете перед лицом Господа Бога. И еще один важный момент, седьмой момент. Помните о том, когда мы говорим о служении Господу. Господу служите. О том, что мы в итоге дадим отчет на судилище Христовом. Вот эти моменты я хотел бы с вами сегодня вместе в нашем эфире разобрать. А мы слушаем следующую песню под названием «С ним иди». Дорогие мои, сегодня эта истина звучит для нас, чтобы ободрить нас, утвердиться в истине, чтобы мы отрезвились, чтобы мы не воспринимали служение и жизнь для Бога как что-то примитивное. Такое, знаете, вот есть настроение, какой-то праздник, ну там немножко что-то сделаю. Это вообще неправильный подход. Мы должны осознать, чтобы у нас был трепет. Мы служим великому Богу, дорогие мои. И да благословит нас Господь, чтобы вот Дух Святой, знаете, как говорит у нас, сердце прямо аж развернулось и свернулось назад. Вот пусть оно развернется, в нем Бог еще напишет глубину своей истины, и пусть оно свернется в послушании и бьется дальше уже вот в покорности той истине, которую мы сегодня с вами вместе узнаем, либо в которой еще больше утвердимся. И да благословит вас Господь. А мы слушаем следующую песню.

Небо, влеки же меня в обители, чтобы, скитаясь на этой земле, я всегда помнил, там мой Спаситель. Он меня ждет во славе к себе.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: По Писанию, друзья, по словам нашего Бога, мы понимаем, я и ты, мы как христиане должны быть людьми, которые любят. Любят не как этот мир, который оценивает все по чувствам, по эмоциям, по настроению, но именно исполняются Божьи заповеди. Там открывается истинная любовь, в послушании Господу. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Две великие заповеди, включающие в себя все. Мы с вами читали Римлянам 13 глава. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Теперь мы с вами говорим о служении. Мы переходим к служению. Да? Очень важно помнить, еще раз помните, что мы не должны лениться. Лень – это не наш путь вообще жизни. Есть, конечно, темперамент. Многие люди, вот я думаю, вот здесь должны понять. Если в семье особенно, например, есть люди, действительно, они медлительные. Но это не значит, что они ленивые. Но, тем не менее, каждый из нас может лениться. И вот это не наш путь. Да? У нас Бог не говорит, что мы должны перепрыгнуть через свою голову. Это действие Святого Духа в нас. Но, тем не менее, мы должны как минимум уже встряхнуться, как мы вчера говорили с вами. Осознайте, не расслабляйтесь, наоборот, тренируйте себя, направляйте, занимайтесь, введите активную позицию для Божьего Царства. Но еще более важный шаг, я еще раз хочу повторить, потому что это важно. Я не хочу, чтобы это для нас стало очередным стихом в исследовании Писания, мы потом пройдем и забудем. Ну зачем это нам нужно? Ведь это нам нужно, чтобы мы учились этим жить сегодня. Пожалуйста, займитесь этим, дорогие мои. Возьмите, думаю, будет хорошо, подотчетность. Вот мы же люди, ученики Христа, так? А если мы ученики, то это всегда подотчетность. Ученик подотчетен учителю. У нас главный учитель Христос, и все мы его ученики. Но тем не менее, друг перед другом мы тоже можем вести подотчетность для того, чтобы можно было наблюдать, чтобы мы как бы не упрощали со своей стороны. Иногда мы для себя смотрим. Вот мы для себя смотрим и думаем, что ну, мы уже не так и мало сделали, очень хорошо, плохо, неплохо получается. Или наоборот, брат или сестра могут тоже помочь со стороны, помочь посмотреть и объяснить, как они это видят, получается у тебя, что еще, как шероховатость какая есть и так далее. Это нам полезно, нам лучше всего будет, если мы научимся это все применять, и это будет нашу жизнь преображать. Это будет просто здорово. Итак, напомню еще раз, то, что сейчас я говорил о том, как важно духом пламенеть, это означает не, что это не означает, что это естественный человек, да, человеческий дух и неприродный энтузиазм. Нет, здесь он говорит нам, я больше склоняюсь в том, что это как в том, как обитает в нас Дух Святой. Пусть Дух, который внутри вас, всегда доходит, да, вот все это доводит до кипения вашей жизни. Не для

гнева в кипение, а чтобы дух внутри вас всегда горел, сиял. Возгревайте пламя, поддерживайте этот огонь, чтобы ваше сердце было бодрым, чтобы вы шли вдохновленные, радуясь Господом, и могли других ободрять и направлять на Христа. Потому что Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и здравомыслия, целомудрия. Быть пламенным духом означает убирать препятствия, которые мешают проявлению этой силы. Все очень просто даже в некоторых степенях. Мы думаем, как же так, почему дух не пламенеет у меня, вот как-то нет огня. Ладно, пойду я посмотрю пару часиков, сериальчик или что-то подобное. Ну, конечно, чем ты наполняешься, то о том у тебя будут и мысли, друзья мои. Это очень важно тоже. Мы должны понимать, это очень важно вести сбалансированную жизнь. Это вот как раз-таки очень важно, чтобы мы это применяли на практике. Сатана нас атакует, помимо нашей самой плоти, которая стремится к ленности. И теперь Павел добавляет: «Господу служите». Мы справляемся с этой склонностью к ленности третьим элементом: «Господу служите». И тут, конечно, поднимается он к кульминации. Вы начинаете с естественного общего уровня, а потом вы вспоминаете, что дух внутри вас, и вы не должны позволять ничему угашать духа или заставлять пламя гореть слабо. А потом апостол поднимается на высочайшую вершину. Это абсолютное противоядие против любой склонности к лени в христианской жизни. Мы напоминаем себе, что мы служим Господу, а это имеет совершенно чудесную цель. Вот это в каком-то смысле ключ ко всему остальному. Всегда высший мотив христианской жизни и служений. Это то, о чем мы постоянно склонны забывать. Вот и именно когда мы забываем об этом, мы попадаем в беду. Вот если мы посмотрим вот на эти вещи через призму себя. Вот мы думаем об этих вещах через призму себя. Мы быстро окажемся в тупике. Если, еще раз помните, я говорил, проповедник, например, будет думать о своей репутации, он будет постоянно обижаться. Или он будет смотреть: так, у меня вот 10 человек, а у того 100. У этого уже 30 церквей открыто, а у меня ни одной. Или одна, или три. И то еле-еле. Он может завидовать. Чувствовать, что его недооценивают. И так далее, и тому подобное. Это неверно. Противоядие от всего: ты служишь Господу. Это применимо к каждому человеку в церкви, каждому аспекту нашей деятельности. Мы впадаем в проблемы, потому что смотрим друг на друга, вместо того, чтобы смотреть на Христа. А теперь возвращаемся назад, вот к этому тексту. Я читаю 4 главу 2 послания к Коринфянам. И великий апостол Павел, он так прекрасно выражает эту мысль там. Помните, что глупые коринфяне, они предавались сравнениям, да, они сравнивали себя. Они постоянно конкурировали. И апостол был вынужден защищать себя. Он пишет о себе, что для него было очень необычно. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса Господа. Он делает все честно, как перед Богом. Он в этом проповедническом деле не для того, чтобы получить что-то для себя. Он призван и поставлен туда. И его единственное желание – не искажать Слово Божье. И способ, которым он этого достигает – проповедовать Христа Иисуса как Господа. Я, вот заметьте, здесь не участвую. Но подумайте, друзья мои, вот как это жизненно важно. Я сказал глупые коринфяне. И как мы глупы, пролетая мимо такого утверждения: Господу служите. Порой легкость и беглость, с которой мы произносим все эти истины, она просто пугает. Ведь служите Господу. Все можно упросить, сказать: ну конечно, мы же Богу служим, а не дьяволу. Вот и все. Но мы должны напоминать себе в этих истинах. Мы рабы. Помните, я еще раз прочитал вам это. Мы рабы Божьи. Павел говорит: я раб Иисуса Христа. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценою. Большинство посланий апостола Павла начинаются именно так. Павел – раб Иисуса Христа. Раб. Он всегда напоминает об этом. Он узник, он раб. Он выкуплен, он искуплен. Он ничего не заслуживал, и Бог его оправдал. По своей великой милости незаслуженно со стороны Павла. Теперь, если вы посмотрите, например,
в первую главу первого послания к Тимофею вы увидите там следующие слова. Павел, апостол Иисуса Христа и по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Да, он приветствуется, тут вроде раб не видим. Но потом, дальше, он все-таки не забывает об этом. Он уделяет особое внимание. Что он-то, кто он? Он помилован. Но кем он был? Гонитель, хулитель, обидчик, обижавший церковь, был поставлен на служение. И теперь он раб Иисуса Христа. Это стих 13. Даже прочитаем с 12 стиха 1 главы 1 Тимофея. Павел пишет Тимофею: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Меня! Мне это хочется выделить особо. Меня! Кого меня? Который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа во мне открылась обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Ну и, конечно же, 15 стих, который мы очень любим напоминать себе. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Но для того и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение, пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Итак, Павел четко это понимает. Если он раб Иисуса Христа, хорошо, что это значит для меня? Вот если я согласен с этим, я вижу это по Писанию, апостол называет себя раб Иисуса Христа, я могу сказать: а я не раб, я Сын Божий. Но мы видим по Писанию, мы дети Божьи, конечно. Но мы искуплены. Написано: вы не свои, вы куплены дорогой ценою. Когда раба выкупают, он не становится господином того, кто его выкупил. Раб ничего не делает для себя, он делает это все для своего господина. Он куплен. У него нет права думать о себе или своих интересах. Он полностью принадлежит другому. Это господин о нем будет думать. И слава Богу, у нас любящий Господин, не правда ли? Иисус Господь заботится о нас каждом. Он заботится о нашей жизни, и мы наблюдаем это. О наших семьях, о нашей жизни, здоровье, обстоятельствах. Он ведет и направляет о нашем духовном росте, о нашем освящении. И в нем наша жизнь. Итак, Господу служите. Помните, мы рабы Божьи. Очень важно напомнить. Помните, мы в следующий момент. Мы рабы Божьи, значит, все это Богу принадлежит. Есть соблазн, когда мы какое-то дело делаем. Вы знаете, мы же его делаем. Не соседи, я делаю. Поэтому мы можем сказать так: ну, это же моя церковь, это мое служение и так далее. И вот тут появляется сразу беда. Когда люди начинают все причислять себе. Это искушение, особенно для служителей. Это же они вложили много времени, правда? Действительно, они вкладываются временем, ресурсами, они жертвуют многим. Они могли бы просто пойти с семьей погулять в парке, съездить, сходить в кинотеатр, отдохнуть. Но они идут в церковь, они готовятся, они уделяют время, они уединяются с Божьим Словом, чтобы подготовить духовную пищу для церкви. Они испытывают атаку врага, который хочет, чтобы они замолчали, и действительно лучше пусть развлекаются, нежели проповедуют Евангелие в церкви. Или пусть, чтобы не настаивали на Евангелие. Пусть или праздники, сценки проводят, пусть развлечения делают какие-то, вечеринки, но не изучение Божьего Слова. Конечно, это очень сложно. Это настоящая битва. Поэтому да, молитесь за братьев, которые несут служение у вас, за то, чтобы они верно и преданно проповедовали Божье Слово и самоотверженно. Но тут есть вторая сторона медали. Когда братья служат, служители, и у них появляется мысль: это же моя церковь. И мы видим это в проявлении конфессионального духа. Когда люди говорят: вот наша деноминация, моя церковь, моя группа. И отсюда возникает соперничество, ссоры и вражда. Это происходит из-за того, что мы относимся к делу Божьему как к собственному. Как к собственному делу.
Церкви соревнуются друг с другом даже в миссионерских сборах, например, чтобы похвастаться первой строчкой в списке или чем-то еще. Мотивом становится не дело Господа. Мотивом становится эгоизм, самовосхваление. Посмотрите, что делает наша церковь. Взгляните только на это. Сколько у нас разных собраний, служений, действий. Какое ужасное отрицание самой сути христианства. Есть только один ответ. Это не ваше. Это не ваше. С чего вы это взяли? Это не ваше. Оно нам не принадлежит. Вспомните великое слово, которое пророк сказал царю Иосафату в Ветхом Завете. Не ваша война, а Божья. Стойте и смотрите на спасение Господне. Вспомните первую молитву ранней церкви в 4 главе Деяний, после первых гонений. Они вспоминают Псалом 2. Владыка Божий, зачем ятутся язычники? Зачем? Восстают цари земные против Господа и против Христа Его или помазанника Его. Итак, они имели духовную зоркость понять, что Синедрион восстал не против них. Вот мы тут служим, а нас гоняют. Нас ни во что не ставят. Вот как так? Они понимают, они восстали против Бога. Потому что рабы представляют господина. Если в древности кто-то убивал глашатая царя, на кого это было покушение? На царя самого. Это его собственность. На его, например, его раб или слуга. Это его. Это не почтение к господину. Кто они такие? Не ученые, простые люди. Поэтому Синедрион восстал не против них. Синедрион восстал против Бога и против Христа. Это его великий план спасения. Это Божий замысел. И апостол говорит, вы служите Господу. Не себе и не своему служению, не своему делу. Вы служите Господу. Пожалуйста, особенно подумайте об этом. Вы служите Господу. Это не ваше. Следующий момент. Вы задумывались когда-нибудь, какая привилегия быть частью вот этого труда, частью этого царства, служить в этом царстве? Павел, он поражен этой грандиозной привилегией быть соработником у Бога. Конечно, мы не можем до конца понять этого. Бог мог бы сделать все и без нас, но он решил действовать через таких людей, как ты и я, представляете, как мы с вами. Подумайте. Это противоядие от собственной важности в любой церковной работе. Нет чести, сравнимой вот с этой. Мы члены тела Христова. Нету. Вот она наша привилегия. Вот наша честь. То есть у нас честь есть. Это наш Христос, который сделал нас своими. Мы не сможем заработать чего-то более славного. Нам важно помнить об этой великой чести, что мы члены тела Христова. Вот оно наше достоинство, а не в сравнении с другими людьми. И это прекрасный способ вот, служить Господу, выразить Ему свою благодарность, ведь мы все обязаны Ему. Павел говорит, «Благодатью Божией я есмь то, что я есмь». Подумайте, что Он сделал для вас. Подумайте, кто Он. И аргумент таков. Господь наш, Он заслуживает нашего самого лучшего. Вот что мы можем воздать Ему за все Его благодеяния? Вспомните знаменитую историю графа Цинцендорфа, когда он посмотрел на картину распятого Христа с надписью «Я сделал это для тебя, а что ты сделал для меня?» И вот осознание этого избавляет нас от ленности, уныния, халатности и желания делать работу в полсилы. Мы вспоминаем, так, мы служим тому, кто отдал себя на смерть за меня. Вот кому я служу, что я даю тому, кто меня так сильно возлюбил. Он за нас пошел на крест. Что мы делаем сегодня для Него? И вот сегодня ваше самоотверженное, ревностное служение для Бога – это прекрасный способ выразить Ему свою благодарность. Не отплатить, вы не отплатите за этот великий и вечный дар. Это способ выразить Ему благодарность. И в этом завешена Его честь, еще раз напомню. Хотим того мы или нет, если мы христиане, мы с Ним соединены. Мы во Христе, и Христос в нас – поэтому Он вовлечен в нашу жизнь. И Он, оказывается, затронут нашими неудачами.
Написано Римлянам 14 глава. «Никто из нас не живет для себя. Вы не можете себя изолировать, как бы вы ни хотели этого». Мир всегда замечает падение христиан. Если воскресный учитель совершает проступок, газеты напишут: «Учитель воскресной школы под судом». Почему? Чтобы нанести удар по чести Христа. Когда мы ленивы, слабы и не оказываем никакого влияния, мир презирает церковь и имя Божье хулится. Вот почему мы должны встряхнуться. На карте его честь. И наоборот, если мы верны, Отец прославляется. Как сказал Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и говорили: ах, какой молодец, или как?» Нет, чтобы они видели ваши добрые дела и Отца вашего Небесного прославляли. Вы поняли? А ну, если, конечно же, это будет наше дело, мы будем говорить: а что это они так не хвалят? Какие они скупые на похвалу. Когда люди видят этот свет, который струится из нас, свет Христов, видят добрые дела, они прославляют Отца нашего Небесного. Вот он, наша цель. Вот она цель. Это как знаменитый призыв лорда Нельсона перед битвой Трафальгарской. «Англия ждет, что каждый человек исполнит свой долг. Честь страны на карте. Умножьте на это на бесконечность, и мы вспомним, что служим Господу». Англия, другая страна, какая бы ни была, ждет, чтобы каждый человек служил, исполнял свой долг для своей страны. Но у вас есть небесная страна. Славная, вечная страна, в которой царь царей Эль-Шаддай отдал свою жизнь за вас, чтобы искупить вас. Поэтому вспомните о великой жертве Иисуса и служите для его славы. Итак, друзья мои, мы пока вот еще два момента озвучим, и потом мы продолжим дальше уже после двух композиций. Итак, когда мы служим Господу, помните также, что, как я сказал, Он всегда нас видит. Его око всегда над нами. Абсолютно всегда. Он всегда видит нас, дорогие мои. Наш Господь видит. Представьте себе, Бог видит прямо сейчас ваше сердце. Он видит все в вас. Абсолютно. Какая отрезвляющая мысль. Он меня прямо сейчас видит. Видит мои мотивы, мое сердце. Вспомните, как труженики Божьи. Да? Как вот, например, трудятся люди, когда они видят работодателя. Приходит начальник, все, дело кипит, как это в мире, да? Вспомните. Хозяин рядом, он старается, дело кипит, все, он даже не отворачивается, не отвлекается, он там трудится что-то и лишний раз еще нагибается, чтобы все проверить. Но как только хозяин уходит, он расслабляется. Все, начальства нет, можно работать в полсилы, а то и в треть. Но мы должны помнить, что Божье око всегда над нами, во всех местах и ситуациях. Да простит нам Господь за наше лукавство и да благословит нас принять твердое решение служить Богу, где бы мы ни были, в полную силу. Неважно, видят нас люди, оценивают нас или нет. Если мы будем искать их оценки, это снова плотские мотивы. Мы должны снова перед Богом искать Ему угождение. Он видит нашу лень. Господь говорит церкви: «Я знаю твои дела». Поэтому вы не скроетесь от Его всевидящего ока. И напомню последний момент. Финальный призыв, о котором часто пишет апостол Иоанн и апостол Павел. Мы должны пребывать в бодрствовании, чтобы не посрамиться в день Его пришествия. Еще раз напомню. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы предстанем пред Господом. И будьте уверены, вы будете так желать, чтобы у вас было только доброе. Вы себе не представляете. Поэтому уже сейчас отрезвитесь, зная, что этот день приближается с каждым часом. Это событие к вам приближается. День, когда вы, или момент, когда вы предстанете на судилище Христовом. Я предстану на судилище Христовом. И мы получим, соответственно, тому, что я делал и ты делал в теле, доброе или худое. Когда мы с вами искушаемся пассивностью, ленью и откладыванием дел на потом, пожалуйста, вспоминайте, что мы предстанем перед Христом. И Он спросит:
видел мир в том состоянии, в котором он был в твое время. Что ты сделал для этого, дорогой? Просто сидел, сложа руки, или молился и отдавал все свои силы для Бога или нет? Ты молился, либо просто сидел, сложа руки? Ты служил, либо находил оправдание? Дорогие мои, вот почему мы должны гореть духом и всегда помнить. Главное, мы служим Господу. Вот что главное. Итак, мы прослушаем еще пару композиций, а потом мы продолжим с вами дальше. Следующая песня прозвучит для нас под названием «Ибо я буду еще славить». Исполняет Олег Казанцев. Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Итак, друзья мои, мы подошли к такому моменту, который очень важен. Господу служите и помните. Давайте еще раз я повторю, да? Помните, что мы ему дадим отчет. Пойдем от обратного. Мы дадим ему отчет в его пришествии. Давайте немножко направим еще мы следующим образом. Чтобы это не просто было осуждение, да, что вот, ты мало что делал, очень мало, очень мало. Но нам нужно посмотреть так. У меня есть духовный дар. Что я сегодня, как его могу использовать, чтобы прославить Бога, чтобы улучшить проповедь Евангелия, чтобы способствовать проповеди Евангелия, или чтобы поддержать церковь в этом служении. Если у меня есть дар даятеля, как я могу лучше давать? Где я должен дар поспособствовать? Начальник начальствую с усердием, либо увещеватель увещевай. Имея возможность, где я могу использовать эту возможность? Проанализируйте. Возможно, вы обнаружите, что в вашей жизни есть много возможностей, где вы должны применять дар, но вместо этого вы занимаетесь чем-то другим. В разговоре вместо того, чтобы ободрить человека, вы, наоборот, обсуждаете с ним просто ни о чем. Говорите просто ни о чем. Ну, какой-то суете житейской, и это интересно, приятно, но это не формирует его духовную личность. Вы можете где-то сделать. Это не значит, что вы не должны ничего обсуждать, но позаботьтесь об этом. Молитесь Господу, чтобы, если вы видите этот дар, чтобы вы в нем развивались и искали того, чтобы церковь все больше и больше уподоблялась Христу и утверждалась в истине Евангелия и, конечно же, провозглашала это Евангелие в этом мире. Вот посмотрите, как сам Господь изложил это в притче о талантах. В других притчах также он говорил. Великое учение, которое пронизывает все Писание. Здесь все это суммировано для нас. Мы должны держать наш взор даже на этом. И таким образом мы напоминаем себе всеми этими способами, что мы служим Господу. Помним, что мы дадим ему отчет, что он видит нас всегда и во всем. О том, что здесь на кону его честь и слава. Наши поступки просто не канут в какой-то вакуум. То, что мы делаем, сказывается на Божьей чести. А, христианин, вот они какие. А вот такой у них великий Бог. И так далее. Это тоже на Божьей чести сказывается. Но Писание чему нас учит? Жить для славы Божьей. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот как мы должны жить. Господь ждет, чтобы каждый человек, искупленный, исполнил свой долг для Божьего Царства перед великим своим Царем. И это прекрасный способ также ему выразить свою благодарность. Это привилегия иметь часть в этой работе. Это Божье дело. И он дал нам эту привилегию быть участниками его дела. Это не наше, это Божье. А мы его. Поэтому мы тем более должны помнить, кому мы служим. Мы служим великому Богу. Итак, все это для нас сегодня. Чтобы мы взращены были еще больше и утверждались. Поэтому, когда вы искушаетесь коленности, вы слушаете нечто подобное. От силы в силу иди вперед. Борись, сражайся, молись. Попри все силы тьмы и завоюй вечный день. Пусть Дух вопиет ко всем своим воинам. Идите, пока Христос Господь не сойдет с высоты и не заберет своих победителей домой. Итак, идите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Поэтому, друзья мои, вкладывайтесь на полную катушку во всем, что делаете, осознавая, что вы его братья, что вы служители Господу, а не просто угождаете себе или людям. Вы видите, насколько это жизненно важно и насколько ключевую роль играет во всем нашем отношении к той жизни, которую мы имеем. Жить как христианский народ, вот это привилегия. Но мы должны двигаться дальше. Дальше говорится. Итак, мы с вами говорили о Господу служите. Двинемся, 12 стих. Утешайтесь надеждою. Радуйтесь в надежде. И вот тут заметьте вот эту тесную связь между всеми этими вещами. Павел ведь не записывал их бессистемно, просто, знаете, что в голову пришло. Радуйтесь, радуйтесь надежды, любите, любите друг друга хорошо и нежно и так далее. Нет, там есть система. Он не фиксирует просто первую попавшуюся мысль. Здесь есть логическая последовательность. Подумайте об этом. Вот в этих стихах логическая последовательность. Между каждым из этих повелений есть связь. Они взаимосвязаны, и одно, естественно, ведет к другому. Вот тут он рассматривает нас с точки зрения нашего взгляда на жизнь как христиан в этом мире, нашего отношения к ней, нашего понимания этой жизни. Это основа, это важнейший вопрос. В настоящее время один из самых важных. Конечно, вы должны начинать с тех великих принципов, которые мы уже заложили. Но затем вы видите дальше и применяете вот дальше, что вот это есть, да? Утешаетесь надеждою. Но что это значит? И мысль, на которой мы остановились, «Господу служите», как раз открывает эту тему. «Утешайтесь надеждою» открывается именно «Господу служите». Служение Господу напоминает нам о дне, когда мы предстанем перед Ним, перед Его судилищем. И эта мысль ведет апостола к размышлению вообще о всем положении христианина, о том, как он проявляет свою жизнь в этом настоящем мире. И вот оно. Утешайтесь. Радуйтесь надежде. Он уже этого касался ранее. В этой главе он резюмирует многое из того, о чем он говорил подробнее. Мы видели, как он разбирал это еще в 5 главе во 2 стихе. Помните? Итак, я прочитаю вам с 1 стиха. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую. И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, радуемся надеждою славы Божьей». И это еще не все. 8 глава Римлянам, стих 18 и далее. Я тоже сейчас его прочитаю для вас. Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». А стих 24-25 он говорит: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. В терпении ожидаем. Итак, первый вопрос. Что значит «радуйтесь в надежде»? Павел, заметьте, он не внушает здесь просто общий дух жизнерадостности или оптимизма. А давайте будем оптимистами. Нет, в христианской церкви в нашем веке этого было предостаточно. Глупая реакция против ошибочного, да, такого восприятия. Нет, эдакий такой культ жизнерадостности. Ничто так недалеко от мысли апостола, как это. Это не нечто психологическое. Он не говорит нам просто нацепить улыбку. Это плотская радость, которую апостол никогда не учит. Он также не говорит нам культивировать просто надеющийся взгляд на вещи. Нет, знаете, этого тоже много. Это всегда появляется во времена войн. Сохраняйте оптимизм, не смотрите на темную сторону, всегда ищите светлую полосу в облаках. Нет. Надеемся, что в этом году все будет намного лучше. Нет, мы не так живем, не такой надеждой. Он не говорит нам ожидать великих вещей в будущем в этом мире. Оптимизм идеалистов, которые считают, что стоит применить христианское учение, и мир станет все лучше и краше. Нет, не будет такого. Они ждут великих свершений в этом мире и полны надежды исправить его. Все станет лучше благодаря прогрессу науки, мир будет чудесным. Технологии, развитие, голода не будет, бедности не будет. Это было так характерно для конца прошлого века. Вот что делает этих великих, да, это даже позапрошлого века, 19 век, викторианцев, столь жалкими. Они абсолютно ошибались. История уже доказала их полную, да, неправоту. О чем же говорит апостол? Он говорит о великом новозаветном учении о надежде. О надежде. Радоваться в надежде. Ни одно из этих наставлений невозможно понять и воплотить, если мы не уяснили первые два стиха этой главы. Снова возвращаемся туда, в первые два стиха. Я думаю, хотя бы это вы точно должны запомнить. Итак, умоляю вас, братья. Снова он связывает нас с доктриной, которую он заложил. Вы не можете радоваться в надежде, если вы не знаете доктрины. Это невозможно. Единственный человек, который радуется в надежде, это тот, кто ясен в доктринальном учении этого великого послания. Или с другой стороны, единственный человек, который радуется в надежде, это тот, кто понял Евангелие и уверовал в него. Кто принял верою Христа. А как он принимает его верою? Посредством Евангелия, не так ли? И прежде всего, это означает, что мы должны иметь правильный взгляд на мир, в котором находимся. У нас должен быть правильный взгляд на мир, в котором мы находимся, дорогие друзья. Это очень важно, критически важно. Вот каков этот мир? Каков правильный взгляд на этот мир? И везде у апостола это, он пишет, настоящий, а лукавый век, мир. Согласно Новому Завету, христианин – это человек, избавленный и спасенный из этого мира. Вот здесь, если вы думали, вот этот мир, как он прекрасен, как прекрасен этот мир, посмотрите, да, мы видим Божье творение. Но больше мы должны воспринимать мир не как там, вот там дерево на холме стоит, вот он мир, вот там озеро красивое, голубое и так далее. Нет, мир – это система этого мира ценностей, которая находится во власти дьявола, узурпированная власть ранее дьявола. И согласно Новому Завету, христианин – это человек, который избавлен от этого мира. И мир этот является его врагом. Всякое учение Библии говорит о том, что это падший мир. Он находится под судом. Это обреченный мир зла, мир греха, мир неправды. И Библия прямо говорит, для мира как такового надежды нет. Поэтому если вы свяжете свою надежду с миром, у вас ее не будет. Никакой. Мир невозможно улучшить. Вот где гуманистическое и оптимистическое учение этого века оказалось столь смешным. Ужасно, не правда ли? Что потребовались столько войн, чтобы люди это поняли. Например, в 20 веке люди вот были, да, вот движение гуманистов, оптимистов было. Итак, и мы видим мировые войны. И что? Лишь убедились в той правде, о которой Библия всегда говорила. Вспомните оптимизм столетней давности, даже больше. Наука, прогресс, Федерация мира, Всемирный парламент. И в 20 веке мы это увидели уже. Библия всегда говорила, этот мир находится под полным осуждением. Ничто не указывает на то, что он станет лучше, ничто. Напротив, злые люди будут преуспевать во зле, будут войны, военные слухи, люди будут издыхать от страха. Наш Господь это знал. И он задал вопрос, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Или он думал, Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли процветание еще большее на земле? Нет. Найдет ли веру на земле? Все становится хуже. Представьте женщину, которая беременна, у нее 9-й месяц, срок, время рожать. По неделям все сходится, и начинаются схватки. Перед самыми родами что происходит? Схватки усиливаются. Это усиливающаяся боль до невыносимости. И об этом нам говорит Писание. Поэтому, дорогие мои, вы не начнете понимать новозаветное учение о надежде, пока у вас есть хоть какая-то надежда на этот мир и для этого мира. Запомните, единственная надежда не для этого мира, а для людей в этом мире. Это Господь Иисус Христос. Что Он избавит их от этого лукавого мира и ведет на их Господь в чудное царство Своего возлюбленного Сына. Вот надежда погибающих людей в этом мире. Поэтому сегодня это прекрасный момент пересмотреть свой взгляд на этот мир. Не так, как мы говорим или другие думают, но так, как говорит Писание. Откройте Библию и посмотрите, что Бог говорит через апостолов в Писании об этом мире, в котором мы находимся. Вот сейчас мы сделаем музыкальную паузу, а я подготовлю для вас несколько текстов через симфонию где говорится о мире, и вы сейчас все сами поймете. Я прочитаю вам примерно 5 стихов разных мест, и везде одно и то же говорится про лукавый мир, который безнадежен абсолютно. Поэтому, дорогой мой брат и сестра, ободрись, и то, что я должен сейчас сказать, так это не строй своей надежды с этим миром или на успехи этого мира, но строй свою надежду во Христе, помня, что ты здесь странник, и слава Богу, по Его благодати, если ты уверовал в Него, ты избавлен от этого лукавого злого века. Ты избавлен по милости Божьей. А мы слушаем песню «Падал снег».

Я хочу его коснуться, пропустите поскорее.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: А теперь пришло время нам с вами вооружиться Божьим Словом. Итак, что говорит истина? Божье Слово – это истина и научит нас. Я прочитаю вам, во-первых, мы начнем с первого послания Иоанна. 1 Иоанна, открывайте вместе со мной, 5 глава, стих 19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». В другом переводе можно прочитать так. «Весь мир в объятиях дьявола». Именно так. Итак, Иоанн прямо указывает на духовное состояние современного мира. Мира ему, современного, и последующего. Хотя верующие принадлежат Богу, но весь остальной мир находится под властью и влиянием лукавого зла, дьявола. Следующий момент. Следующий текст, это, по-моему, было 1 Иоанна 5, 19. Отметьте для себя и просто поймите, что мир уже сейчас, да, он лежит во зле. Мир лежит во зле. Он в объятиях дьявола. Следующий момент, это Галатам 1 глава, стих 4. Послушайте. «Который отдал себя самого за грехи наши, для чего? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Другими словами, чтобы избавить нас от настоящего лукавого, от настоящей лукавой мировой системы под властью сатаны. Это мировая лукавая система под властью сатаны, дорогие мои. Апостол описывает вот в Галатам, 1 глава, земную систему. Он говорит, что это настоящий злой мир. Лукавый злой мир, из которого Иисус Христос пришел освободить людей. Это не место освобождения, это место заключения. Это темница. Но Иисус наш освободитель. И Иисус спасает от временного мира, обреченного на суетность. Когда люди живут под властью этого мира. И мир напоминает, как говорит Исаия, море, которое не успокаивается. Вот оно бурлит, бурлит, и покоя нет. Так бы хотелось покоя, но его нет. Сегодня мир, в котором мы живем, так и напоминает, да? Тут нет покоя. Тут люди бы хотели найти покой, но его нет. Это настоящий лукавый век. Еще одно место, уже два. Да? Это просто я почему говорю вам нумерацию, чтобы вы понимали, что это не единичные тексты, их очень много, просто невероятно много. Еще у меня есть 1 Иоанна 2, 15, 17. Давайте тоже все-таки прочитаем, не буду пропускать послание. Мы его читали здесь, но Иоанн тоже об этом часто говорит. «Не любите мира,

деревья, птички, горы, реки. Нет, он говорит, все, что в мире, похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от отца, но от мира сего. Жажда иметь все больше, самовозвышаться, желание плоти – это от этого мира. И мир проходит. Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Воля Божья, удивительно Божья воля. Но я думаю, здесь хоть надо вставить вот еще один текст. Воля Божья есть освящение ваше, да, Писание говорит. Или какова дело Божье? Воля Божья, чтобы вы веровали во Христа Иисуса. Вот воля Божья. Итак, возвращаясь назад в размышлениях над этим стихом, над этими стихами 2 главы 1 Иоанна, 15 по 17 стихи, мы видим, здесь прямо предупреждается, что привязанность к ценностям мира, похоти, гордости, отмечается также, что и сам мир, и все его страсти неизбежно проходят, они исчезают, а вот будущее есть только у тех, кто исполняет волю Божию. А кто это? Это Божий народ. У нас с вами, как у искупленных людей, есть будущее и надежда во Христе Иисусе. Мы радуемся надежды. Помните, мы к ней еще вернемся, но я хотел бы, чтобы вы точно понимали, что у мира нету будущего. Итак, дальше. Евангелие от Иоанна. Вернемся в Евангелие. В Евангелие от Иоанна в 12 главе. Я открою вам сейчас и прочитаем стих 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иисус дальше говорит, «И когда я вознесен буду на крест, от земли всех привлеку к себе». Вот когда Он совершил голгофское страдание, Он вошел на крест как жертва за нас, тот самый Святой Агнец Божий, и, с другой стороны, первосвященник, принесший себя в жертву, Он искупил наши грехи. Теперь мы связаны со Христом. Но выше Иисус говорит о предстоящем суде вообще над этим миром и о том, что князь, то есть духовный правитель этого мира, будет изгнан вон. Поэтому вот эта система этого мироустройства, которая существует, Иисус четко дает понять, это временно. Вы живете во временном мироустройстве, это пройдет. Это очень скоро пройдет. Потому что этому миру грядет суд, он будет осужден. И написано, помните, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому помните в следующий раз, когда вы что-то пытаетесь строить вечное здесь на земле, или свои надежды привязываете к этому миру, что все сгорит вместе с вашими надеждами, если вы возложите упование на этот мир. Итак, двигаемся дальше. Послушаем нашего брата Якова. Иаков 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – это и есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иаков, он указывает именно на фундаментальный конфликт между духом этого мира и Богом. Он подчеркивает, дружба и слияние с ценностями этого греховного мира – делают человека врагом Богу. Помните об этом. Вот оно. «Не сообразуйтесь с миром сим». Это наша глава, которую мы изучаем. Эти два стиха, которые мы читали в самом начале, они определяют весь тон дальнейшего исследования. И там написано «Не сообразуйтесь с веком сим». Не сообразуйтесь. Итак, мы видим, кто хочет быть другом миру, кто хочет или кто... чье мышление, я бы сказал, дружит с ценностями этого мира, тот становится врагом Богу. Это неизбежно. Ну и еще один текст, и пойдем продолжим дальше говорить о надежде. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Павел говорит о свете благовествования Христова. Мы с вами вернемся еще сегодня к посланию Коринфянам, потому что я хотел бы даже подвести итог сегодня именно по этой главе, 2 Коринфянам, 4 глава. Но я пока один стих прочитаю, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего умы ослепил». Бог с маленькой буквы «века сего ослепил умы». Мира сего. Кто Бог мира сего? «Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И Павел объясняет, почему же мир не слушает Евангелия, почему он отвергает, почему не принимает, что не так с этим миром, что не так с нами, наверное, может быть. Нет,
мир.

мир лежит во зле. Грядет суд на этот мир. Но дьявол ослепил умы людей. Мир погружен во зло и духовную темноту. Умы неверующих ослеплены дьяволом. Он мешает им видеть свет истины и искажает пути человечества. Поэтому люди отвергают Евангелие. Итак, перед вами было не 5, а я прочитал вам целых 7 разных стихов. Даже нет, пропустил один. Это еще у меня 2 Петра 3.10. Вот теперь будет 7. 2 Петра 3.10. И мы закончим с этим. «Придет же день Господень». Это страшный день. «Как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии нам, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которые воспламененные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают? Впрочем, мы по обетованию Его, Божьему обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, дорогие мои, Петр описывает грядущий конец материального мира. Стихии воспламенятся, разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Все показывает, что у текущего физического порядка нет постоянного будущего. Все будет изменено. Все. Теперь. Когда мы говорим о надежде, мы должны четко понимать. У нас с вами должен быть, прежде всего, правильный взгляд на этот мир. Мы должны правильно смотреть на этот мир, на настоящий лукавый век. Для мира как такового надежды нет. И если вы не начнете понимать новозаветное учение о надежде, да, если вы не будете утверждаться в Писании, и будете возлагать надежду на этот мир, то у вас не будет никакой истинной надежды. Зачем Господь пришел в этот мир? Каков Божий замысел относительно этого мира? Зачем жил и умер и воскрес наш Иисус? Он пришел искупить. Но заметьте, метод Иисуса, метод искупления Иисуса, это не постепенное улучшение. Программа такова, послушайте, это очень важно. В настоящем веке люди призываются, и люди спасаются из мира по отдельности. Они помещаются в новое Царство Божие, в Церковь. Они в тело Христа помещаются. И это продолжается до определенного момента, в котором никто не знает и не должен высчитывать времена и сроки, как некоторых есть обычай, говорить, вот час такого-то числа, вот там, посмотрите, там совпадают какие-то красивые цифры, там 7-7-7-7-7-7-7, вот Бог должен прийти, это знак полноты. Нет, мы не знаем дня и срока. Итак, в программе Божьей не указан срок для нас, Бог знает. Мы видим, что мир не будет постепенно христианизироваться. Возможно, кто-то думает, вот мы христианизируем весь мир. Нет, так не будет. Не будет. Потому что мир лежит во зле. Но Божий народ, он собирается. Одновременно с существованием падшего мира, он напоминает мне, знаете, как машину, которая вот снята с ручника, водитель куда-то отошел, и она по мощному, крутому склону полетела вниз. Ее уже не догнать, точно. Вопрос, когда машина врежется в расщелину куда-то улетит и разобьется в дребезги, это вопрос времени. Она просто еще больше набирает скорость. Подождите, это скоро случится. Мы это понимаем. Вот так же и с миром. Мир не будет постепенно христианизироваться. Мир несется на полной скорости в погибель. Это 1000%. Но одновременно с этим. Как Титаник, знаете. Кто-то бегает, Титаник идет на дно, но есть народ, который будет спасен, избавлен Богом. Он будет посажен в шлюпку и избавлен. Это искупленные, это уверовавшие, это Божьи дети. Божий народ, он собирается и готовится к великому событию. Мир носится, мир переставляет на тонущем корабле стулья. Он оркестр заказывает, банкет заказывает, но корабль идет на дно. Но мы знаем точно, как и вот этот оркестр, про которые говорят, что они играли гимн «Ближе Господь тебе». Вот так же и у нас.
так же и у нас. Ближе Господь тебе. Мы ожидаем возвращения нашего Господа. Мы собираемся в этом мире. Он собирает. Невидимая церковь возрастает. Евангелие распространяется. Вы даже не знаете, сколько искупленных. Сколько их? 1558. 1559, вот только что еще покаялся, 1588 или так далее. Мы не знаем, Бог знает. Но Евангелие распространяется, это разрастается по всему миру. Как ангелы сказали ученикам на Елеонской горе, «Сей Иисус придет таким же образом. Это будет видимое возвращение. Он придет судить мир по правде, уничтожит всех своих врагов, очистит космос от зла и его последствий. Будет новое небо, будет тысячелетнее царство, потом новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Это будет катастрофическое внезапное событие, а не постепенное улучшение. И в самый неожиданный момент он придет, и со своей церковью он вернется и установит свое вечное царство славы. И апостол говорит, радуйтесь этому. Вот на чем мы должны держать свой взор. Господь учил тому же, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, говорит Господь. Дорогие мои, мужайтесь, ваш Искупитель мир победил. Посмотрите на великого апостола, на апостола Павла. Он проходит через ужасные испытания и скорби. Он говорит, 2 Коринфянам 4 глава, «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, в этом мире. Мы не себя проповедуем, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы носим нашего...» Дальше он пишет, «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Итак, «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Мы видим, что апостол проходит, как и другие верующие, через разные страдания. И вот что удивительно. Вокруг него боли, скорби, болезни, гонения, разочарования от людей – непринятие в церкви, проблемы в церкви, других, атаки снаружи, от врагов, преступников, евреев и так далее. Какой каталог испытаний. И все же, вот что удивительно, он радуется посреди всего этого, не обстоятельствами радуется, а он радуется в надежде, избитый, покалеченный, не принятый, отверженный, проповедуя Евангелие, он радуется в надежде. И он подводит итог в конце 4 главы 2 послания к Коринфянам и говорит, «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Что он имеет в виду под кратковременным? Он измеряет время категориями вечности. Он не говорит, пострадал 5 минут, а потом год славы. Нет, кратковременно в категории вечности. Неважно, сколько длится эта жизнь. 50, 20, 70, 100, 170, а может быть 30 всего лишь, неважно, сколько длится жизнь. В сравнении с вечностью это лишь мгновение. Это лишь мгновение, друзья мои, вот как мы должны научиться смотреть на эту жизнь. Доколе же я буду страдать? Это мгновение твоей скорби пройдет. И оно окажется вообще ничем, ничтожным временем в сравнении с вечностью. Просто это время захлебнется в вечности. Его не будет. И вот он смотрит на эту грядущую славу и торжествует. Неважно, сколько длится эта жизнь, в сравнении с вечностью это лишь миг. Он производит в безмерном величии вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Он смотрит на грядущую славу. Вот она, блаженная надежда. Он говорит, что бы ни происходило со мной здесь и сейчас, это меня не сломает, потому что я знаю, что грядет наверняка. И я радуюсь при одной мысли и предвкушении этого. Вы не можете радоваться настоящему положению дел в мире. Но вы осознаете, что грех сделал с миром. Вы знаете план Бога и знаете, что Он верен. Так вот, дорогие мои, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Титу Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божья,
научающая нас, чтобы мы целомудренно, праведно и благочестиво жили в настоящем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот почему первые христиане были готовы к мученичеству, к страданиям, и благодарили Бога даже на плахе из-за надежды, которая им принадлежала. Они знали, вот сейчас размах меча, и я буду там со своим Искупителем во славе вечности. Иоанн пишет, и всякий, имеющий сию надежду на него, что делает? Очищает себя так, как он чист. И Библия заканчивается словами в Откровении. Ей, гряди, Господи Иисусе, дорогие мои, это единственная надежда для нас. Это единственная надежда. Мы радуемся в надежде на славу Божью в предвкушении ее. И вы можете делать это. Каков бы ни был мир вокруг вас, и что бы он ни делал с вами, вы можете радоваться, предвкушать эту славу. Это должно быть постоянным состоянием твоим и моим, нас, христиан. И он напоминает себе, что служит Господу. Господу, который восседает одесную Бога в славе, который ждет, доколе враги его не будут положены в подножие его ног, и который непременно придет. И мы его увидим, как он есть. Мы преобразимся, мы будем облечены в славные тела, и мы разделим славу Иисуса вовеки. Вот противоядие, дорогие мои, от лени, пассивности, уныния, страха перед современными безбожниками и их писаниями. Читайте Божье Слово, размышляйте о Божьем плане, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Взирайте на то, что Он сделал, и что Он делает, и что Он еще сделает в Своей славе. И да будет Ему вся слава, честь и хвала. Дорогие мои, я на этом с вами прощаюсь, молюсь за каждого из вас, чтобы ваши сердца пылали. Пылали великим Христом, пылали Евангелием, потому что лучшего счастья в этом мире нет. С Господом!

0: Радио «Новая жизнь» и станет сложное простым.
1: Я рад приветствовать вас, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, в эфире «Радио «Новая жизнь». И сегодня мы будем пробовать разбираться в теме «Мертвая вера». И, как всегда, мы будем делать это, основывая свои размышления на Писании, на Слове Божьем. И мы начнем с чтения, с текста, который поможет нам разобраться в этой теме. Послание Иакова, 2 глава, с 14 по 20 стихи. «Братья и сестры, какой прок, если кто-то скажет, что верит, но не совершает добрых дел? Ведь такая вера не спасет его. Если брат или сестра во Христе нуждается в одежде или пище, и кто-то из вас скажет им: «Иди с миром, живи в тепле и сытости», но не даст им того, в чем они нуждаются, тогда его слова ничего не значат. Так и вера. Если не сопровождается делами, то сама по себе она мертва. Но кто-то может сказать: «У тебя вера, а у меня дела. Ты не можешь показать мне твою веру, если она ни в чем не проявляется. Я же покажу тебе мою веру, которая видна в моих делах. Ты веришь в то, что Бог един? Хорошо, но даже бесы верят в это и содрогаются от страха. Глупец, ты хочешь доказательств, что вера без дел бесполезна?» В наши дни все чаще можно услышать о лекарствах, которые не приносят никакой пользы тем, кто их принимает. Представьте себе человека с тяжелым заболеванием, принимающего неэффективные лекарства в надежде на выздоровление. В результате он не только не выздоровеет, но может даже умереть. И многие из нас могут считать, могут думать, что нет ничего опаснее, чем бесполезные лекарства. Однако это не так. И Слово Божье очень четко об этом говорит. Есть нечто более опасное. Это мертвая или же бесполезная вера, как ее называет Иаков. И именно о такой вере он говорит в 14 стихе, когда задает два вопроса. «Какая польза, братья мои, если кто-то говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Может ли вера спасти его?» В 16 стихе первый вопрос кратко повторяется: «Какая польза? Какой в этом смысл?» И очевидно, что речь идет о мертвой вере, тщетной, пустой, которая не приносит плодов. В 17 и 20 текстах она названа мертвой, что еще раз подчеркивает ее бесплодность. Надежда на тщетные лекарства в худшем случае может привести нас к физической смерти. А вот надежда на тщетную мертвую веру ведет к вечному осуждению и наказанию от Бога. Когда-то в интернете я увидел определенную статистику, что немалый процент всех лекарств не действует. И мне стало интересно, а сколько тех, кто имеет тщетную или мертвую веру? Их больше, чем настоящих христиан, или меньше? Давайте подумаем об этом.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Дорогие слушатели, мы продолжаем размышлять о такой важной теме для нас сегодня, как мертвая или тщетная или бесполезная вера. И давайте вспомним, что Христос говорил о том, кто же, каких же христиан или каких же его последователей больше. Тем, кто ходил за ним, Иисус несколько раз говорил важные вещи. В Евангелии от Луки, 12 глава, 32 стих, он сказал так: «Не бойся, малое стадо, ведь вашему Отцу было угодно дать вам царство». Он называет своих последователей малым стадом. В Евангелии от Матфея, завершая свою притчу, Спаситель подводит следующий итог: «Ибо много призванных, но мало избранных». Снова он намекает нам о том, что истинных христиан их будет меньше. В Нагорной проповеди он отмечал многих, идущих широким путем, и совсем немногих, кто идет путем узким. Исходя из этих текстов Священного Писания, мы можем отметить, что обладателей мертвой веры гораздо больше, чем тех, кто действительно принял и поверил в жертву Христа. Даже в самой лучшей, как нам иногда кажется, церкви присутствуют люди с тщетной или же мертвой верой. В противном случае Господь не стал бы рассказывать притчу о пшенице и плевелах. Многие из нас помнят ее содержание. На одном поле растут пшеница и плевелы. Внешне эти растения похожи, и даже самый опытный земледелец не сможет отличить одно от другого до жатвы. Пшеница – это истинно верующие, плевелы – лжеверующие, люди с пустой, тщетной и мертвой верой, и они растут бок о бок, и Господь почему-то допускает это, но до определенного времени. И возвращаясь к неэффективным лекарствам, к тех размышлениям, которые у нас уже были в начале, удивительно то, что в некоторых случаях надежда на бесполезные лекарства может помочь. В медицине это называется эффектом плацебо. Человек верит в то, что избавление от болезни придет. Внутренние ресурсы организма мобилизуются, и он выздоравливает. Однако в вопросе спасения ничего подобного не происходит. И если твоя вера тщетна или мертва, она тебя не спасет. И сегодня мы сделаем еще один шаг на пути к определению подлинности своей веры. Для этого мы рассмотрим три определения бесполезной или мертвой веры, которые нам дает Иаков. Веры, которая не спасает.

0: Радио «Новая жизнь». Радио, вдохновленное Богом.
1: Дорогие друзья, мы рады приветствовать всех, кто присоединился к нам за это время, и мы продолжаем разбирать, размышлять о важной теме мертвой веры, в которую нам помогает окунуться Иаков. И первая характеристика мертвой веры, о которой говорит Иаков, это вера лицемерная. То есть, во-первых, тщетную веру можно определить как лицемерную. Если мы вернемся к тексту, мы сможем прочитать: «Братья и сестры, какой прок, если кто-то скажет, что верит, но не совершает добрых дел, ведь такая вера не спасет его. Если брат или сестра во Христе нуждается в одежде или пище, и кто-то из вас скажет им: иди с миром, живи в тепле и сытости, но не даст им того, в чем они нуждаются, тогда его слова ничего не значат. Так и вера, если не сопровождается делами, то сама по себе она мертва». В 14 стихе Иаков упоминает о человеке, который претендует на то, чтобы его считали верующим. Так он его описывает: когда кто-то говорит, что имеет веру, но его вера тщетна, может ли она его спасти? Исходя из особенностей оригинального текста, подразумевается только отрицательный ответ, то есть нет. Такая вера не спасает, потому что не подтверждена делами, а дел нет, пишет Иаков. Но неужели вера зависит от дел? Спросите вы. Нет, спасительная вера – это дар благодати, ее нельзя заслужить. Послание к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи, мы читаем: «Вы уверовали, и поэтому были спасены благодаря вашей вере. Не своими силами вы обрели спасение. Ваше спасение – это дар Божий, а не вознаграждение за труды, так, что никто не может хвалиться собой». Дела никогда не могут заменить спасительную веру, но истинная вера всегда проявляется в делах праведности. Если дел праведности нет, то любые заявления о подлинности веры – это не более чем лицемерие. Это жесткие слова, однако Иаков пишет именно их достаточно ясно и четко. Очень яркая иллюстрация тщетной веры лицемера содержится в 15 и 16 стихах. Иаков описывает лишь словесное сочувствие человека, к которому обращаются ближние с просьбой о помощи. Нуждающийся не имел необходимой теплой одежды и поэтому замерзал. Зимой в Палестине могло быть довольно холодно и сыро, и особенно в Иерусалиме, расположенном высоко над уровнем моря. Также этот нуждающийся не мог приобрести необходимую пищу для полного удовлетворения своих повседневных потребностей. Тот, к кому нуждающийся обратился с просьбой, мог помочь, дав самое необходимое для тела, однако он ограничился лишь словами: «Я надеюсь, что ты в тепле, и у тебя есть что поесть. Иди с миром». Что значат эти слова, как вы думаете? Выражение «идите с миром» использовали, чтобы закончить разговор или как можно скорее попрощаться с бедняками. Мы можем с уверенностью сделать вывод, что на мольбы ближнего человека он отвечает холодным безразличием. Как вы думаете, можно ли извлечь хоть какую-то практическую пользу из таких слов? Конечно же, нет. Слова для него бесполезны, потому что не могут ни согреть, ни накормить. Также мертва и бесполезна вера, не подтвержденная делами. Выражать бедному лишь слова сочувствия вместо оказания действенной помощи – явное лицемерие. Если кто-то из нас упадет на улице, сломает ногу и будет умолять прохожего о помощи, а он, подойдя к вам, внимательно осмотрит вас со словами: «Мне искренне жаль, я сочувствую вам», а затем развернется и уйдет, вы в полной мере сможете ощутить лицемерное сочувствие. Словесное сочувствие человека, не желающего оказать реальную помощь, всегда будет лицемерным. И вообще, чем громче человек кричит о своей вере, не имея дела праведности, тем более лицемерна его вера. Это мертвая, бездейственная вера. Помните, Вера без дел – это такое же лицемерие, как и словесное сочувствие без практической помощи человеку, который в ней нуждается. Первое определение тщетной веры – она лицемерна.

красоты, как в вечном доме. Вся красота Иисус Христос. Сменился тот венец терновый, а приобрел венец

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Дорогие друзья, мы продолжаем размышлять о теме мертвой веры. И первое, о чем мы говорили, первый важный пункт – мертвая вера, она лицемерна. Иаков сравнивает такого верующего с человеком, который переживает о проблеме, о нуждах другого, но никак не помогает ему. Итак, первое определение тщетной веры – лицемерие. Второе определение – тщетную веру можно охарактеризовать как невидимую, ее трудно разглядеть. Давайте мы опять снова вернемся к Священному Писанию. Но кто-то может сказать: «У тебя вера, а у меня дела. Ты не можешь показать мне твою веру, если она ни в чем не проявляется. Я же покажу тебе мою веру, которая видна в моих делах». Вера сама по себе не является чем-то материальным, и поэтому ее нельзя увидеть в прямом смысле этого слова. Однако проявление истинной веры в делах праведности очевидно. Обратите внимание на повторяющиеся слова Иакова: «покажи и покажу». Несомненно, речь идет о том, что можно увидеть. Иаков приводит разговор двух людей как пример. Один из них, истинно верующий, предлагает увидеть его веру, которая проявляется в делах. И, возможно, здесь Иаков даже говорит о себе. Второй участник диалога – лицемер. Он настаивает на том, что обладает истинной верой и даже готов этим хвалиться. Однако свои громкие слова – он не может подтвердить делами, угодными Богу. Вера, которую нельзя увидеть в делах, ложная. О ней можно много слышать из уст человека, но никогда не удастся увидеть серьезных плодов благочестивой жизни, которые стали проявлением такой веры. Библия неоднократно разоблачает ложную веру тех, кто громко говорит о ней, но не может подтвердить свои слова. Я предлагаю вам вспомнить упрек Иисуса Христа, обращенный к тем, кто на словах признавал Его Господом, но на деле не повиновался Ему. Он говорит так в Евангелии от Луки, 6 глава, 46 стих: «Почему вы называете меня Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю?» Человек может рассказывать о том, что верит во Христа всем сердцем и всей душой, о том, что любит ближнего и ради служения в церкви готов на любые жертвы, но не спешите радоваться и доверять его словам. Иногда тот, кто очень убедительно говорит о своей вере, не в состоянии показать дела или плоды жизни, подтверждающие ее подлинность.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Итак, мы продолжаем размышлять о теме мертвой веры. И мы говорили о том, что мертвая вера, она лицемерна. И второе, о чем говорит Иаков, мертвая вера, она невидима, ее не видно. И третье, очень серьезное замечание, на котором делает акцент Иаков. Мертвая вера – это вера, как у бесов. 19 стих, мы читаем: «Ты веришь в то, что Бог един? Хорошо, но даже бесы верят в это и содрогаются от страха». В этом отрывке продолжается диалог со сторонником ложной веры, мертвой веры. В 20 стихе он назван неразумным. Почему? Потому что он не осознает, что просто говорить правильные вещи – это еще ничего не значит. И в христианстве существуют даже такие характеристики для богословия – исповедальное и функциональное. Так вот, Иаков совершенно конкретно говорит, что вера на словах похожа на веру бесов. То есть наше исповедальное богословие должно дополняться функциональным, то есть нашими делами, нашей жизнью. И не потому, что мы должны, а потому, что душа, которая по-настоящему приняла Христа и живет по Евангелию, уже не может жить для себя, но только для Христа. Обладатель пустой веры может устами исповедовать правильное богословие, верить в истинные доктрины или говорить о них правильно очень хорошо, но при этом не следует забывать, что и бесы веруют и трепещут. Бесы, демоны – это падшие ангелы, слуги сатаны, враги Христа и его церкви. Они не сомневаются в существовании единого истинного Бога. Более того, они трепещут перед ним. Следовательно, между верой того, кто знает истину, но не живет в соответствии с ней, и верой бесов можно поставить знак равенства. В отличие от людей, с показной праведностью бесы испытывают панический страх перед Богом. И на основании этого можно сделать следующий вывод, что вера бесов, она может быть иногда более глубока, чем вера религиозного лицемера. Лицемерие лжеверующих заключается в их показной праведности. Они могут произносить имя Господа.

да напрасно могут размышлять о некоторых его свойствах без должного страха и благоговения, но бесы трепещут перед Вседержителем. Они не обращаются к небесам с молитвой фарисея. Они не смотрят свысока, равнодушно или насмешливо на Творца, но трепещут при мысли о своей судьбе. Бесовское отношение к Богу превосходит отношение религиозного лицемера, потому что искренний страх перед Творцом лучше, чем фарисейская имитация благочестия. Все это мы можем прочитать в послании Иакова, для того, чтобы мы еще глубже, еще больше осознали, насколько Бог ненавидит мертвую веру религиозного лицемера. Далее мы сделаем выводы из этого важного для современного христианства текста.

0: Радио. Новая жизнь. Реформация твоего сердца.
1: Дорогие друзья, мы подходим к финишной прямой наших размышлений, к завершению, к выводам о мертвой вере. Мы говорили о том, что мертвая вера, она лицемерна, она невидима, ее не видно, она не выражается в наших делах. И также Иаков сравнивает мертвую веру с верой, как у бесов, то есть у демонов, которые знают, что Бог есть, и их исход предрешен. Но что же говорить о нас? Мы должны понимать, что самые громкие, самые убедительные, самые эмоциональные слова о подлинности веры – это пустой звук, если они не подтверждаются благочестивым поведением перед Богом. В таком случае это тщетная мертвая вера, характерной чертой которой является лицемерие. Говорить о любви к Господу с особым чувством и даже со слезами на глазах, но не исполняя Его слова, не любя Его – это высшая степень лицемерия. Бесполезная вера незаметна в нашей повседневной жизни. О ней можно много слышать, но ее нельзя увидеть в благочестивых делах. На работе, дома, с соседями. Тщетная вера подобна вере бесов и даже хуже ее. Такая вера имеет понимание основных положений учения Христа. А жизни в соответствии с ними, к сожалению, нет. Как нет и должного страха и трепета перед Господом Богом. И именно это в очередной раз возвращает нас к Евангелию. Если мы в Него не влюблены, если не осознаем всего того, что сделал для нас Христос, то как бы мы ни старались творить добрые дела, у нас ничего не получится. Если наш единственный вывод – просто делать больше добрых дел, значит, мы плохо поняли Иакова. Он возвращает нас ко Христу. Человеческая душа, пережившая принятие Иисуса Христа, уверовавшая в Его жертву, не может больше жить для себя или ограничиваться просто правильными словами о своей вере. Осознавая, что сделал Христос для нас, наша жизнь наполняется полной преданностью Ему вследствие пережитой Его любви к нам, а не наоборот. Мы делаем что-то, чтобы Христос полюбил нас. Нет, мы совершаем добрые дела, потому что верим в то, что Христос уже сделал для нас, и уже не можем поступать иначе. Дорогие друзья, помните об этом. На этом я прощаюсь с вами. Благословений всем вам, дорогие братья и сестры.

0: Посмотрите на Христа, как на свое сокровище, и получите от этого ни с чем не сравнимое наслаждение.
1: Книга пророка Михея, глава 7. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят ковы, чтобы проливать кровь. Каждый ставит брату своему сеть. Руки их обращены к тому, чтобы уметь делать зло. Начальник требует подарков, и судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения души своей и извращают дело. Лучший из них, как терн, и справедливый хуже колючей изгороди. День провозвестников твоих, посещение твое наступает. Ныне постигнет их смятение. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащего на лоне твоем стереги двери уст твоих. Ибо сын позорит отца, дочь восстает против матери, невестка против свекрови своей, враги человеку домашние его. А я буду взирать на Господа, уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Не радуйся ради меня, неприятельница моя. Хотя я упал, но встану. Хотя я во мраке, но Господь свет для меня. Гнев Господень я буду нести, потому что согрешил пред Ним. Доколе Он не решит дело моего и не совершит суда надо мною, тогда Он выведет меня на свет, и я увижу правду Его. И увидит эта неприятельница моя, и стыд покроет ее, говорившую мне, «Где Господь Бог твой?» Насмотрятся на нее глаза мои, как она будет попираема подобно грязи на улицах. В день сооружения стен твоих в этот день отдалится определение. В тот день придут к тебе из Ассирии и городов египетских, и от Египта до реки Ефрата, и от моря до моря, и от горы до горы. А земля-то будет пустынею за вину жителей ее, за плоды деяний их. Паси народ твой жезлом твоим, овец наследия твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила. Да пасутся они на Васане и Галааде, как во дни древние, как во дни исхода твоего из земли египетской, явлю ему дивные дела. Увидят это народы и устыдятся при всем могуществе своем, положат руку на уста, уши их сделаются глухими. Будут лизать прах, как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих. Устрашатся Господа Бога нашего и убоятся тебя. Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления остатку наследия твоего? Не вечно гневается Он, потому что любит миловать. Он опять умилосердится над нами и сгладит беззакония наши. Ты ввергнешь в пучину морскую все грехи наши. Ты явишь верность Иакову, милость Аврааму, которую с клятвою обещал отцам нашим от дней первых».

Ричард Бакстер. Забота о телесном здоровье. Советую тебе, христианин, в качестве дополнительной помощи на пути в небеса. Не пренебрегай должной заботой о телесном здоровье. Тело будет полезным слугой, если отдавать ему должное, но не более. Иначе оно превратится во всепожирающего тирана, утопающего в похотях. Но если отказывать ему в должном уходе, оно будет подобно острому, ранящему ножу. Если помыслить, как часто люди впадают в обе эти крайности и как неправильно используют тела свои, неудивительно, что это становится препятствием на пути в небеса. Большинство людей являются рабами своих желаний и вряд ли откажутся от удовольствий плоти. Соответственно, плоть их будет руководить ими, желание же служить Богу и идти в небеса останется где-то в стороне. Как любите души ваши, так заботьтесь в меру и о телах ваших. Только помните, что живущие по плоти о плоти помышляют, а живущие по духу – о духовном. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Римлянам 8 глава с 5 по 9 стихи. Есть некоторые, кто отказывает телам своим в должном попечении ради служения. Они из небрежности или лени таковы блаженны. Но когда тело больно и дух уныл, как трудно будет радоваться и помышлять о небесах.

Во что веришь ты? Что говорит Библия о Евангелии процветания? Согласно с Евангелием процветания, верующий может использовать Бога в своих целях, в то время как истина библейского христианства противоположна. Бог использует верующего. Слово веры или теология процветания рассматривает Святой Дух как силу, направляемую на осуществление того, что желает верующий. Библия учит, что Святой Дух является личностью, которая помогает верующему исполнять Божью волю. Движение Евангелия благополучия схоже с некоторыми деструктивными сектами сребролюбия, которые наполняли раннюю церковь. Павел и другие апостолы не принимали тех, кто пропагандировал подобную ересь. Они считали их опасными лжеучителями и призывали христиан избегать их. Павел предостерегал Тимофея о таких людях в первом послании Тимофею 6 главе. Эти люди с извращенным умом были убеждены, что богобоязненность являлась средством обогащения. Их стремление к богатству вело их в пучину крушения и гибели. Погоня за богатством является опасным путем для христиан, о котором Бог предупреждает нас. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Если бы богатство было оправданной целью благочестивой жизни, Иисус также стремился бы к нему. Но он этого не делал, предпочитая вместо этого не иметь места, где склонить голову и уча своих учеников следовать его примеру. Следует помнить, что единственным учеником, беспокоившимся о богатстве, был Иуда. В Ефесянам 5 главе 5 стихе Павел говорил, что жадность является идолопоклонничеством, и указывал жителям Ефеса избегать любого, кто приносил весть о бессмертии или жадности. Учение о процветании запрещает Богу действовать самостоятельно, что значит, что Бог не является властелином всего, так как Он не может действовать, пока мы не позволим Ему. Согласно доктринам учения процветания, вера является не смиренным доверием Господу, а формулой, при помощи которой мы манипулируем духовными законами, которые по убеждению учителей теории процветания управляют Вселенной. Как предполагает название теории процветания, слово «веры» — это движение учит, что вера — это скорее вопрос того, что мы говорим, чем того, кому мы верим или каким истинам следуем. Любимым термином в движении процветания является «позитивная вера». Это относится к учению, что сами слова имеют созидательную силу. То, что вы говорите, по их мнению, определяет все, что с вами происходит. Ваша вера, особенно блага, которые вы требуете от Бога, все это должно быть высказано в позитивном ключе. Тогда от Бога требуется ответ, хотя как человек может требовать что-то от Бога? Однако таким образом способность Бога благословить нас предполагаемо зависит от нашей веры. Послание от Иакова 4 глава с 13 по 14 стихи опровергает это учение. «Теперь послушайте вы, говорящие сегодня или завтра отправимся в такой-то город и проживем там один год, и будем торговать и получать прибыль. Вы, которые не знаете, что случится завтра, ибо что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на малое время, а потом исчезающий. Мы не только не способны вызывать к существованию вещи в будущем, мы даже не знаем, что нам принесет завтрашний день». И будем ли мы живы? Вместо того, чтобы делать ударение на важности богатства, Библия предостерегает против погони за ним. Христиане, особенно лидеры церквей, должны быть свободны от любви к деньгам. Любовь к деньгам ведет ко всем видам зла, о чем предупреждал Павел Тимофея в 6 главе 10 стихе. Даже Иисус напоминает нам об этом. Луки 12 глава 15 стих. При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
Иисус говорил слова, кардинально противоположные акценту движения, процветания на накоплении денег и собственности в жизни. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут». Матфея 6 глава, 19 стих. Непримиримые противоречия между учением о процветании и Евангелием нашего Господа Иисуса Христа лучше всего подытожены в словах Иисуса, записанных в Евангелии от Матфея 6 главе 24 стихе. «Вы не можете служить и Богу, и деньгам». Во что веришь ты? Ответь себе на этот вопрос вместе с радио «Новая жизнь».

0: ставим ваши любимые композиции и передаем от вас приветы вашим родным и друзьям. Каждый будний день в 16:00 по московскому времени переходите в наши Viber, WhatsApp или Telegram-каналы по номеру +7 911 24 13 777 или переходите по внутренним ссылкам в приложение «Радио Новая Жизнь» на платформах iOS и Android.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на «Радио Новая Жизнь». Наш Господь дал нам определенный день, день благодати, день, который сегодня мы проживаем по Божьей милости. И сегодня мы находимся на календарях у нас 8 октября 2026 года. Дорогие мои, сегодня ваши легкие вдохнули кислорода, целую смесь, да, там полный набор, состав. И вы дышите, и вы живете, и ваше сердце бьется, потому что Бог благоволил, чтобы вы еще жили. Прославьте Бога за это. Прославьте Бога за этот прекрасный день. Посреди всех обстоятельств Он верен и Он истинен. Бог верен и истинен. Сегодня я хочу благословить вас 10 главой послания к евреям. И автор евреям пишет: «Закон, имея тень будущих благ, а не сам образ вещей, одними и теми же жертвами каждый год, постоянно приносимыми, никогда, вы слышите, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, то есть жертвы. Потому что приносящие жертвы, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах. Ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Поэтому Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело приготовил мне. Всесожжения и жертвы за грех тебе не угодны». Тогда я сказал: «Вот, иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжений, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоизволил. Потом прибавил: «Вот, иду исполнить волю твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ноги его. Ибо он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. О сём свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано: «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в сердца их, и в мыслях их напишу их, и грехов их, и их беззаконий не вспомню более». А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою и кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистую, будем держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший». Друзья мои, вы меня услышали? Это говорит нам Дух Святой. «Будем держаться исповедания упования неуклонно, потому что обещавший это верен. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай, но будем друг друга увещевать, и тем более, чем более усматриваем приближение дня онного. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готового пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь тягчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Мы знаем того, кто сказал: «У меня отмщение, я воздам, говорит Господь, и еще Господь будет судить народ свой». Страшно впасть в руки Бога живого. Вспомните прежние дни ваши, когда вы, быв просвещены, выдержали великий подвиг страданий, то сами среди поношений и скорбей, служа зрелищем для других, то принимая участие в других, находившихся в таком же состоянии. Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, говорит он о евреях того времени, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее. Итак, не оставляйте упование вашего, которому предстоит великое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы исполнить волю Божью, получить обещанное. Ибо еще немного, очень немного, и грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет. А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя. Мы же не из колеблющихся на погибель, но стоим в вере к спасению души. Аминь. Слава Богу, друзья мои, это замечательная 10 глава. 10 глава, которую прочитав, ты как будто бы сделал космический тур в своей жизни, да, оказавшись в Ветхом Завете, в истории жертвоприношений, потом пришел Христос, потом жизнь церкви, и ты понимаешь, это твоя жизнь, если ты уверовал в Иисуса. Итак, сегодня наш час, друзья, объявляется открытым, и я хочу сказать так. Сегодня час, мы будем думать об обетованиях. Мы начнем по порядку, вы все услышите, узнаете. Дорогие мои, рад сообщить, что трансляция, слава Богу, по Божьей милости, одним братом во Христе, восстановлена, трансляция идет. Бог благословил, направил, вообще удивительно. Знаете, иногда думаешь, вот, Господи, нам нужны специалисты, такие великие, потому что не справимся. Но все происходит удивительно, все наоборот. Бог любит удивлять. Бог любит удивлять. И Он делает это через самых тех, кого ты не ожидаешь. Маленьких людей, незаметных, Божьих людей. Я вот и рад, что это Божий человек, который направляет, потому что действительно большая разница есть между работой, трудом вместе с человеком, который не знает Бога, и человеком, который чтит Бога. Это разные вещи абсолютно. Совсем другой дух, другие отношения. Поэтому, друзья мои, слава нашему Господу. Сегодня я приветствую тех, кто подключился, потому что я знаю, многие наконец-таки теперь слышат снова эфир, могут быть с нами, дорогие мои. Я вас приветствую. Давайте, появляйтесь, выходите на связь, дайте о себе знать. Мы соскучились по вам и очень рады, что сегодня это время мы по Божьей милости проведем вместе. Итак, мы слушаем песню. Первая композиция называется «Ты поднимаешь», исполняет Олег Кирилков. Это песня от меня для вас. Ну а потом мы перейдем к вашим приветам. Итак, Viber, WhatsApp, Telegram-каналы открыты, доступны. Друзья берут за телефончики, печатают, и мы ждем ваши приветы. Давайте проведем это время с пользой, в радости и назидая друг друга, уповая на Божьи обетования. Итак, друзья мои, песня для вас.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Ты поднимаешь выше гор меня. Друзья мои, на самом деле Бог поднял нас выше небес. Мы выше небес с вами. Мы введены в Царство Божьего Сына. Это слава и величие, которое невозможно даже и объять нашим разумом. Он ограничен. Итак, слава нашему Богу, живому Богу, который верен обещаниям. Особенно запомните это. Бог верен обещаниям. Итак, на этом мы продолжим с вами дальше. И вот у нас привет, молитвенная нужда. Андрей Владимирович Егоров пишет. Драгоценный, прошу молиться за сестру Оленьку Фуер. Сейчас идет операция на правую ногу. У нее был открытый перелом. Не знаю, слышит нас ли Оленька. Нет, как она слышит? У нее же операция идет, да. Поэтому, да, мы передаем привет вам. Кто слышит, то молится. Друзья мои, ободритесь по Божьей милости. Мы не оставлены. Конечно, да укрепит Господь Оленьку. И также благословит руки врачей, чтобы все было восстановлено. И чтобы Олино сердце радовалась Божьей любви, несмотря ни на что. Помнила, что она в Божьих руках. Это самое великое благословение. Мы, Божьи дети, мы в Божьих руках. И все, что здесь есть, мы точно знаем, это временно. Поэтому просьба Оленьке от нас передать огромный привет после того, как пройдет операция, будет восстановлена. И вместе давайте славить нашего Господа. Мы знаем, что Он благ, и Он слышит наши молитвы. Вот Оля проходит через нелегкое испытание, но Писание нас утешает в этих испытаниях. Господь – крепость моя и щит мой. На Него уповало сердце мое, и Он помог мне. Господь – мой щит, Он – мое упование. Операция и травма – это временная боль. Врачи делают свою работу, конечно. Но над всем стоит великий врач наших сердец, наш Господь Иисус. Слава Ему за это. Поэтому, дорогой сестре, мы желаем Божьих благословений. И чтобы тот, кто исцеляет и раны, и сердца, наполнил сердце глубоким божественным миром, направил ее взор на Иисуса и удерживал именно в этом фокусе. Это большое благословение для нас, что нам дан Сын. Он держит нас за руку в этой жизненной пустыне и не оставляет. И также Олечку также в этой операционной. И пусть весь народ точно знает, Господь своих не оставляет. И всей церкви, всеми друзьями вместе, и все, кто на радио, поддержите в молитве. И, конечно же, друзья мои, очень важно, чтобы вы понимали. Всякий член тела Христова. Мы с Ним связаны, все воедино, потому что мы тело Христа. Мы тело искуплено по всему лицу земли, мы тело Христа, но однажды будем собраны мы воедино. Поэтому наши родственные отношения, они небесного вкуса, вечные, намного долговечнее, чем земные родственные связи. Так что, друзья мои, прославьте Господа за новую семью. Мы еще раз передаем привет, молимся за Олю. Спасибо Андрею Владимировичу, написали нам. А мы прослушаем песню, вместе тоже утешаясь. Знаете, вот такие приветы, это же, казалось бы, нужда молитвенная за Оленьку Фуер помолиться. У нее операция. Но одновременно с этим многие люди сейчас слушают и размышляют над этим. Как я буду себя вести? Что мне делать? Как мне направить, поддержать мою брата и сестру, когда они в трудностях? Как они проходят это, как они доверяют Богу. И много-много разных. Бог чудным так работает. Берет одну вещь, казалось бы, одни чьи-то уста, но каждому по-разному обращается к сердцу. Поэтому слава великому Богу. А песня для вас «Ты любишь меня». Слушаем.

0: Час приветов и поздравлений на радио «Новая жизнь».
1: Итак, друзья мои, мы продолжаем дальше. Только что звучала песня «Ты любишь меня». Эта песня напоминает нам о той любви, которая сделалась нежданно, негаданно в нашу жизнь по Божьей благодати. Помните об этом. Она пришла к нам от вечности, от великого Бога, из его сердца и излилась кровью Христа на Голгофском кресте. В наши сердца, в нашу жизнь, призвав нас в вечную славу Господа Иисуса. Мы двигаемся дальше с вами в часе приветов. И у нас также пришел привет. Галатам 4 глава пишет нам Хайкслис Мауверген. Не вижу имени. Очень много разных, но надо будет перевести. Напишите мне, кто это. Хайкс ли из Исламов Руген. Напишите мне, вот как обращаться могу, сравните Писание. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону. Итак, сравнить просят текст. Давайте посмотрим. Сравним текст. Сейчас мы глянем в восточных переводах и прочитаем для вас. Вот, в принципе, почему нет? Интересный опыт, да, для нас с вами посмотреть. Итак, 4 глава Галатам, стихи 3 и 4. Подстрочный перевод, давайте послушайте, прочитаю для вас. «Так и мы, когда были младенцы, под стихиями мира мы были порабощены. Когда же пришла полнота времени, выслал Бог Сына Его, родившегося от женщины, родившегося под законом». Вот такой перевод. Также еще есть новый русский перевод, давайте прочитаю. «Так и мы, пока были детьми, находились в рабстве у духовных сил этого мира. Но когда пришло назначенное время, Бог послал своего сына, рожденного от женщины, подвластного закону». А, вот еще также скинули картинку с текстом, тоже прочитаем, давайте. Когда же пришла полнота времени, послал Бог Сына Своего, родившегося из женщины, родившегося под законом, чтобы за которых под законом искупил, чтобы усыновление мы получили, потому что же вы есть сыновья. Послал Бог Духа Сына Своего в сердца нашего, пеющего «Абба, Отец». Итак, друзья мои, спасибо. Напишите дальше, мы прочитаем, какие мысли, делитесь, здорово, будем вместе размышлять. А пока вы пишете, мы с вами сейчас прочитаем одну историю, я приготовил для вас, давно хотел, и все-таки понимаю, что это будет очень здорово, что мы будем это делать. Вы знаете книгу «Путешествие Пилигрима», возможно, слышали о ней, теперь вы будете ее знать более детально. Сегодня почему я коснулся темы обетований Божьих? А вы послушайте историю. 15 глава. «Замок сомнения и великан отчаяния», написал Джон Буньян. Вот вижу, что путь, по которому шли пилигримы, привел их к чудесной реке, которую царь Давид называл рекой Божьей, а Иоанн Богослов – рекой живой воды. Дорога проходила вдоль берега реки. Этот отрезок пути был настоящим наслаждением для обоих товарищей. Каждый глоток этой живой воды укреплял их усталый дух. По берегам реки росли самые разные фруктовые деревья, на которых висели созревшие плоды. Листья этих деревьев утоляли жажду разгоряченных от долгой ходьбы путешественников. По обеим сторонам реки лежали луга с полевыми лилиями, цветущими и неувядающими круглый год. Они прилегли отдохнуть на цветущей поляне и уснули. Здесь они могли чувствовать себя в полной безопасности. В этом отрадном месте пилигримы пробыли несколько суток и перед тем, как снова опуститься в путь, запели. «Взгляните на блестящие струи реки, на цветущие берега, где могут отдыхать пилигримы, на зеленые поляны с душистыми цветами. Тот, кто хоть раз вкусил чудных плодов и листьев с этих деревьев, конечно, отдаст все, что имеет, для того, чтобы немного побыть здесь». Потом они отправились дальше, ведь путешествие их еще не закончилось. Едва прошли они поляну, как заметили, что дорога все дальше уходит в сторону от реки. Жаль им было, что они не видят больше серебряного речного русла, но свернуть с намеченного пути они не посмели. Дорога стала каменистой и неровной, а ноги их были полны ссадин и ран. Сердце пилигримов заныло при виде таких трудностей. но все-таки они шли вперед, утешая себя надеждой. Слышали? Утешая себя надеждой. А вот тут новый момент. Я вот что люблю в путешествиях пилигрима, мне нравится, это как игра на самом-то деле. Вот это слово «утешающий себя надеждой». Сегодня мы это изучали с вами. Кто слышал послание к римлянам, именно вот этот текст мы изучали. Я не знал об этом, но вот сейчас читаю и понимаю, оп, стоп. Я знаю, откуда это утешение надеждой. Это послание к римлянам, 12 глава, стих 12. Послушайте, что там написано. Римлянам 12:12. «Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны». И вот они шли вперед, утешая себя надеждой, что когда-то эти камни кончатся. Вы знаете, почему я это читаю? Вам важно тоже запоминать, почему мы изучаем Библию. Вот когда у вас скорбь начнется очередная, а она будет, друзья мои, у нас у всех будут скорби. Разного рода, вызовы, проблемы. Вот у сестрички нашей, у нее вот, открытый перелом. Знала ли она об этом? Конечно нет, что это будет. Но у Оленьки это случилось, Бог допустил в ее жизни. И вот все мы проходим разные обстоятельства. Эти скорби, и учимся доверять Богу, бороться с отчаянием, с унынием, сомнениями. И мы учимся утешаться надеждою, надеждою вечной славы, дорогие мои, это очень важно помнить. Вскоре они заметили по левую руку другую поляну, отделенную забором и носившую название «Окольные поляны». К этой поляне вела узкая тропинка. Если эта поляна тянется вдоль всего нашего пути, то лучше идти по ней, обратился христианин к своему верному спутнику. Он подошел к забору и заглянул через него, заметил еще одну тропинку, бегущую параллельно дороге по ту сторону изгороди. «Это как раз то, что нам нужно», — обрадовался христианин. «Здесь легче и мягче идти. Давай, брат, пойдем по ней». «А вдруг эта тропинка уведет нас не туда, куда следует?» — возразил резонный его товарищ. «Этого быть не может. Смотри, она идет в том же направлении, уповающий». Уповающий, поддавшись уговорам своего друга, перелез с ним через забор. Когда они пошли по тропинке, то сразу почувствовали, насколько эта дорога была мягче, приятнее их утомленным ногам. Вскоре они увидели перед собой человека, идущего в том же направлении. Звали его Самоуверенный. Они осведомились у него, куда ведет эта дорога. «К небесному граду», — услышали они в ответ. «Видишь», — сказал христианин, — «я не ошибся. Теперь ты убедился, что ты на истинном пути». И они пошли за незнакомцем. Но вот стало темнеть. Ночь была безлунной и беззвездной, и рассмотреть что-либо перед собой было совершенно невозможно. Самоуверенный, продвигаясь вперед, на ощупь упал в глубокую яму и разбился насмерть. Эта ловушка нарочно была устроена владельцами этих мест для самонадеянных и самоуверенных безумцев. Пилигримы услышали шум его падения. Они громко окликнули его, чтобы узнать, что случилось. Но ответа не было. До них долетал только глухой стон умирающего. «Куда мы попали?» – испуганно воскликнул уповающий. Товарищ его ничего не ответил. Он догадался, что они уже в который раз свернули с правильного пути. Между тем разразилась страшная гроза. Полил сильный дождь, яркие молнии засверкали над ними, и послышались раскаты грома. Вода все выше и выше покрывала землю. Тогда уповающий с горечью обратился к товарищу. «О, если бы я не свернул с пути! Кто же мог подумать, что эта тропинка уведет нас от нашей дороги?» — старался успокоить его христианин. «Я с самого начала этого опасался, но не хотел противоречить тебе, так как ты старше меня. Добрый брат, не сердись на меня. Я глубоко сожалею, что стал причиной нашего несчастья. Уговорил тебя свернуть с пути и подверг тебя этой опасности. Прости меня, у меня не было дурных намерений». «Не отчаивайся, друг мой, я не сержусь. Может быть, случившееся пойдет нам на пользу. Я очень рад, что у тебя столь доброе сердце, но мы не должны здесь оставаться. Попробуем пойти назад». «Я пойду впереди», — вызвался уповающий. «Нет, я пойду первым. Если наткнусь на опасность, то первым и погибну, потому что по моей вине мы попали сюда». «Нет, я не разрешу тебе идти впереди», — настаивал уповающий. «Ты очень расстроился и можешь наделать еще больше глупостей». Тут к их радости послышался громкий голос. «Обрати сердце твое к истинному пути, пути, по которому ты ходил прежде. Вернись к нему». К этому времени вода поднялась уже так высоко, что возвращаться стало опасно. Я подумал тогда, как легко покинуть истинный путь и как трудно вернуться назад. Друзья, согласны? Нет. Как легко покинуть истинный путь, но как трудно вернуться назад. Мужественно пустились они в обратный путь, но было настолько темно, и вода стояла столь высоко, что несколько раз жизнь их висела на волоске. Найти тропинку этой ночью им так и не удалось. Наконец они нашли сухое место и решили дождаться рассвета. Вконец измученные, они моментально заснули. А неподалеку от того места, где они устроились на ночлег, стоял замок, называемый «Замком Сомнения». И владельцем его был великан по имени Отчаяние. Ничего не подозревая, они заснули в его владениях. Рано утром, выйдя из замка, великан пошел прогуляться по своим угодьям и заметил христианина и уповающего, крепко спящих на его земле. Сердитым голосом он их разбудил и спросил, откуда они и как оказались в его владениях. Проснувшись и со сна еще не поняв, кто перед ними стоит, они дрожащим голосом ответили: «Мы пилигримы, и это страшной ночью мы заблудились». «Так как вы, — прогремел великан, — виновны в том, что топтали мою землю и валялись на ней, и идите теперь за мной». Чувствуя себя в какой-то степени виноватыми, они не нашли в себе силы оказать великану даже малейшее сопротивление. Напомню еще раз, великана звали Отчаяние. Великан бросил их в темницу своего замка, где была нечистота и стоял нестерпимый смрад. Там пробыли они 4 дня, не получив ни капли воды и ни куска хлеба. За все это время никто не пришел осведомиться о них. Ни разу не увидели они солнце и голубое небо. Положение было катастрофическое. Без друзей, без знакомых, без малейшей надежды на освобождение. Христианин более печалился, чем его товарищ. Он сознавал, что горе это случилось по его вине, и горько упрекал себя за это. У великана Отчаяния была жена по имени Недоверие. Вечером, когда они легли спать, он рассказал ей про 2 пилигримов, дерзнувших устроиться на ночлег в его владениях и брошенных за это в темницу. Он спросил ее совета, что с ними делать далее. А жена дала ему, в кавычках, «мудрый совет». Рано утром отправиться к ним и избить их. Поутру она принесла ему вырезанную из дикой яблони дубину, с которой он явился кузником. В великом гневе кинулся он на них и со страшной силой стал избивать их тяжелой дубиной. После первых же ударов пилигримы потеряли сознание и остались лежать на полу. Удовлетворив свои садистские чувства, он запер за собой дверь. Весь остаток дня провели они в стенаниях и причитаниях. Следующей ночью великан Отчаяние и его жена Недоверие вновь заговорили о пилигримах. Жена была очень удивлена, что они еще живы, и посоветовала ему внушить пилигримам мысль о самоубийстве. Наутро он снова отправился к несчастным и, найдя их ослабевшими от ран и страданий, стал советовать им самим покончить с собой, уверив их в том, что живыми они отсюда никогда уже не выйдут. Средство они вольны избрать любое. Пилигримы, набравшись смелости, стали просить великана отпустить их. Это еще больше разозлило Отчаяние, и он, рыча как лев, с новой силой накинулся на страдальцев. Силы гнева в нем было много, и он непременно убил бы их, если бы не случилось с ним припадок. Руки свело судорогой. Он вышел, оставив их одних со своими мыслями. Бедные пленные стали советоваться, как им дальше быть. Может быть, им в самом деле послушаться совета великана? «Брат, что же нам делать?» — спросил христианин. «Мы в таких условиях долго не выдержим. Не лучше ли умереть, чем так жить? Даже могила кажется мне теплее этой темницы. Так не послушаться ли нам совета великана Отчаяния?» «Наше положение, конечно, ужасно», — ответил его спутник. «И для меня смерть гораздо привлекательнее подобной жизни. Но давай обсудим. Владыка страны, в которую мы направляемся, заповедал: не убивай. Мы не имеем никакого права лишать других жизни, тем более не вправе следовать совету великана. Тот, кто убивает другого, убивает только тело. Но кто себя убивает, тот губит и душу свою. Ты, брат, толкуешь о покое, который тебя ждет в гробу, но разве ты забыл ад, в который попадут убийцы? Никакой человек-убийца не имеет жизни вечной, сказано нам. Кроме того, не вся власть дана великану Отчаянию. Насколько я понял, многим, которые, как и мы, попали к нему в темницу, удалось бежать. Кто знает, быть может, Бог, сотворивший вселенную, пошлет на злодея погибель? Или он однажды забудет запереть нас? Или с ним еще раз случится припадок, и он потеряет всякую силу? Если это на самом деле еще раз случится, я соберусь с духом и вырвусь отсюда. Странно, что это мне не пришло в голову в прошлый раз. Давай, брат, потерпим еще немного и не будем больше помышлять о самоубийстве. Верю, придет время, и мы получим свободу. Такими словами уповающий утешал своего товарища, и еще один день провели они в темноте, голоде и страданиях. К вечеру великан снова пришел к ним в темницу, чтобы узнать, последовали ли пленные его совету. Он нашел их едва живыми. От голода, жажды и полученных ран, которые гноились и страшно болели, они передвигались большим трудом. То, что пленники еще живы, так разъярило его,

ты не устрашился того, что видел и слышал в долине смертной тени? Через какие только страдания и ужасы ты не прошел, и вот теперь неужто не осталось тебе ничего, кроме страха? Ведь и я вместе с тобой заключен в темницу, а я гораздо слабее духом, чем ты, и меня жестоко избил великан. Я также страдаю от голода и жажды, и как ты, солнечного света не вижу. Потерпим еще немного. Вспомни, каким бесстрашным ты был на ярмарке суеты. Не испугали тебя ни оковы, ни клетка, ни даже кровавая смерть друга твоего. Поэтому будем с достоинством нести наши страдания, чтобы не узнать срама, который не подобает христианину». Наступил еще один вечер. И когда великан с женой ушли на покой, она вновь осведомилась о пилигримах, и он ответил: «Они упрямые мошенники. Они согласны вынести любые мучения, но руки на себя не наложат. Завтра утром выведи их во двор замка и покажи им останки тех, кого ты уже отправил на тот свет. Заверь их, что не пройдет и недели, как с ними будет то же самое, и они будут растерзаны на куски». Когда настало утро, великан вывел их во двор, чтобы по совету жены дать им взглянуть на останки убитых. «Смотрите, — сказал он, — эти люди были такими же пилигримами, как и вы. Они тоже вступили в мои владения, и я нашел нужным растерзать их и с вами. Если вы не одумаетесь, поступлю так же». Весь день они пролежали в темнице. Вечером великан со своей женой снова заговорили о пленных. Муж признался, что очень удивлен тем, что все еще не довел их до самоубийства. «Мне сдается, что они живут надеждой, — сказала жена, — что кто-нибудь придет спасти их, или же у них есть отмычка, которой они отопрут дверь темницы и сбегут. Ничего, завтра я разберусь с ними, — решил великан. Но в это же самое время, около полуночи, оба товарища стали на молитву и, не переставая, молились до самого рассвета. Вдруг, когда еще не совсем рассвело, христианин радостно воскликнул: «Что я за безумец? Я лежу в вонючей темнице, хотя мог гулять на свободе. Ведь у меня за пазухой ключ по имени Обетование, который непременно отопрет все ворота замка сомнения. Вот счастье! — ответил уповающий. — Вынь его, брат, скорее!» Христианин вынул ключ из-за пазухи и тотчас попытался отпереть дверь темницы, которая сразу же отворилась. Оба вышли, дошли до двери, ведущей во двор замка, и тем же ключом отперли и ее. Наконец дошли они до железных ворот, где потребовалось приложить побольше усилий, однако ключ и их отпер. Они слишком резко отворили ворота, которые при этом сильно заскрипели, и шум этот разбудил великана. Он быстро вскочил с постели, чтобы пуститься за ними в погоню. Но вдруг у него начались сильные судороги, и он не смог тронуться с места. Так они счастливо выбрались из своего заточения. И только тогда почувствовали себя в безопасности, когда покинули владение великана отчаяния. Так они счастливо выбрались, друзья мои. И дойдя до тропки, они вместе стали обсуждать, как им предостеречь других пилигримов от опасности попасть в плен к великану. Они решили поставить на этом месте камень и сделать на нем следующую надпись: «Эта тропинка ведет к замку сомнения, где живет великан отчаяния, враг царя Небесного Града, стремящийся погубить всех его святых пилигримов». Многие, проходя мимо этого камня, читали надпись и таким образом избегали опасности. От радости пилигримы запели: «Мы свернулись с правильного пути и узнали, что значит ступить на чужую землю. Да будут осторожнее те, кто пройдет здесь после нас, чтобы им за непослушание не попасть в плен к тому, кто владеет замком сомнения и называется отчаянием». Дорогие мои, помните, берегитесь пути, который не истинен. Как сказал Джон Буньян, как легко покинуть истинный путь и как трудно вернуться назад. Но когда вы окажетесь вдруг все-таки в замке сомнения и у великана отчаяния, помните, у вас есть ключ по имени Обетование, Божье обетование, Божья верность. Помните, как мы начали? Верен обещавший. Наш Господь верен. И вот как избавил Бог христианина и уповающего из темницы отчаяния, помните, так и Он и нас избавляет. Пусть эта история из книги «Путешествие пилигрима» напомнит вам, что в любой отчаянной ситуации у вас есть тот, который успокоит, утешит.

и у вас есть тот, который дал вам свои обетования. Помните их, напоминайте их друг другу, утешайте. Это дар, который дан нам Богом. Есть люди, которые имеют духовный дар, дар увещевания, дар утешения других. Используйте, развивайтесь в этом. Столько в мире людей сегодня, которые измучены этим великаном отчаяния и действительно думают, а может быть, мне послушать его совета? Великан не столь властный, как суверенный Спаситель Господь Иисус. Обратитесь к Нему в молитве и утешайтесь Его обетованиями, дорогие мои. А мы слушаем следующую песню «Красота Иисуса, светись во мне». Слушаем.

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Следующая песня, друзья мои, прозвучит для нашего слушателя из WhatsApp. Исламов Урген, Сетадин. И мы тоже передаем привет. И также спасибо за размышления. Давайте мы прослушаем песню Валерия Коропа. Песня называется «Эмигранты». Эта песня как раз-таки для нас, пилигримов. Напоминание. Взирать на вечное. На то, что грядет во славе. Потому что мир и все дела его сгорят, все пройдет. Но Господь нас избавил от этого мира, чтобы мы жили вечностью, дышали вечностью, думали о вечности. И здесь, на земле, жили, служа Ему, проповедуя Евангелие, делали от всего сердца. Поэтому Писание говорит: «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите, утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. В нуждах святых принимайте участие, ревнуйте о странноприимстве, благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте».

0: Час приветов и поздравлений. На радио «Новая жизнь».
1: Итак, дорогие мои пилигримы, друзья, мы будем сейчас завершать час приветов. В завершении будет звучать песня «Хвали, о душа моя Господа». Эта песня будет замечательным завершением нашего сегодняшнего часа приветов. «Хвали, душа наша Господа». Хвалите Бога, и это возможно, если ваше сердце предано Ему, если ваше сердце познало, что ваш Господь – Спаситель вашей души. То, что вам оказана милость, незаслуженно, но по Божьей благодати. Помните об этом. Все, что мы имеем с вами сегодня, это Божья благодать. И в завершении позвольте я напомню вам. Нам Бог говорит в своем слове. Если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. Помышляйте о горнем, а не о земном. Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, чтобы мы целомудренно, праведно, благочестиво жили в настоящем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Вот чем мы должны жить. Мы были избавлены от этого мира, чтобы жить для Бога. И всякий, имеющий сию надежду на Иисуса Христа, очищает себя так, как Он чист. Поэтому, друзья мои, это единственная надежда для нас. Надежда на славу Божью. И Павел говорит, мы радуемся, мы торжествуем в надежде славы Божьей. Помните об этом. И да будет великому Господу, нашему Иисусу Христу, вся слава, честь и хвала. А я с вами на этом прощаюсь, желаю Божьих благословений. И помните, что в новом эфире, в новом часе, уже после последней песни, для вас прозвучит проповедь под названием «Слово Господа к Его Церкви, Церкви города Смирна». Откровение, 2 глава. Слушайте, назидайтесь, и да благословит вас наш Бог.

0: обучение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Слово Господа к Его Церкви. Смирно. Джон МакАртур. Обратим наше внимание на вторую главу книги Откровения. Мы начали эту небольшую серию посланий, чтобы дать вам представление о церкви, живущей в языческом мире, церкви во враждебной среде. И это именно то, что мы наблюдаем в первых трех главах книги Откровения, где есть доказательства того, что церковь подвергается гонениям, жестоким гонениям. В первой главе Откровения, когда книга разворачивается и Иоанн представляет себя в 9 стихе, он говорит: «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби и в царстве и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божье и за свидетельство Иисуса Христа». Иоанн – последний живой апостол, как проповедник и как евангелист. Господь использовал его, чтобы дать руководство церквям в Малой Азии, современной Турции. Но когда дается книга Откровения, Иоанн оказывается изгнанником. Его отправили, по сути, на тюремный остров, в ссылку, в исправительную колонию на скале в Средиземном море, где они дробили камни и занимались физическим трудом без какой-либо надежды на побег. Иоанн говорит, что он здесь по двум причинам. За Слово Божье и за свидетельство Иисуса. Он был верен в провозглашении Слова Божьего и Евангелия Иисуса Христа. Это означает, что Иоанн был жертвой гонений. Он, безусловно, был самым важным лидером в церквах Малой Азии, которых было 7, и они названы для нас в той же первой главе в 11 стихе. 7 городов на почтовом пути, проходившим через древнюю Малую Азию, и 7 церквей, по одной в каждом из этих городов. Если великий апостол подвергался гонениям, то и верующие подвергались им тоже. И поэтому в главах 2 и 3 у нас есть письма от самого нашего Господа к этим 7 церквам. Конкретные послания, которые рассказывают нам кое-что о характере и состоянии этих церквей и слове нашего Господа к ним. Большинство церквей получили очень суровое осуждение, 5 из них. 2 из них не получили никакого упрека от Господа. Это церковь в Смирне и в Филадельфии. Эти 2 церкви не поддались давлению враждебности и язычества, в которых они укоренились. Они были маяками в темном мире идолопоклонства, язычества и сатанинской философии. В каждую из этих церквей приходит это письмо от самого Господа, вложенное во всю книгу Откровения. Тогда мы можем предположить, что когда Иоанн получил книгу Откровения от Святого Духа в течение того периода времени, который потребовался ему, чтобы иметь все эти видения и записать их, что затем он сделал 6 копий, и у него было 7 представителей, 7 пасторов этих церквей, каждому из которых он дал полный экземпляр книги Откровения и, конечно же, вместе с этим и совершенно особое письмо к отдельной церкви. Когда они получили эти письма и книгу Откровения, они ушли, потому что были там в качестве посетителей. Мы не знаем всех подробностей этого. Они вернулись в Малую Азию и начали добираться из одного города в другой по определенному пути. Чтобы передать каждой церкви всю книгу Откровения и прочитать каждой церкви это конкретное письмо к ним. Контекст – преследование. Но похоже, что одна из церквей подверглась наибольшему количеству гонений. Просто прочитав 7 писем, создается впечатление, что Смирна подвергалась наибольшим гонениям. Но почему? Возможно, что остальные 5 церквей, которые, похоже, не подвергались значительным гонениям, потому что в той или иной степени они капитулировали. В случае с Ефесом, как мы видели на прошлом уроке, они оставили свою первую любовь, что означает охлаждение их рвения к Христу. И, возможно, охлаждение этого рвения к Христу смягчилась перед лицом гонений. Они, охладев своей первой любви к Христу, возможно, не казались такой большой угрозой. Другие церкви, которые, похоже, не подвергались преследованиям, были церквями, которые пришли к очень удобному компромиссу с миром, церквями, которые терпели грех, церквями, которые были практически духовно безжизненными. На самом деле было не так уж много поводов для преследования, потому что в некотором смысле мир вмешался и взял некоторую меру контроля. Но были две церкви – церковь Смирны и церковь Филадельфии, которые стояли в стороне от тех церквей, которые осуждены Господом. И когда мы посмотрим на Смирну, то мы увидим, что эта церковь была крайне преследуемой церковью. Позвольте мне начать чтение с 8 стиха 2 главы Откровения. «И ангелу Смирнской церкви напиши, так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат, и злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Побеждающий не потерпит вреда от второй смерти». Когда наш Господь сказал, что построит свою церковь еще в Евангелии от Матфея 16 главе, Он также сказал, что врата ада не одолеют ее. Врата ада – это эвфемизм для смерти. Он говорил о том, что сатана собирается напасть на церковь со смертельной силой. В буквальном смысле это было бы мученичеством. Но даже несмотря на то, что верующие были замучены, убиты, даже несмотря на то, что они обязательно должны были быть верными до смерти, как было сказано жителям Смирны, врата ада, сила смерти и руки сатаны не могли одолеть церковь. И это предполагает неустанное, одержимое адом нападение на церковь на протяжении всей ее истории, что так и было. Мир, конечно, ненавидит Бога, Христа, Слово Божье, последователей Христа, проповедников Священного Писания, и, следовательно, преследование – это христианская реальность. В горнице Иоанна 16:33 Иисус сказал: «В мире будете иметь скорбь». Во втором послании к Тимофею 3:12 Господь сказал: «Все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». Когда Петр писал свое послание, он предупреждал, что наступят страдания. 1 Петра 2 главе. Затем он снова в 3 главе, затем снова в 4, затем снова в 5 главе, по сути, он постоянно повторял: «Вы будете страдать, вы будете страдать, вы будете страдать». И он сказал: «Вы будете страдать за благочестие, вы будете страдать ради праведности». Но он подытожил все это в 1 Петра 5:10 следующими словами: «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную славу свою во Христе, сам по кратковременном страдании вашим совершит, утвердит, укрепит и сделает вас непоколебимыми». Самое жестокое преследование влияет на совершенствование, утверждение, укрепление и непоколебимость церкви. Гонения не разрушают церковь, они делают ее сильной. Много лет назад у меня было множество возможностей поехать в Восточную Европу и встретиться с верующими за старым железным занавесом, чтобы служить в местах, где пасторов отправляли в Сибирь, где христиан постоянно преследовали, где они не могли получить образование, где они не могли удержать работу. Они все время находились под наблюдением. Они подвергались насилию со стороны властей атеистического коммунизма, господствовавшего в Восточной Европе. Повсюду я видел набожных, преданных, верных христиан, которые были сильными, убежденными, непоколебимыми и хорошо обоснованными верующими. Именно так сказал Петр. Вот что делает страдание. Церковь в Смирне, о которой мы только что читали, была очищена страданиями, испытаниями, которые стали формой преследования. Так вот, это был настоящий город в древнем мире. Это вторая из семи церквей, которые упоминаются здесь. И это письмо будет отправлено через посланника, находящегося в присутствии Иоанна, который и доставит его в эту церковь. Смирна – следующая остановка на почтовом маршруте из Ефеса, о котором мы говорили в прошлый раз, когда мы имели дело с Ефесской церковью, в стихах с 1 по 7. Теперь Смирна. Смирна находится примерно в 60 километрах к северу от Ефеса, двигаясь на север. Нет никакого осуждения этой церкви. Она была избавлена от заблуждений и очищена от греха страданием. Цена за то, чтобы быть христианином в этом городе, была очень-очень высока. Это было очень антиевангельское, антибожье место. У Иоанна есть только похвала для этой церкви. Итак, большая часть того, о чем мы собираемся говорить сегодня, это история, потому что мы хотим, чтобы вы поняли историю этого уникального места. Исторически сложилось так, что цезари были гонителями, и их конкретным гонителем был цезарь-человек по имени Домициан. Он был жестоким диктатором, который начал широкомасштабное преследование церкви – кровавые бани. Он запустил их в первые годы существования церкви, в том самом первом столетии, которые распространились по всей Римской империи, что силой обрушилось на церковь в городе Смирна, которой было передано вот это письмо. Теперь давайте посмотрим на его составляющие. Ангел церкви – это посланник, ангелос. Это слово, обозначающее посланника. Это может быть ангел, который является небесным посланником. Но с таким же успехом это может быть и земной посланник. И лучше всего рассматривать это как человека, который является посланником, доставляющим это письмо и книгу Откровения обратно в эту церковь. Скорее всего, старейшина или пастор в этом собрании. Итак, посланнику церкви в Смирне напиши. Иоанну велено написать. Так говорит первый и последний, который был мертв и се жив. В каждом случае дается разное введение писателю этих семи посланий. Он мог бы сказать, это от Господа Иисуса Христа, но он этого не делает. Во второй главе первом стихе читаем. Так говорит, держащий семь звезд в правой руке своей, ходящий посреди семи золотых светильников. Здесь же даятель послания к Смирне представляется как первый и последний, который был мертв и ожил. В 12 стихе в послании к Пергамской церкви читаем. Так говорит имеющий острый с обоих сторон меч. В 18 стихе автор – это Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. В 3 главе 1 стихе автор – так говорит имеющий семь духов Божьих и семь звезд. В 7 стихе автор – так говорит святой, истинный, имеющий ключ Давидов, который открывает и никто не затворит. Закрывает и никто не отворит. И в последнем письме, 3 глава, 14 стих, автор – это Аминь, свидетель верный и истинный, начало, источник творения Божьего. Все эти титулы и описания Христа были даны еще в первой главе, но в вступлении здесь он представляется как первый и последний, который был мертв и се жив. Перейдите к 1 главе 17 стиху, где наш Господь представляет себя Иоанну, говоря, «Не бойся, я есть первый и последний, и живой, и я был мертв, и вот я жив во веки веков, и у меня есть ключи от ада и смерти». Итак, Христос представлен на великолепной, несравненной картине, которая дана о нем в 1 главе. И, кстати, первый и последний – это титул, данный Богу. Если вы вернетесь к Исаии 41:4, 44:6 и 48:12, вы прочтете там, что Бог называет себя первым и последним. Он есть начало и конец, альфа и омега, Бог вечный, который всегда был и всегда будет. Это снова используется в книге Откровения по отношению к Христу, в последней главе Откровения 22:13. «Я есть альфа и омега, первый и последний, начало и конец». Это говорит о вечности Бога и вечности Христа. Итак, это письмо от Господа к Его Церкви, от вечного, единого, бесконечного Бога, уже существовавшего, когда все было сотворено, и который прибудет после того, как все будет сотворено, превосходящего время и все Его творение. Иисус Христос – вечный Бог, и не только это, но Он еще тот, кто был мертв и ожил. Вы скажете, подождите минутку, если Бог вечен, как Он может быть мертвым и ожить? Только в Бога воплощении, вечный живой Бог, который вне всякого времени, вне всякого пространства, вне всякой истории, вечно существующий, вошел во время и пространство в образе Иисуса Христа, чтобы умереть и воскреснуть. Он умер как человек за грех и теперь живет, воскресший ради нашего оправдания. В послании к евреям 7:16 есть интересное высказывание о нем, которое объединяет вечность Бога и смерть Христа. Там говорится, что Христос воскрес силой непрестающей жизни. Какое великое утверждение! Христос воскрес силой бесконечной жизни. Смерть не могла удержать его. Тело Иисуса умерло и сошло в могилу, но Сын Божий не умер, и силой этой бесконечной жизни Он воскресил тело, которое действительно умерло в воскресении. Теперь, этот автор – это никто иной, как сам наш Господь. Как бы мы ни хотели получить такое письмо от Господа Иисуса, обращенное к нам, как это было бы полезно? Представьте себе эту церковь в Смирне, наполненную бедняками, угнетенную, считающуюся отбросами, ненавидимую, презираемую, чувствующую себя маленькой и ничтожной, подвергающуюся преследованиям, скорбям, стоящую перед возможностью мученичества, смерти. Как чудесно было бы получить вот такое письмо от Господа, без какой-либо критики, без какого-либо осуждения. Насколько это было бы утешительно, насколько это было бы обнадеживающе. Обнадеживало то, что это исходило от вечного Бога, который знал все это. Обнадеживало то, что Христос умер и воскрес, и в Его руках была сила смерти и ада. Так что худшее, что могло с ними случиться, смерть не могла удержать их больше, чем могла удержать Его. Хотя Иоанн записывает эти слова, но автор их – это сам Господь. Итак, что насчет этой церкви? Мы не знаем, когда конкретно она была основана. Возможно, в течение 3 лет, когда Павел находился в Ефесе, где он пробыл 3 года. Церковь Смирны была примерно в 60 километрах оттуда. Она никогда не упоминается в книге Деяний. Это была замечательная, чистая церковь. У нас нет ничего конкретного по этому поводу, за исключением 19 главы книги Деяний и 10 стиха, где рассказывается о том, как Павел проповедует, говорит смело и убеждает людей в Ефесе о Царстве Божьем. 10 стих. Это происходило в течение 2 лет. Так что все, кто жили в Асии, слышали Слово Господне, как иудеи, так и греки. Но это Малая Азия, и это включает в себя Смирну. Мы можем предположить, что во время этого взрыва Евангелия, проповеди Слова Божьего под руководством апостола Павла, отмеченного там в 19 главе Деяний, Евангелие распространилось по всей Малой Азии. Все в Малой Азии услышали, и некоторые в Смирне были обращены к Богу, и там родилась церковь. Жизнь была для них очень опасной, потому что они не говорили того, что должны были сказать все остальные тоже, а именно «Кесарь есть Господь! Кесарь есть Господь!» И не исповедовать, что «Кесарь Господь» может оказаться фатальным. Массовые казни христиан происходили на протяжении всего 1-го столетия, когда они не говорили, что «Кесарь Господь». Итак, каковым было свидетельство христиан? «Иисус Господь». Это могло быть смертным приговором. И, кстати, «Смирна» означает «мира». Это греческое слово, обозначающее «миру». Вы знаете, что такое «мира»? «Мира» — это мазь, получаемая из колючего дерева. Она использовалась для создания ароматов, которые наносились на тела при бальзамировании. Это был прекрасный аромат. В Евангелии от Матфея 2 главе говорится, что мудрецы принесли Иисусу Смирну, миру. Христу было предложено вино со Смирною. По-видимому, она также обладала каким-то успокаивающим свойством. В Евангелии от Иоанна в 19 главе говорится, что когда они похоронили тело Христа, они покрыли его тело алоэ и смирной. Таким образом, Смирна становится символом страдания. Смирну использовали для нанесения на мертвые тела, потому что евреи не бальзамировали их, они просто скрывали их запах. И, конечно, в древние времена в любом случае существовало не так уж много адекватных методов обращения с мертвыми телами. Итак, вот церковь под названием Смирна. Церковь, которая в некотором смысле нуждается в помазании, потому что ей грозит смерть. Это прекрасно показывает характер страдающей церкви, страдающей до самой смерти. Предположительно, миру нужно было раздавить, чтобы она издавала свой аромат. Бог позволил сатане разрушить жизни людей в городе Смирна, чтобы вознести сладость их благоухания к небесам. Так же, как раненый ребенок, возможно, бежит к любящему родителю, так и сокрушенные христиане в Смирне бежали в поисках убежища к своему Господу. Они страдали от преследований. Смерть для них была реальностью, и они приходили к Христу за утешением и убежищем. Это была бедная церковь. В 9 стихе говорится: «Я знаю твою нищету». У них не было человеческих ресурсов. И в отличие от Ефеса, они не отказались от своей первой любви. Они любили, и они любили Господа с усердием. И, возможно, поэтому, как мы уже сказали, их так сильно преследовали. Чем больше они любили Господа, тем очевиднее это становилось, тем большей проблемой они были. Итак, мы встречаем церковь мира, Смирну. Небольшая группа христолюбивых святых, обездоленных, раздавленных, бессильных, преследуемых, но утешенных в присутствии своего Спасителя. Теперь немножко о самом городе, Смирна. Историки говорили, что это был самый красивый город в Малой Азии. И Малая Азия может быть очень красивым местом, даже сегодня, земля Турции. Смирну называли великолепной короной Малой Азии. Однако ее великолепие должно быть временами казалось плохой компенсацией за то, что пренебрег архитектор города. Историки говорят, что при планировании города он опустил вопрос канализации, поэтому его улицы были похожи на канализацию, особенно в дождливые времена. Так что благоуханием Смирны была не только мира. Смирна была старой, как гласит история, еще с древних времен человеческой истории там был город. Он был восстановлен за 290 лет до Рождества Христова. Он пострадал от землетрясений, пожаров и войн. И его перестраивали и перестраивали. Сегодня это крупный город в Турции под названием Измир. Это современное название Смирны – Измир. Но если вы отправитесь в Ефес, вы не найдете там никакого города. Его нет. Вы не найдете там никакой церкви. Вы найдете великолепные руины и названия, которые они ему дают – Кушадасы. Это Ефес. Вам придется пройти долгий путь, чтобы добраться до города. Если вы отправитесь к развалинам древней Смирны, то окажетесь в Измире. Ефес исчез, его гавань заполнилась илом, но Смирна жива, и в Смирне все еще есть христиане. Сейчас в Измире, как известно, насчитывается около 250 церквей. Это коптские, католические, православные и сирийские церкви, всевозможные священнические церкви. Но есть люди, которые говорят нам, что в Измире есть истинно верующие, которые живут и по сей день. У Христа там есть свои избранные. Он сдвинул светильник из Ефеса, но не из Смирны. Христиане сегодня все еще подвергаются там притеснениям со стороны мусульман, подвергаясь жестоким и смертельным преследованиям. Во времена Римской империи Смирна была большим городом с гаванью. Гавань заходила в глубину страны примерно на 55 километров, как нам говорят. Одно из красивейших мест в мире. прекрасное место. Аристидис сказал, что ветры дуют через каждую часть Смирны и делают ее такой же свежей, как роща деревьев, что, возможно, было небольшой компенсацией за тот факт, что ветер частично создает проблемы, если нет никакого способа избавления от канализации источных вод. Но, тем не менее, древние писатели благосклонно отзываются об этом месте. Сама местность была живописной. Для некоторых это был идеальный город, который начинался с гавани и пересекал красивые узкие перегорья. А также там за городом был погос – холм, покрытый храмами и благородными великолепными зданиями. Это был научный центр. Это был даже древний центр медицины. Смирна была свободным городом, который всегда был на стороне победителя во всех римских гражданских войнах, поэтому сохранил свою свободу. Это было место поклонения императору. Вот почему Рим оставил его в покое. Он был центром всех видов языческого поклонения. Поклонение Кибелле, Аполлону, Асклепию, Афродите, Зевсу. У всех этих божеств были храмы в Смирне. А еще там был великолепный храм в честь Гомера, который там родился. Каждый год каждый житель Смирны должен был воскурить благовоние Цезарю. Там был большой алтарь, алтарь Цезаря. И люди должны были каждый год ходить и жечь благовоние Цезарю, а затем получать сертификат о том, что они это сделали. Без сертификата вас бы преследовали, потому что вы нарушали высший закон Смирны. Быть без такого сертификата, как было в случае с христианами, которые не признавали, что Цезарь Господь, а только Иисус Господь, означало рисковать разоблачением и смертью. Примерно через полвека после Иоанна пастор церкви в Смирне, который знал Иоанна, был сожжен заживо в возрасте 86 лет. И история гласит, что он был по меньшей мере 12-м значительным мучеником в Смирне. Город Смирна объединился с римлянами, потому что они получали от римлян то, чего они сами хотели. Римляне ненавидели христианство, и они тоже ненавидели христианство. В Смирне была еще одна община, которая ненавидела христианство, и это была еврейская община. Евреи неоднократно делали доносы властям Смирны против христиан и подстрекали местное правительство, чтобы те их атаковали. Они находились под всевозможным давлением. Но наш Господь говорит к ним с похвалой в 9 стихе. «Я знаю твои дела и скорбь. Я знаю твою скорбь. Я знаю твой тлипсис, давление, преследование, сокрушение, что вроде как сочетается с мирой». Это слово «тлипсис» означает быть раздавленным, быть прижатым. «Я знаю, через что ты проходишь, твои страдания». Это произошло по трем причинам. Номер один – их оппозиция поклонению императору. За 200 лет до Рождества Христова Рим олицетворял Диа Рома, сам Рим как богиню, и она была построена в Смирне. Рим был богиней, а Цезарь был богом. Смирна стала центром поклонения Риму и Цезарю. Там можно было бы сказать: «У нас нет другого бога, кроме Цезаря». Христиане, конечно, отказались бы возносить благовоние перед алтарем императора. Там был большой бюст императора. Они не называли его Господом, из-за этого у них были разногласия с правительством. Так что гонения возникали из-за вопроса поклонения императору. Во-вторых, из-за самого языческого поклонения. Они поклонялись всем богам, о которых мы упоминали ранее, и многим другим храмам, праздникам, богам, богиням, тысячам. А христиане нет. Они во всех отношениях не соответствовали той культуре. В-третьих, у них была оппозиция из-за евреев, из-за иудеев. Вернемся к 9 стиху. «Я знаю злословие тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а на самом деле они не таковы, но сборище сатаны». А в английском переводе сказано так. «Я знаю богохульство иудеев, которые являются синагогой сатаны». Это страшное заявление. Они всегда были синагогой Бога, всегда. Они бы праздновали тот факт, что поклоняются единому истинному живому Богу. Однако они отвергли своего Мессию, и отвергнув своего Мессию Господа Иисуса Христа, иудаизм действительно продемонстрировал, что он такой же сатанинский, как поклонение императору или поклонение любому другому ложному богу или любой другой ложной религии. Они были богохульниками. Они говорят, что они иудеи, но они виновны в богохульстве. Ну а что такое богохульство? Слова, сказанные против Бога, клевещущие на Бога. Они хулили Христа, следовательно, они ненавидели Бога. Павел говорит в послании к римлянам 9:6. «Ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, не все евреи являются настоящими избранными Богом евреями». И вот что это значит. Они говорят, что они евреи, но это не так. Они не настоящие евреи. Римлянам 2, 28 и 29. «Не все евреи являются настоящими евреями или истинными евреями». Итак, появились ненавидящие Христа, ненавидящие Евангелие, еврейские люди. Синагоги в городе стали синагогами сатаны и выступили против истинно верующих. Они были оклеветаны руками евреев. Евреи присоединились к язычникам, предавая их смерти. Ненависть евреев к христианам, откровенно говоря, хорошо знакома в книге Деяний. Вы видите это в 13 главе в Антиохии, вы видите это в 14 главе в Иконии и Листре, вы видите это в Деяниях 17 главе в Фессалониках. Евреи преследовали христиан, и они были жестоки по отношению к ним. Есть интересная книга под названием «Почему евреи либеральны?». И в этой книге автор отвечает на вопрос, почему еврейский народ так либерален в Америке, когда Америка дала им то, чего не дала им ни одна страна, в которой они когда-либо были. Свободу, возможности, которых они никогда не испытывали нигде в мире. Конечно, за все века, что они были в Европе. Почему они либеральны? И их либеральность, по его словам, восходит к тому факту, что они глубоко возмущены. Они возмущены в своего рода хронологическом, поколенческом смысле христианством, потому что во имя Христа по всей Европе евреи подвергались преследованиям со стороны так называемых христиан. Христиане исторически преследовали евреев, и именно поэтому иногда так трудно бывает достучаться до них. Но вначале все было наоборот. Это были евреи, которые на самом деле не были настоящими верующими евреями, преследовали истинных христиан. А затем это были ненастоящие христиане, которые преследовали евреев. В Римской империи было много богатых евреев, к которым прислушивались власти, и они стремились уничтожить новорожденную церковь, стереть ее с лица земли. И они знали, что нация отвергла Христа. Они не хотели иметь с ним ничего общего. Первым римским императором, убившим христиан, был Нейрон. И он фактически выбрал двух друзей евреев, двух друзей прозелитов евреев, одного актера по имени Алитур, а другого его собственную любовницу Поппею. И Нейрон использовал их для убийства христиан. Они подпитывали недоброжелательство и клевету в уши Нейрона. В Смирне было значительное еврейское население, и они отравляли умы лидеров и народа против христиан. В 9 стихе Христос говорит, что Он знает о злословии тех, которые говорят о себе, что они иудеи, а они не таковы, но сборище сатанинское. Так что было ли то поклонение императору, языческое идолопоклонство или враждебность евреев, христиане там очень страдали и были бедными. Там же Господь говорит, «Знаю твои дела, и скорбь, и нищету, впрочем, ты богат». У них не было ресурсов. Греческое слово здесь означает, что у них ничего не было. Это не значит, что они принадлежали к среднему классу или к низшему среднему классу, но они были низшими из низших. Все это было частью гонения против христиан. Чтобы проиллюстрировать это, есть великое историческое имя, которое вы должны запомнить. Чтобы изобразить всю эту ненависть к христианам в Смирне, история оставила для нас подробности смерти Поликарпа. Поликарп знал Иоанна. Поликарп служил вместе с Иоанном в церквах Малой Азии. Историки говорят, что Поликарп был пастором церкви в Смирне и был убит в 155 году нашей эры в возрасте около 86 лет. Вот один такой отчет. В письме, адресованном церкви в Смирне, к другим церквям христианского мира говорится, что евреи присоединились к язычникам, требуя, чтобы Поликарпа, христианского лидера Смирны, бросили львам или же сожгли заживо. Они были первыми, кто подносили дрова для костра и пытались предотвратить доставку останков мученика его друзьям-христианам для погребения. Это было время публичных игр. Город был переполнен. Толпы были возбуждены. Внезапно раздался крик. «Долой атеистов! Пусть Поликарпа ищут!» Без сомнения, говорит этот историк, Поликарп мог бы спастись, но ему уже приснился сон, в котором он увидел, что подушка под его головой горит огнем. И он проснулся, чтобы сказать своим ученикам: «Я буду сожжен заживо». Его местонахождение было выдано преследователям маленькой девочкой-рабыней, которая рухнула под пытками, и они пришли, чтобы арестовать его. Даже командующий солдат не хотел видеть смерти Поликарпа, и на пути в город он умолял старика, говоря: «Что плохого в том, чтобы сказать Цезарь Господь? Принеси ему жертву и спаси твою жизнь». Но Поликарп был непреклонен в том, что для него Господом был только Иисус Христос. Он вышел на арену. Проконсул предоставил ему выбор – проклясть имя Христа и принести жертву кесарю или умереть. Его знаменитые слова были таковы: «80 лет я служу ему, и он не сделал мне ничего плохого. Как я могу хулить моего царя, который спас меня?» Тогда проконсул пригрозил ему сожжением, на что Поликарп ответил: «Ты угрожаешь мне огнем, который горит некоторое время и быстро угасает, ибо ты не знаешь огня, который ожидает нечестивых на грядущем суде и о вечном наказании. Почему ты ждешь? Приди и делай, что хочешь». Он оставался непоколебимым,

даже без обеспечения вашей привязи. Поэтому они оставили его свободно связанным в огне. И там он умер ради своего Господа Иисуса Христа. Есть еще один рассказ о том, что кто-то потянулся туда, где он был, увидев такое спокойствие, и вонзил в него нож, чтобы ускорить его смерть. Это точная история. Вот что случилось с пастором церкви из Смирны. Это Поликарп, который знал апостола Иоанна. Существуют записи этого человека, свидетельствующие об истине, которую проповедовали апостолы. У этой церкви не было ресурсов, она была настолько бедной. Ее оклеветали, обвинили, посадили в тюрьму и убили. Поликарп был своего рода исполнением того, что, по словам Господа, должно было произойти. Посмотрите на 10 стих. «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть. Вот дьявол будет ввергать вас в темницу, чтобы искусить вас, и будете иметь скорбь дней 10. Будь верен до смерти, будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни». Это была нищая церковь, как говорится в 9 стихе. Но, впрочем, что? Ты богат. Говоря по-человечески, с материальной точки зрения, они были бедными. Но ты богат. Сравните это с Лаодикийской церковью в 3 главе 17 стихе. «Ибо ты говоришь, я богат и разбогател, и ни в чем не имею нужды. А не знаешь, что ты несчастен и жалок, и нищ, и слеп, и наг». Церковь в Смирне ничего не имела и была духовно богатой. Церковь в Лаодикии имела все и была духовно банкротом. Тогда кто на самом деле богат? Итак, повеление в 10 стихе «Не бойся ничего, что тебе надобно будет перетерпеть». Как сказано в Псалме 55, 12 стихе. «На Бога уповаю, не убоюсь. Впереди еще больше страданий. Вот дьявол будет ввергать из среды вас в темницу». Очень конкретно. «Некоторые из вас отправятся в тюрьму, и будете иметь скорбь дней 10». Это может быть конкретно то, что это может быть только временное 10-дневное тюремное заключение. Или это может быть на самом деле в течение 10 дней, когда все они будут посажены в тюрьму. Или многие из них будут посажены в тюрьму. Не то чтобы они были в тюрьме в течение 10 дней, но в течение 10-дневного периода эти аресты будут продолжаться. Некоторые комментаторы даже предполагают, что это не столько 10 реальных дней, сколько период преследования. Мы знаем, что это продолжалось по крайней мере до 50 или 60 лет после того, как было написано Откровение, вплоть до смерти Поликарпа. «Вас будут преследовать. Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни. Будь верен до самой смерти». И в Библии много говорится об этом. «Прибудьте во мне», — сказал Христос. Еще один способ сказать то же самое. «Пребывать» значит «оставаться». Это великая истина об упорстве и настойчивости святых. Если вы терпите, значит, вы истинно верующий. Нам приходят на ум слова нашего Господа из Евангелия от Матфея 24:13. «Претерпевший же до конца спасется». И это было сказано в контексте гонений. «Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется». Тот, кто выдержит до конца. Истинная вера выживает. Истинная вера долговечна. Истинная вера доказывается гонениями. В Матфея 10:22 Христос предсказал, говоря: «И будете ненавидимы всеми за имя Мое. Претерпевший же до конца спасется». Истинно верующие проходят через все это. Они проходят через это с триумфом. Они проходят через это победоносно. Совет таков. Вас будут преследовать. Вы почувствуете гонение. Оно будет жестоким.
Сатана собирается развязать против вас враждебные действия, которые приведут к тому,

что некоторые из вас отправятся в тюрьму. Возможно, многие из вас на какое-то время попадут в тюрьму. Может наступить особенно жаркое время, когда вас посадят в тюрьму. Это будет стоить некоторым из вас жизни. Вы будете подвергнуты испытаниям вплоть до смерти. «Будь верен до смерти, и я дам тебе венец жизни», — говорит Господь. Что является венцом жизни? Венец, который есть жизнь. Венец, который есть вечная жизнь. Все, что у нас есть, — это обещание небес. Будьте верными во время гонений. Что бы это ни было, тюрьма или наказание, или смертная казнь, будь верен до конца, и я дам тебе венец, который есть вечная жизнь. Венец — это вечная жизнь. И затем он говорит, имеющий ухо пусть слышит, что Дух говорит церквям. Побеждающий, тот, кто преодолеет все угрозы, все преследования, всю враждебность, все невзгоды, все нападения и смерть, не потерпит вреда от второй смерти. Вы можете умереть первой, физической смертью, но вы никогда не испытаете второй, духовной смерти, если вы побеждающий. Что он имеет в виду под словом «побеждающий»? Мы должны понять это. И для этого мы обратимся к первому посланию Иоанна, 5 главе, стихи 4 и 5. «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. Это победа, которая победила мир. Вера наша. Наша вера. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? Если у вас есть истинная вера в Господа Иисуса Христа, то вы победите. Вам может причинить боль временная первая смерть, если хотите, но вам никогда не будет больно от второй смерти. Вторая смерть – это окончательная смерть. Это и есть та самая вечная смерть, и она вас не коснется. Книга Откровения заканчивается таким обещанием. «Сей я гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есть Альфа и Омега, первый и последний, начало и конец. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город вратами. Вы идете прямо в вечность». Ранее в 20 главе это так замечательно. 12 стих. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом, и книги были раскрыты, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. И отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая». Вы никогда этого не испытаете. Если вы истинный христианин с верой, которая преодолевает все это, даже вплоть до первой смерти, вы никогда не испытаете на себе второй смерти. Итак, мы встречаем бедную, маленькую, богатую церковь, раздавленную, преследуемую, благоухающую, победоносную. В конце концов замученная, заключенная в тюрьму, но вечно победоносная, вечно торжествующая, готовая умереть однажды, но ей никогда не придется умирать дважды. Если у вас есть уши, то услышьте эти слова.

0: Радио «Новая жизнь». Дыхание твоей веры.
1: В 7-й год делай прощение. Прощение же состоит в том, чтобы всякий взаимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради Господа Бога твоего. С иноземца взыскивай, а что будет твое у брата твоего, прости. Разве только не будет у тебя нищего? Ибо благословит тебя Господь на той земле, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы ты взял ее в наследство, если только будешь слушать голоса Господа Бога твоего и стараться исполнять все заповеди сии, которые я сегодня заповедую тебе. Ибо Господь Бог твой благословит тебя, как Он говорил тебе, и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы, и господствовать будешь над многими народами, а они над тобою не будут господствовать. Если же будет у тебя нищий кто-либо из братьев твоих в одном из жилищ твоих на земле твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, то не ожесточи сердце твоего и не сожми руки твоей пред нищим братом твоим. Но открой ему руку твою и дай ему взаймы, смотря по его нужде, в чем он нуждается. Берегись, чтобы не вошла в сердце твое беззаконная мысль: приближается 7-й год, год прощения, и чтобы от того глаз твой не сделался немилостив к нищему брату твоему, и ты не отказал ему, ибо он возопиет на тебя к Господу, и будет на тебе великий грех. Дай ему, и взаймы дай ему, сколько он просит и сколько ему нужно. И когда будешь давать ему, не должно скорбеть сердце твое, ибо зато благословит тебя Господь Бог твой во всех делах твоих и во всем, что будет делаться твоими руками. Ибо нищие всегда будут среди земли твоей. Потому я и повелеваю тебе: отверзай руку твою брату твоему, бедному твоему и нищему твоему на земле твоей. Если продастся тебе брат твой, еврей или евреинка, то 6 лет должен он быть рабом тебе, а в 7-й год отпусти его от себя на свободу. Когда же будешь отпускать его от себя на свободу, не отпусти его с пустыми руками, но снабди его от стад твоих, от гумна твоего и от точила твоего. Дай ему, чем благословил тебя Господь Бог твой. Помни, что и ты был рабом в земле египетской, и избавил тебя Господь Бог твой. Потому я сегодня и заповедую тебе сие. Если же он скажет тебе: не пойду я от тебя, потому что я люблю тебя и дом твой, потому что хорошо ему у тебя, то возьми шило и проколи ухо его к двери, и будет он рабом твоим навек. Так поступай и с рабою твоею. Не считай этого для себя тяжким, что ты должен отпустить его от себя на свободу, ибо он в 6 лет заработал тебе вдвое против платы наемника. И благословит тебя Господь Бог твой во всем, что не будешь делать. Все первородное мужеского пола, что родится от крупного скота твоего и от мелкого скота твоего, посвящай Господу Богу твоему. Не работай на первородном вале твоем, и не стриги первородного из мелкого скота твоего. Пред Господом Богом твоим каждогодно съедай это ты и семейство твое на месте, которое изберет Господь Бог твой. Если же будет на нем порок, хромота или слепота, или другой какой-нибудь порок, то не приноси его в жертву Господу Богу твоему, но в жилищах твоих ешь его. Нечистые, как и чистые, могут есть как серну и как оленя. Только крови его не ешь, на землю выливай ее, как воду.

сердца, благодать нам и мир от Отца. И в открытое сердце к Нему я, облеченный к Иисусу, бегу. Я навстречу любви дорогу.

Момент истины. Практическое богословие. Правильное отношение людей с Богом – это отношение любви. Для того, чтобы объяснить человеку, как следует проявлять любовь, Господь дал заповеди закона. Но человек не может в совершенстве исполнить закон. Поэтому Бог установил ветхозаветнюю систему жертвоприношений. Жертвоприношения сдерживали гнев Бога по отношению к грешникам и указывали им на обещанного Искупителя. Когда же Спаситель пришел, исполнил закон и пострадал на кресте за наши грехи, тогда ветхозаветная система жертвоприношений стала больше не нужна. Совершенное исполнение закона Христом вменяется верующим всех времен. Благодаря этому мы находимся в отношениях любви и мира с Богом. Доказательством таких отношений всегда становится наше стремление отвечать послушанием на Его незаслуженную любовь.

Сокровища пуритан. Ричард Бакстер. О вечере Господней. О, какие несказанные тайны и сокровища милости поданы нам в таинстве! Мы приобщаемся к примирившемуся с нами Богом, нас приводит к Нему великий примиритель. Мы приобщаемся к нашему благословенному Искупителю, распятому и прославленному, принесенному ради нас к нашему главе, который нас оживляет, хранит и укрепляет. Мы приобщаемся к Святому Духу, который прилагает к нашим душам благо искупления, приводит нас к Сыну и передает нам от Него свет, жизнь и силу, дает нам Его благо и приумножает их в нас. Мы приобщаемся к телу Христову, к Его священному народу, к наследникам жизни. Служитель Христов, действуя по Его поручению, представляет перед нами распятого Христа. Для этого приготовляется хлеб и вино, и мы видим Христа распятого. Как будто Он перед нами, и верой полагаемся на Него, и постигаем истину этого спасительного средства, и созидаем свои души на этом прочном основании. Когда тот же служитель по Христову поручению предлагает Христово тело, Его кровь, Его благо, они так же сильны и действенны для нас, как если бы их предложил нам Христос. И когда наши души получают Его по вере, возбуждаемой в нас Святым Духом, приобщение наше к Нему так же истинно, как и то, что наше тело получает хлеб и вино, Его олицетворяющее.

0: Молитва пуритан.
1: Благословенный Господи Иисусе Христе, ни один человек умом своим не смог бы придумать или измыслить благовестие. Совершитель предвечной благодати, Ты и вестник, и весть ее, живший на земле, являющий безмерное сострадание, предавший жизнь свою на поругание, страдание на смерть, дабы я был спасен, искуплен, освобожден. Благословен будь, Отче, за то, что устроил этот путь. Вечное благодарение Тебе. О, Агнец Божий, за то, что открыл путь этот. Хвала вечная Тебе, о Дух Святой, за то, что Ты проложил путь этот в моем сердце. Славная Троица, запечатлей в моем сердце благую весть, дабы силой ее одушевлялась всякая способность души моей. Дай мне слышать, признавать, исповедовать, ощущать силу этой вести. Учи меня обретать это могущественное благословение. Помогай мне отрекаться от всякого вожделения, дорогого моему сердцу, покорять свое сердце и жизнь повелением этой вести, подчинять ей свою волю, управлять сообразно с ней своими стремлениями, преобразовывать в духе онной свое разумение, строго держаться правил истинного благочестия, не отступая от них ни в коем случае, ни для какой-либо выгоды, дабы избежать зла, неудобства или опасности. Приведи меня ко Христу, дабы от Его позора мне взыскать славы. Не дай мне повода притязать на мнимую праведность по делам. О, милостивый Искупитель, я пренебрегал Тобою слишком долго, часто распинал Тебя вновь и вновь своей нераскаянностью, подвергал Тебя явному поруганию. Я благодарю Тебя за терпение, которое Ты так долго являл мне, и за благодать, которая ныне внушает мне желание принадлежать Тебе. О, соедини меня с Собою нерасторжимыми узами, дабы ничто и никогда не отдаляло меня от Тебя, мой Господь и Спаситель».

0: Радио «Новая жизнь». Ритм твоей жизни.
1: Книга Иова. 9 глава. Как оправдается человек перед Богом? Правда. Знаю, что так. Но как оправдается человек перед Богом? Если захочет вступить в прение с Ним, то не ответят ему ни на одно из тысячи. Премудр сердцем и могущ силою, кто восставал против Него и оставался в покое? Он передвигает горы, и не узнают их. Он превращает их в гневе своем. Сдвигает землю с места ее, и столбы ее дрожат. Скажет солнцу и не взойдет, и на звезды полагает печать. Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря. Сотворил Ас, Кесиль и Хима, и тайники юга. Делает великое, неисследимое и чудное без числа. Вот. Он пройдет передо мною, и не увижу его. Пронесется, и не замечу его. Возьмет, и кто возбранит ему? Кто скажет ему, что ты делаешь? Бог не отвратит гнева своего. Пред ним падут поборники гордыни. Тем более, могу ли я отвечать ему? И приискивать себе слово перед ним. Хотя бы я и прав был, но не буду отвечать, а буду умолять судью моего. Если бы я воззвал, и он ответил мне, я не поверил бы, что голос мой услышал тот, кто в вихре разит меня и умножает безвинно мои раны. Не дает мне перевести духа, но пресыщает меня горестями. Если действовать силою, то он могуществен. Если судом, кто сведет меня с ним? Если я буду оправдываться, то мои же уста обвинят меня. Если я невинен, то он признает меня виновным. Невиновен я. Не хочу знать души моей. Презираю жизнь мою. Все одно. Поэтому я сказал, что он губит и непорочного, и виновного. Если этого поражает он бичом вдруг, то пытки невинных посмевается. Земля отдана в руки нечестивых. Лица судей ее он закрывает. Если не он, то кто же? Дни мои быстрее гонца. Бегут, не видят добра. Несутся, как легкие ладьи, как орел стремится на добычу. Если сказать мне, забуду я жалобы мои, отложу мрачный вид свой и ободрюсь, то трепещу всех страданий моих, зная, что ты не объявишь меня невинным. Если же я виновен, то для чего напрасно томлюсь? Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь. Возгнушаются мною одежды мои. Ибо он не человек, как я, чтобы я мог отвечать ему и идти вместе с ним на суд. Нет между нами посредника, который положил бы руку свою на обоих нас. Да отстранит он от меня жезл свой, и страх его да не ужасает меня. И тогда я буду говорить и не убоюсь его, ибо я не таков сам по себе.

0: иного.
1: Мир иного.
0: Размышления о личности и качествах Бога.
2: Бог благодатный.
3: И сказал Господь: «Я проведу перед тобою всю славу мою и провозглашу имя Яхвы перед тобой. И кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Книга Исход, глава 33. Многие люди сегодня считают, что они достойны лучшего. Я достоин этой машины или этого дома. Я достоин высокооплачиваемой работы или лучших оценок в классе. Если вы слушаете СМИ, то знаете, что вся реклама устроена так, чтобы убедить вас, что вы достойны тех вещей, которые вам пытаются продать. Они хотят, чтобы мы верили, что это правильно и справедливо. Все, что человек хочет, он должен получить, ведь он этого достоин. Однако Библия дает нам совершенно другой взгляд. Когда Библия говорит о том, что мы достойны, то речь идет совсем о другом. Вот что сказано о наших греховных сердцах. «И увидел Господь, что велико развращение людей на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Все уклонились, сделались равно непотребными. Нет делающего добро, нет ни одного. Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Ибо возмездие за грех — смерть». Писание ясно показывает, что все люди — потерянные грешники, которые не имеют права даже надеяться на что-то. Их единственная надежда — Божья всевластная благодать. Все заслуживают Божьего гнева и его наказания. По справедливости все должны попасть в ад. Но Бог милостив. Он не дает нам того, что мы все заслужили. Есть тонкое различие между благодатью и милостью. Конечно, у Бога есть оба этих качества. Однако Писание учит, что спасительная благодать дается только избранному народу Божьему. Артур Пинк сказал: «Благодать — это совершенство Божьего характера, которое проявляется только к избранным». Он продолжает: «Как в Ветхом Завете, так и в Новом, благодать Божья не дана всем людям. Конечно, Писание говорит, что Бог посылает дождь на праведных и неправедных. Бог изливает земные благословения и на верующих, и на неверующих. Эту доброту Бога обычно называют общей благодатью. Милость Бога на всех делах Его. Бог проявляет милость, когда не дает вам то, что вы заслужили, или дает вам временное облегчение от того, что вы заслужили. Только по милости Божьей человечество не было мгновенно уничтожено Божьим гневом и Его справедливым судом. Верующие же получат от Бога и милость, и благодать. Благодать Бога — это Его незаслуженное расположение к овцам Его стада, к Церкви, которая есть невеста Христа. Благодать, являясь качеством Бога, вечна. Бог всегда был Богом благодати, даже когда Его благодать еще не была проявлена к Его народу. Павел объясняет, что Бог спас нас не по делам нашим, но по Своему изволению и благодати, данной нам в Христе Иисусе прежде вековых времен. Благодать Бога всевластна. Бог дает благодать только тем, кого Он избрал. В тексте, который мы слышали в начале, говорится: «Кого помиловать, помилую, кого пожалеть, пожалею». Бог всевластно и свободно дарует свое благоволение тем, кого Он избрал. Также Божья благодать — это дар. Мы получаем благодать безвозмездно, не давая за нее никакой платы. Павел пишет: «И по благодати вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар». Однако мы должны помнить, что благодать безвозмездна для нас, а Иисус заплатил за нее Своей жизнью. Иисус взял на Себя наказание за наш грех, чтобы мы получили дар праведности и вечной жизни. Одной из целей Божьего закона — показать, насколько люди грешны. В Его свете мы еще лучше видим чудо благодати, как пишет апостол Павел. Закон же пришел после, и таким образом умножилось преступление. А когда умножился грех, стало преизобиловать благодать. Наконец, мы призваны возрастать в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Мы полностью прощены и призваны праведными через веру в Иисуса. Бог продолжает преображать нас каждый день, пока мы не достигнем полного возраста Христова. Только по благодати мы спасены. Только по благодати мы имеем радость и надежду в Евангелии Иисуса Христа. Только по благодати мы живем и движемся и существуем. Только по благодати Бог прощает наши грехи и принимает нас как праведных перед Ним. Только по благодати однажды Он примет нас в свою славу.

Томас Бостон. Неполноценная святость. Давайте рассмотрим действие силы духа самого человека. На поверхностный взгляд эта сила как будто имеет отношение к истинной святости, но на самом же деле она исходит не из сверхъестественных источников и вытекающих оттуда высоких целей и задач, ибо проистекает из самой себя. Она вливается в мертвое море, то есть снова в себя, и находится столь же далеко от истинной святости, сколь земная природа человеческая от благодати. Обладающий такой неполноценной святостью человек подобен обычному лодочнику, плывущему по воде на своих собственных веслах, в то время как корабль, направляющийся в землю Эммануила, несется на всех парусах, раздуваемых веянием Божественного Духа. Может ли быть истинным освящение без Христа? Может ли быть истинным освящение без участия Святого Духа? Можем ли мы быть причастниками Духа Святого не через посредство Иисуса Христа, который есть путь, истина и жизнь? Иоанна 14:6. Скорее выпавшая утром роса просочится сквозь гору из твердого кремня, чем благодать Божия снизойдет на грешников не через того, кого Отец поставил источником всякого божественного влияния на людей. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота. Послание Колоссянам 1:19. Вот почему многие лишаются своего кажущегося освящения и никогда его вновь не обретают, ибо они не являются теми ветвями, которые действительно соединены с истинной лозой. И в то же время, благодаря соединению с животворящим стволом посредством животворящего Духа Святого, многие восстают из своего порочного состояния.

снег, туда пойду, что за день, радостный день будет там. Там не будет забот, мир и радость не пройдет, ни болезнь, ни слеза. Радость будет без конца, буду вечно я тогда прославлять Царя Христа. Что за день?

когда встречу я Христа, Он возьмет меня с собой.

за день, радостный день будет там. Скоро день тот придет, и не будет всех забот.

0: учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Сегодня мы коснемся одного качества, одной характеристики Божией, которая, пожалуй, наиболее часто упускается людьми. Это характеристика Божье провидение. Бог велик в своей личности, и его величие, конечно же, выражается в том, что он однажды сотворил мир из ничего. Его величие выражается в том, что он может остановить или изменить действие естественных законов природы. Мы читаем в книге «Исход», когда разделилась вода, и люди прошли по морю. Мы читаем, как Иисус Христос ходил по морю. Мы видим, как Христос исцеляет людей, как Он изгоняет бесов. То есть могущество Божьей силы вторгается в жизнь, останавливает, направляет все то, что происходит здесь. Но есть еще одно качество, еще одна особенность Божьей личности. Это особенность, которая превосходит все то, что я сейчас перечислил. Это Божье провидение. Смысл Божьего провидения в том, что Бог может управлять событиями, не останавливая законов природы и позволяя людям принимать их собственные решения. Вот в этом уникальность Божьего провидения. Люди действуют, исходя из того, что им кажется сейчас правильным. Они принимают решения, которые они принимают. При этом здесь тысячи разных людей вокруг. При этом здесь разные обстоятельства, погода, политика, экономика, всякие действия, которые случаются одновременно. Но во всем этом Божье провидение способно достичь определенной Богом цели. Как я уже сказал, это удивительное проявление Божьей мудрости и удивительное проявление Его силы. Как бы ни действовали люди, как бы ни складывались обстоятельства, Бог всегда достигает своей цели. Это одна из важнейших истин Священного Писания, и книга «Бытие» рассказывает нам об этом очень ярко, очень доступно и очень убедительно. На каком-то этапе нам, людям, может казаться, что ситуация складывается не в пользу Божьих людей, не в пользу Божьих целей, в ущерб Божьим интересам. Но когда мы посмотрим немного шире, выясняется, что эти, казалось бы, проигрышные ситуации, они в действительности оказываются важными деталями в общем Божьем плане достижения Его более великой цели. Вот это и называется парадоксами Божьего провидения. Я так и назвал сегодняшнюю проповедь «Парадоксы Божьего провидения». И смысл этого в том, что мы часто соприкасаемся с тем, что кажется нам поражением, кажется провалом, кажется неудачей, но в действительности это важная ступенька для достижения того, что Бог определил для нас в своей цели. Я напомню, что мы находимся в той части книги «Бытие», которая посвящена истории Иакова. Первые 12 глав Библии были посвящены объяснению того, что было до того, закладывались основы. Помните, Бог рассказывает историю через Моисея, историю, как люди живут, когда они, после того, когда они восстали против Бога. Первый мир очень быстро пришел к катастрофе, к полной катастрофе, полное разрушение, так что Бог вынужден был их уничтожить потопом. Начинается новое начало с Ноя, и мы видим, что даже вот эти благочестивые люди, которых Бог сохранил от потопа, даже они достаточно быстро извращают пути свои. Мы видим, как грех живет в них, и грех действует. И еще через какое-то время мы читаем строительство Вавилонской башни, желание самоутвердиться, желание достичь неба. И вот после этого Бог начинает историю еврейского народа, историю Израиля. Это важный народ и важная история. Важный, потому что с историей израильского народа связана история искупления. История пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Вот почему важно изучать Ветхий Завет. Ветхий Завет раскрывает перед нашим взором историю искупления. Ветхий Завет показывает, почему нужно было искупление. Он показывает, какими методами Господь делает искупление. Он рассказывает о том, в чем заключается природа этого очень важного аспекта жизни самой по себе. Когда мы читаем историю Израиля, мы соприкасаемся с несколькими очень интересными явлениями. Одно из них, заключается в том, что само появление Израиля было чудом. Помните, Бог призывает Авраама, обещает ему землю, потомство и благословение. Проходят годы, проходят десятилетия, у Авраама нет сына. Этот сын появляется тогда, когда у них уже не только никакой надежды нет, у них нет физической возможности родить детей. То есть Бог показывает, что вот само появление Израиля – это чудо Божие. Это очень важная истина, друзья. Все доброе, что может быть в нашей жизни, все ценное, что приходит от Господа, приходит как чудо Божие. Приходит не потому, что мы рассчитали. Помните, Авраам с Сарой рассчитывали, они пробовали решить свои проблемы по-человечески, и у них не получилось. Божье приходит от Господа. То же самое было у Исаака. Дальше мы видим историю Иакова, очень сложную историю. Вообще, вся сохранность Израиля – это чудо. В истории израильского народа было огромное количество ситуаций, в которых они не должны были жить больше, они должны были исчезнуть. Много таких ситуаций. И мы видим, что Господь, допуская эти ситуации, постоянно показывает: вы зависите от меня, вы абсолютно полностью зависите от меня. И при всем этом он говорит: я если начал свое дело, я доведу его до конца. Вот в этом важность истории израильского народа. Сегодня мы коснемся нескольких деталей в этой истории, история, которая связана с Иосифом. И эти детали раскрывают перед нашим взором величие Божьего провидения. Я разбил эту историю на несколько частей, я так назвал их сцены. Вот. И вот эта первая история, которую я назвал сценой первой, она демонстрирует Божье провидение ситуации с Иосифом в доме Потифара. Как мы уже отмечали выше, одна из ярких особенностей Божьего провидения в этих кажущихся парадоксах. С людьми, которые верны Богу, часто случаются необъяснимые неудачи. Тогда, когда Бог, с нашей точки зрения, должен был бы сохранить от беды, беда случается. Тогда, когда нас должна бы миновать болезнь, мы заболеваем. Когда кажется, что мы заслуживаем уважения, с нами не считаются по какой-то причине. Вот это то, что случается. Понятно, что это реальность пораженного грехом и тлением мира, но ведь Бог должен же защищать своих. Он должен же заботиться о тех, кто ему верен. Он должен охранять, тем более он обещал их благословлять. Это и есть парадокс Божьего провидения. Допуская в жизни своих детей трудности, скорби, допуская несправедливость со стороны окружающих людей, Бог делает это, чтобы привести нас к более важной и к более ценной цели, достижение которой невозможно было бы иным путем. И во всем этом, ведя нас этим путем, Бог достигает еще одну не менее важную цель. Бог достигает изменения нашего внутреннего мира. То есть Он создает условия, максимально необходимые для духовного роста. Итак, давайте посмотрим на первую ситуацию в истории Иосифа. Как вы помните, Иосиф был продан в рабство, братья его продали. Само по себе это ужасно, это несправедливо, это трагично. Иосиф потерял не только свою свободу, он потерял все, он потерял свою нацию, он потерял свою семью, он потерял связи, он потерял друзей, он потерял круг общения, в котором он привык находиться. Но мы видим, что даже в этих обстоятельствах Бог его не оставил, Бог продолжает его вести, и мы видим здесь очевидное благословение. 39 глава, мы читаем с 1 стиха. «Иосиф же отведен был в Египет, и купил его из рук измаильтян, приведших его туда, египтянин Потифар, царедворец фараонов, начальник телохранителей, и был Господь с Иосифом. Он был успешен в делах и жил в доме господина своего египтянина, и увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь дает в руках его дает успех». Первое благословение Иосифа в том, что он попадает в очень порядочные условия. Его могли бы продать, строить пирамиды. В то время было много рабов, которые строили в Египте пирамиды. Рабская сила использовалась в самых разных обстоятельствах, там, где их не жалели, там, где они умирали буквально. Но вот Бог так допускает. По Божьему провидению Иосифа покупает Потифар, царедворец фараона. И это не просто более благополучное место. Дело в том, что это правильное место. Это то место, которое играет важную роль на пути Иосифа к Божьей цели. Представьте себе Иосифа в той точке, он просто радуется. Ух, хорошо, хоть в соседа продали пирамиды строить, таскать эти камни тяжелые, а я здесь буду помогать здесь. Он не знал еще, что его поставят там высоко. Но самым главным благословением были вот эти слова. «И был Господь с Иосифом». Даже если бы он попал в пирамиды строить. Если Господь с Иосифом, это самое главное явление. Вообще, это удивительное явление. Кажется, что Иосиф совсем один. Вот представьте себя в его обстоятельствах. Когда ты в чужой стране, когда у тебя нет друзей, у тебя нет телефона, у тебя нет переписки. Все, что есть с прошлого, это жестокое предательство. Предательство твоих родных братьев. Родители, которые любили Иосифа и которых любил Иосиф, нет. Абсолютно нет никакой связи с ним. Более того, нет свободы. Он не может устраивать свою жизнь, завести себе какие-то новые контакты, какое-то новое общение здесь. То есть Иосиф абсолютно одинок. В самом тяжелом смысле этого слова. Но здесь очень важная фраза. «С Иосифом был Господь». Это самое главное, друзья мои. Бог дает нам то, чего никогда не дадут люди. Мы это знаем, но на практике нам очень трудно этим жить. На практике нам трудно этому учиться, и мы постоянно подменяем, ищем какие-то человеческие подмены, суррогаты этому. Вот почему важно иметь отношения с Богом. Реальные, настоящие отношения, которые приносят вам удовлетворение. Отношения, которые становятся инструментом обретения мира и радости. Вот почему этому нет альтернативы. Это важнее популярности среди людей. Это важнее материального благополучия. Это важнее здоровья. Это важнее политической стабильности. С Господом и в тюрьме свобода, и в страданиях покой. Так вот, Божье присутствие в жизни Иосифа выразилось в том, что Бог дал ему успех во всем, что он делал, и это сразу стало заметно. Посмотрите, здесь написано: «И увидел господин его, что Господь с ним, и что всему, что он делает, Господь в руках его дает успех». Это очень интересные слова. Смотрите, Потифар-то неверующий человек. Скорее всего, Иосиф говорит ему о Господе, что Потифар понимает, что это не просто успех этого молодого человека. Он понимает, что там есть связь с Богом, и с Богом еврейским, с Богом не египетскими богами, а с Богом, в которого верит этот еврей, с Богом, который ведет и охраняет, и заботится об этом Богу, об этом молодом человеке. 4 стих. Мы видим, как Бог располагает сердце Потифара, и снискал Иосиф благоволение в очах его и служил ему. И он поставил его над всем домом своим, и все, что он имел, отдал в руки его. То есть проходит период времени, у Иосифа появляется репутация, Бог располагает сердце Потифара, И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. И было благословение Господне на всем, что он имел в доме и в поле. И он оставил все, что имел в руках Иосифа, и не знал при нем ничего, кроме хлеба, который ел. То есть с Иосифом благословение пришло в дом Потифара, это было очевидно. Здесь, казалось бы, все должно бы и остановиться. Нам хочется, чтобы здесь все остановилось. Справедливость восторжествовала. Иосифа предали, Иосифа с Иосифом несправедливо поступили, а Бог вернул все, и вот теперь Иосиф здесь в очень хорошем месте. Но это еще не все. И вот здесь как раз случаются обстоятельства, которые изменяют данную картинку. Но часто происходит так в нашей жизни. Нам кажется, что вот сейчас эти обстоятельства Господь дал, мы пострадали, мы пережили трудности, теперь Господь компенсирует, и теперь все бы должно быть уже хорошо. Здесь возникает ситуация, которая ставит Иосифа перед выбором. Остаться верным Богу и подвергнуть себя риску, или же пойти на хитрость ради того, чтобы сохранить за собой привилегированное положение. Иосиф выбирает верность. 6 стих. Иосиф же был красив станом и красив лицом. И обратила взоры на Иосифа жена господина и высказала: «Спи со мной». Но он отказался. И сказал жене господина своего: «Вот господин мой не знает при мне ничего в доме, и все, что имеет, отдал в руки мои. Нет больше меня в доме этом, и он не запретил мне ничего, кроме тебя, потому что ты жена ему. Как же сделаю я это великое зло и согрешу перед Богом?» Когда она так ежедневно говорила Иосифу, а он не слушался, чтобы спать с нею и быть с ней. Заметьте, это продолжается достаточно долгое время. Проблема сексуальной похоти достаточно древняя. Сегодня весь мир помешан на сексуальности. Как мы видим, это было еще тогда, очень давно, это 2000 лет до рождения Иисуса Христа. Люди были такими же. Жена Потифара была обеспеченной женщиной. Как это часто бывает в таких случаях, она привыкла к многочисленным благам, к комфорту, к удовольствиям, которые у нее были, и ей захотелось чего-то большего. Ей понравился этот молодой раб. Умный, очень порядочный, очень аккуратный, очень способный, красивый, мужественный человек. Она привыкла, что к рабам относятся как к собственности. Рабы вообще не возражали. У них не было права возражать. Поэтому, когда она встречает отпор, несогласие от этого раба, это, конечно же, ее возмущает. Возможно, это была не первая ситуация для этой женщины, когда она искала удовлетворение своих страстей. Возможно, она даже думала, что раб этот должен считать за привилегию, что он станет ее фаворитом. Вполне возможно. Но здесь что-то пошло не так. Этот раб отказался от предложения. Более того, он отказывается после настойчивых требований. Посмотрите, здесь сказано, что она так говорила ежедневно. То есть это не раз, не два, на протяжении какого-то длительного времени. Причиной отказа Иосифа была его верность Богу. Посмотрите, что он говорит. Он говорит: «У меня есть господин, который мне доверяет. Я не могу его предать. Я просто не могу поступить. Я не могу быть предателем по отношению к своему господину». Ну и дальше подчеркивает. Он говорит: «Как же я сделаю это великое зло и согрешу перед Богом?» У Иосифа, Иосиф, по всей видимости, научился у отца, у сокрушенного отца. Он научился этим серьезным отношениям к Богу, серьезным отношением ко греху. И он говорит: «Я не могу предать доверие своего господина и не могу этого сделать, потому что это грех перед Богом. Я не могу это сделать». Иосиф поступает так, потому что он хорошо понимает, что его успех здесь, его благословение, которое он переживает, является результатом Божьей охраны, Божьего действия, Божьей благодати. Для Иосифа это очень ясно. И поэтому он очень сильно дорожит своими взаимоотношениями с Богом. Он знает, что поступить против Бога для него непорядочно, неблагодарно и опасно. И вот здесь опять, когда Бог, казалось бы, должен был бы оценить верность Иосифа. Вот посмотрите, человек, который пережил столько несправедливости, а здесь к нему подходят с такой пропозицией, с таким серьезным искушением, и он остается верным. И здесь вот по-нашему, нам кажется, Господь должен был бы вознаградить его и восстановить правду, и пришел бы хозяин, и выяснил бы ситуацию, и вот так, чтобы его правда восторжествовала. Но мы видим, Иосифа опять постигает неудача. Причем это несправедливость и очень жестокая несправедливость. Жена Потифара, не привыкшая слышать возражений, она решила свести счеты с несговорчивым рабом и подстроила обстоятельства так, чтобы можно было оклеветать его. Случилось в один день, когда он вошел в дом делать дело свое, а никого из домашних тут в доме не было. Она схватила его за одежду и сказала: «Ложись со мной». Но он, оставив одежду свою в руках, ее побежал и выбежал вон. Это была последняя попытка. Она решила взять его силой. Но он решительно отверг ее и здесь. И вот здесь в ход пошла ее коварность. 13 стих. Она же, увидев, что он оставил одежду свою, побежал вон. То есть она понимает, у нее в руках вещественное доказательство, и она может удобно повернуть ситуацию так, что у этого молодого человека будут серьезные проблемы. Она поднимает шум, кликнула домашних своих и сказала им так: «Посмотрите, он привел к нам еврея ругаться над нами. Он пришел ко мне, чтобы лечь со мной. Но я закричала громким голосом, и он, услышав, что я подняла вопли, закричала, оставил у меня одежду свою и побежал, и выбежал вон. Я оставила его одежду у себя до прихода господина его в дом свой». То есть она созывает народ и потом пересказывает все мужу свою изобретенную теорию, версию. «И пересказала ему те же слова, говоря: раб еврей, которого ты привел к нам, приходил ко мне ругаться надо мною. Но когда я подняла вопли, закричала, он оставил у меня одежду свою и убежал вон. Когда господин его услышал слова жены своей, которые она сказала ему, говоря: так поступил со мною раб твой, то воспылал гневом. Взял Иосифа господин его и отдал его в темницу, где заключены узники царя, и был он там в темнице». Рабам всегда верили меньше, чем свободным. Рабы вообще не имели права свидетельствовать в суде. А тем более, когда против раба свидетельствует хозяйка дома. Естественно, Потифар верит своей жене. В отличие от Иосифа, он не ответил ему верностью. Посмотрите, Иосиф был верным Потифару. Он верно работал на него, он верно заботился о благе дома его. Он верно защищал его интересы тогда, когда ему предлагали согрешить против Потифара. Но Потифар в этой ситуации отвечает неверностью, он даже не разбирался, просто бросил его в темницу. И в этом парадокс. Это еще один парадокс. Верность, кажется, приводит к неудаче и поражению. Иосиф, воспитанный новым Иаковом, Иаковом сокрушенным уже, с Израилем, он отличается от своих братьев, которые строили свою жизнь хитростью. Он отказывается от этих хитрых, лукавых, неверных, грязных путей. И вместо награды, вместо того, чтобы получить от Господа должное воздаяние, он получает несправедливое наказание, его бросают в темницу. Но в этом и заключается суть Божьего провидения. Он допускает трудность, он допускает несправедливость. Он допускает испытания только для того, чтобы вести нас к следующему уровню благословений, скрытых благословений. Сразу после этого мы читаем самые важные слова в этой истории, опять повторяются, 21 стих. «И Господь был с Иосифом». Вот посмотрите, обстоятельства складываются по-разному. И нам может показаться, что эти обстоятельства лучше, хуже, проигрывают несправедливости, какие-то разные обстоятельства, которые трудно найти им объяснение в данной точке. Но вот эта фраза, она решает все. И Господь был с Иосифом. Это и есть благословение. Когда Господь с нами, то даже самые трудные обстоятельства становятся для нас благословением. И здесь мы переходим ко второй сцене. Иосиф попадает в темницу, так как и до, там, как и до того, Господь сопровождает его, дает ему успех. Давайте еще раз 21 стих читаем. «И Господь был с Иосифом и простер к нему милость и даровал ему благоволение в очах начальника темницы. И отдал начальник темницы в руки Иосифа всех узников, находившихся в темнице, и во всем, что они там не делали, он был распорядителем». Начальник темницы и не смотрел ни за чем, что у него было в руках, потому что Господь был с Иосифом, и во всем, что он делал, Господь давал успех. Это, безусловно, было ободрением после жестокой несправедливости, которую Иосиф пережил со стороны жены Потифара и со стороны самого Потифара. Здесь его жизнь как бы начинается еще раз сначала. Но, как мы видим, это не главное. Центральным стержнем жизни Иосифа продолжает быть Божье присутствие в ней. Иосиф ценит это выше всего, и это выражается в его продолжающейся верности Богу. Как мы говорили, по всей видимости, Иосиф научился верности Богу у своего отца. Он вырос тогда, когда после покаяния отца. Он вырос после того, когда Иосиф и Иаков пережил сокрушение у потока Яавок. Он стал другим совсем человеком, и теперь доверие Богу, практическое послушание, служение Богу стали главными качествами этого человека. Во всяком случае, именно это мы видим в жизни Иосифа, чем он радикально отличается от своих старших братьев. Это же мы видим здесь в темнице. Здесь, как и в доме Потифара, Иосиф продолжает верно служить своему господину. Это очень интересная деталь в сфере современных обстоятельств. Он хорошо понимает несправедливость. Он понимает, что именно в результате клеветы он оказался в темнице. Но при всем этом, доверяя Богу, он не теряет эмоционального своего стержня. Он не впадает в уныние. Он продолжает конструктивно работать. Более того, он продолжает действовать так, что господин, который там был в темнице, замечает это, ценит, доверяет ему. И практически он видит его как хорошего работника, который честно работает на своего хозяина. Все это, конечно, результат верности Богу. Кроме того, кроме вот этой честной работы на хозяина, верность в Богу в жизни Иосифа проявляется еще в одной очень интересной здесь детали. В его сострадательном отношении к сокамерникам. Посмотрите, 40 глава, мы читаем с 1 стиха. «После сего виночерпий царя египетского и хлебодар провинились перед господином своим, царем египетским. И прогневался фараон на двух царедворцев своих, на главного виночерпия и главного хлебодара, и отдал их под стражу в дом начальника телохранителей, в темницу, в место, где заключен был Иосиф. Начальник телохранителей приставил к ним Иосифа, и он служил ему. И пробыли они под стражу несколько времени». Интересная вещь, посмотрите, Иосиф здесь уже заработал какой-то авторитет. Иосиф несправедливо обвиненный в преступлении, которого он не совершал. Но он сейчас находится в положении, в котором он служит тем, кто в действительности виноват. Виночерпий и хлебодар, по всей видимости, были важными персонами, что когда они пришли в тюрьму, им там дают какие-то VIP-номера. Вот. И Иосифа ставят, и Иосиф там им прислуживает в этой всей ситуации. Ну, посмотрите, несмотря на эту очевидную несправедливость, Иосиф не просто не озлобился, но он относится к своим новым господам сострадательно. Интересная вещь. Он приходит однажды, видит, они что-то приуныли. Он спрашивает, а чего вы печальны, господа мои? Посмотрите, еще раз 5 стих. «Однажды виночерпию и хлебодару царя египетского заключенным в Египте, в темнице, виделись сны, каждому свой сон, обоим в одну ночь, каждому сон особенного значения. И пришел к ним Иосиф поутру и увидел, что и вот они в смущении. И спросил он царедворца фараонов, находившихся с ним в доме господина его под стражей: «А чего у вас сегодня печальные лица?» Заметьте, но это уж вообще не входило в его обязанность. Уже ладно, его начальник темницы поставил, чтобы он хлеб им приносил или что-то еще, помогал им там, убирал за ними, может быть, что-то еще делал, как-то служил. Но эмоциональную поддержку, наверное, в job description там не было. Это просто говорит о состоянии сердца Иосифа. Вот обратите внимание, несмотря на всю несправедливость, несмотря на то, что это несправедливо даже с точки зрения того, как Бог с ним поступает. Раз допустил его, предали братья, оставили его, продали в рабство. Второй раз, когда он там уже очень хорошо достиг, казалось бы, он мог бы считать: я это заработал. Я заработал своим трудом здесь, все честно. Я работал хорошо, я честно относился к Потифару. Почему я в темни? Почему меня оклеветали? Но заметьте, он не допускает такого хода мысли. Он видит Божью руку в своей жизни. Он видит доверие Богу самым главным фактором. И поэтому он эмоционально свободен. И он с этими людьми, которых его поставили им служить, этим людям, которые недостойны того, которые преступники в действительности. Он с этими людьми подходит, он строит, и у него отношение к ним – очень добрые отношения. Он видит, они приуныли, и он задает вопрос: а чего у вас сегодня печальные лица? И вот здесь Господь благословляет его еще раз. Заметьте, вот эта верность Богу, она ведет к следующему благословению. В этот раз Господь дал Иосифу сверхъестественную способность истолковать необычные сны виночерпия и хлебодара. Восьмой стих. Они сказали ему: нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им: не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. И рассказал главный виночерпий Иосифу сон свой и сказал ему: мне снилось, вот виноградная лоза предо мною, на лозе три ветви, она развелась, показался на ней цвет, выросли и созрели на ней ягоды, и чаша фараонова в руке у меня, я взял ягод, выжил их в чашу фараонову и подал чашу в руку фараону. Бог дает Иосифу сразу же истолкование. Помните, когда Даниил слышал, он там брал время для того, чтобы молиться, а здесь вот сразу Господь дает. 12 стих. «И сказал ему Иосиф: вот истолкование его. Три ветви – это три дня. Через три дня фараон вознесет главу твою и возвратит тебя на место твое, и ты подашь чашу фараону в руку его по прежнему обыкновению, когда ты был у него виночерпием». И вот здесь, с полной уверенностью в том, что это так, точно так и будет, Иосиф обращается к нему с просьбой. 14 стих. «Вспомни же меня, когда будет тебе хорошо. И сделай мне благодеяние, и упомяни обо мне фараону, и выведи меня из этого дома. Бо я украден из земли евреев, так же и здесь не сделал ничего, за что бы бросить меня в темницу». Заметьте, Иосиф не забыл об этом. Вот когда мы читаем, как он себя ведет, то кажется, что у Иосифа какая-то намность. Просто вот он где-то притупленное чувство, он совсем не чувствует несправедливости, не чувствует всей той боли, которая была. Нет, он помнит. Для него все это реально. Он реально все это переживает. Он не позволяет всей этой информации, всем этим фактам руководить им. Но в данной ситуации, когда появляется возможность изменить эти обстоятельства, он обращается к виночерпию, он говорит ему конкретную просьбу: «Я украден из земли евреев. Также здесь ничего не сделал, за что бросить меня в темницу. Выведи меня из этого дома, упомяни обо мне, фараон». Несколько важных наблюдений здесь. Как я уже сказал, первое в том, что он не бесчувственный. Во-вторых, доверяя Богу, он предпринимает разумные шаги, чтобы восстановить справедливость, он ходатайствует о себе. Темница – это плохое место. Даже учитывая то, что у Иосифа было там несколько привилегированное положение. За этим последовало второе истолкование. Помните 12 стих? Главный хлебодар, вернее, это 16 стих. Главный хлебодар увидел, что истолковал он хорошо, и сказал Иосифу: «Мне также снилось. Вот на голове у меня три корзины решетчатых. В верхней корзине всякая пища фараонова, изделия пекаря, и птицы клевали ее, и корзины из корзины на голове моей». И отвечал Иосиф и сказал: «Вот истолкование его. Три корзины — это три дня. Через три дня фараон снимет с тебя голову твою и повесит тебя на дереве, и птицы будут клевать плоть твою с тебя». Все так случилось, как Иосиф сказал, и вот здесь ему пришлось столкнуться с еще одной неудачей. Заметите парадокс. Виночерпий, который, по слову Иосифа, был освобожден, сразу забыл не только о просьбе, но и об Иосифе. На третий день рождения фараонова, сделал он пир для всех слуг своих и вспомнил о главном виночерпии, о главном хлебодаре среди слуг своих, и возвратил главного виночерпия на прежнее место, и он подал чашу в руку фараону, а главного хлебодара повесил, как истолковал им Иосиф, и не вспомнил главный виночерпий об Иосифе, но забыл его. Я вот когда изучал эти главы, я пробовал представить себе Иосифа, ожидавшего решения своего вопроса. Возможно, он ожидал, что это произойдет сегодня, потом через три дня, потом, ну, думает, может быть, там нужно этому виночерпию освоиться немножко через недельку, вот, через пару недель, ну, может быть, там еще фараон не рассмотрел через месяц, проходит два месяца, три, проходит полгода, проходит год. Вот попробуйте представить себя на месте Иосифа в этом положении. Это же одиночество, это же несправедливость висит над его головой. Абсолютное отсутствие всякой надежды. То есть человеческих перспектив нет. Отец его думает, что он умер. Братья его злые на него так, что они продали его. Здесь в одном месте вроде бы успех был, оборвалось. Вторая ситуация – только-только надежда появилась, что вот сейчас выйдет этот человек. Проходит полгода, проходит год, проходит два года. И вот здесь мы приходим к скрытому благословению. Это благословение было совершенно неожиданным. Его невозможно было предсказать. Ни Иосиф, ни виночерпий, никто иной не знали и не могли себе представить обстоятельств, как они будут развиваться и какую роль в них сыграет Иосиф. 41 глава, 1 стих. «По прошествии двух лет фараону снилось». Два года нужно было прожить, друзья. Два года нужно было прожить. Прошло два года. Два года верности, два года продолжающегося упования и доверия Богу. Еще два года Иосиф жил в полном тумане, совершенно не видя никаких перспектив. Это действительно было скрытое благословение. Но благословение оказалось намного большего масштаба, такого масштаба, о котором никто представить не мог, совершенно не мог. Это благословение имело несколько уровней. Помните, во-первых, Иосиф был освобожден из темницы. Во-вторых, он занял положение существенно выше управления управительства, управителя дома Потифара. Он становится премьер-министром Египта. В-третьих, благодаря Иосифу были спасены жизни всей его семьи, отца и братьев. А это значит, был спасен Израиль. А это значит, была сохранена возможность для того, чтобы исполнить Божий завет, чтобы через Израиль, через евреев пришел Искупитель однажды. Четвертое. Эти обстоятельства привели к тому, что Израиль переселяется в Египет. И там из семьи в 170 человек Израиль вырастает в нацию численностью более 2 миллионов. А сейчас я хочу прочитать только несколько стихов из 104-го псалма. С 12 стиха. «Когда их было еще малым числом, очень мало, и они были пришельцами в ней, и переходили от народа к народу, из царства к иному племени, никому не позволял обижать их, и возбранял о них царям: не прикасайтесь к помазанным моим и пророкам моим, не делайте зла. Смотрите дальше. И призвал голод на землю, всякий стебель хлебный истребил. 17 стих очень важный. Послал перед ними человека. В рабы был продан Иосиф. Кто продал Иосифа в рабство? Братья, несправедливо, жестоко. А кто послал Иосифа? Бог послал. Вот парадоксы Божьего провидения. Братья Иосифа несут за это ответственность, полную ответственность. Но мы видим, как Бог использует эти обстоятельства для того, чтобы достичь гигантской цели. В рабы был продан Иосиф, стеснили оковами ноги его, в железо вошла душа его, доколе исполнилось слово его. Смотрите, слово Господне испытало его, Иосифа. Послал царь, разрешил его владетель народов, освободил его, поставил его господином над домом своим, правителем над всем владением своим, чтобы он наставлял вельмож его по душе своей, по своей душе, и старейшин его учил мудрости. Тогда пришел Израиль в Египет, и переселился Иаков в землю Хамову, и весьма размножил Бог народ свой, и сделал его сильнее врагов его. В этом удивительные парадоксы Божьего провидения. Но это еще не все. Есть еще третья сцена. Третья сцена не менее важна. То, что пережил Иосиф, очень сильно напоминает то, что пережил Сын Божий, когда Он пришел на землю, чтобы спасти людей. Вот эти парадоксы, которые мы видим в жизни Иосифа, они намного в более яркой форме были проявлены в жизни Господа нашего Иисуса Христа. И здесь мы также можем видеть верность Богу, мы можем видеть

подзаконных, дабы нам получить усыновление. Заметьте, опять Бог послал. Бог посылает сына. И сын верно выполняет то, что Бог ему поручает. Иоанна 17:4. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Иисус ясно понимает, Иисус сходит в эту глубину страстей человеческих. Верность Отцу была главным качеством характера Иисуса Христа. Здесь же мы видим Божье благословение. Так же, как и в жизни Иосифа, Господь был с Иисусом. Он был с ним при его рождении, он был с ним в момент крещения. Смотрите, Матфея 3, глава 16 стих. «И крестившийся Иисус тотчас вышел из воды, и сии отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се есть глас с небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Заметьте, Бог Отец был с Богом Сыном здесь. Бог Отец был с Иисусом Христом. И Божье благословение сопровождало Христа на протяжении всей его земной жизни. Он исцелял больных, он изгонял бесов, он ходил по воде, он успокаивал бури, он умножал хлебы, он воскрешал мертвых. Он имел удивительную мудрость, послушать которую собирались люди со всех концов Иудеи. Но несмотря на все эти удивительные благословения, несмотря на верность Иисуса Христа, постигает неожиданная неудача. Точнее, неожиданная она была для всех, кто стоял вокруг, кроме Него самого. Завершающий этап земной жизни Христа был непонятным и неожиданным для многих. Его не ожидали ученики. Помните, Христос много раз говорил о том, что «я иду на Голгофу, я иду в Иерусалим, там меня арестуют». А они делят место, кто будет по правую, кто по левую сторону сидеть. Они не ожидали такой развязки. Его не ожидал народ. Те, которые кричали, восклицали «Осанна сыну Давидову» буквально за несколько дней до его распятия. Даже начальники Израиля, с одной стороны, они видели в Иисусе Мессии, но с другой стороны, они никак не могли понять, как он мог позволить отдать себя на распятие. Матфея 27 глава, 39 стих. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди со креста». Вот этот парадокс. Они не могли это вместить в своей голове. Они видели и слышали, что он воскрешал мертвых, что он исцелял больных, что он изгонял бесов. Но они не могли понять, как он может висеть на кресте здесь сейчас. И поэтому они требуют, они кричат, если ты Сын Божий, спаси себя самого. Они не понимали, что происходит. Вот почему Иисус молится. Посмотрите Евангелие от Луки, 23 глава. 34 стих. «Иисус же говорил им, отче, прости им, они не знают, что делают, они не понимают твоего провидения». И делили одежды его, бросая жребий, народ стоял, смотрел, насмехались же начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. То есть ни воины, ни народ, ни даже самые близкие ко Христу люди не понимали, что в действительности это был самый значимый момент в истории Вселенной. Здесь совершалось спасение. И не только спасение Израиля, но спасение всего рода человеческого. И спасение не от голода, как был спасен тогда, как была спасена семья Иакова, а спасение от греха, спасение от смерти. В этом и было скрытое благословение, ради которого и нужен был крест, ради которого и нужно было унижение, через которое прошел Иисус Христос. Мы подходим к этому еще одному элементу, скрытое благословение в жизни Иисуса Христа. Это благословение стало результатом Божьего проведения в жизни Сына Божьего, в жизни Иисуса Христа. И оно стало наивысшим благословением в истории Вселенной. Филиппийцам 2 глава. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду, став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной, посему, то есть поэтому,

И Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, чтобы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено, небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, славу Богу Отца. В этом и есть, друзья мои, парадоксы Божьего провидения. Сыну Божьему нужно было сойти в самую низкую точку человеческого унижения, человеческого горя, для того, чтобы подняться в наивысшую точку славы. И Он сделал это ради нас. Пророк Исаия говорит, 53 глава, 10 стих. Но Господу угодно было поразить его. Посмотрите опять на эти парадоксы. И Он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечно, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством, через познание его он праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Возможно, вы сейчас в вашей жизни переживаете какие-то ситуации, в которых вы ощущаете, что что-то с вами происходит не то. Какая-то несправедливость, какое-то унижение, какие-то болезни, какие-то неудачи. Сегодня, когда мы смотрим на Иисуса Христа, сегодня для каждого из нас, если вы христианин и христианка, для каждого из нас это напоминание того, что Господь ведет нас через парадокс. Напоминание того, что верность Ему – самое большое и самое ценное, что может быть в жизни. Что присутствие Его в жизни гарантирует для каждого из нас наилучший результат. Конечно, все это касается только одной категории людей. Только тех, кто в действительности принадлежит Христу. Если вы сегодня еще не со Христом, у вас сегодня есть замечательная возможность доверить свое сердце и соединить свою жизнь с Ним, с тем, чтобы вот эти благословения, они стали реальными и для вас. Аминь.

0: есть только одна дверь к жизни, и эта дверь – Иисус Христос. Христос воскрес, и мы воскреснем!
1: Псалом 122. Песнь восхождения. Тебе возвожу очи мои, живущие на небесах. Вот, как очи рабов обращены на руку господ их, как очи рабы на руку госпожи ее, так очи наши к Господу, Богу нашему, доколе Он помилует нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Довольно насыщена душа наша поношением от надменных и уничижением от гордых.

ничего не имеет цены на земле, когда сердце болит и томится во мне, и не радует жизнь, ведь теряется цель, хоть и ищешь пути.

Куда не взгляни, все вокруг пустота. А когда я с тобою, надежнее мне.

0: «Библия говорит». На ваши вопросы отвечает пастор Алексей Коломийцев.
1: Многие христиане понимают, что чтение Писания необходимо для духовного роста и для сближения отношений с Богом. Но для многих это дается очень тяжело. Они чувствуют, имеют вот это чувство долга. Нету желания. Как полюбить чтение Библии? Как вот справиться с такой ситуацией?
2: Очень хороший вопрос, спасибо. Дело в том, что ответ на этот вопрос в огромной степени определит общее духовное развитие каждого человека. Сложность этого вопроса в том, что он как бы взаимосвязан с несколькими другими факторами. Если посмотреть на корень причины, почему людям нужно читать Писание, то здесь есть и долг, и желание, и приятность этого дела. Эти два фактора обязательно присутствуют. Например, когда мы говорим о том, что человеку нужно кушать, нужно питать свое тело. И есть такие периоды, когда у человека нет аппетита. И ему говорят, ты должен есть, ты должен покушать. А почему? Потому что без этого твой организм не сможет функционировать правильно. Но потом, когда человек здоровеет, то он сам хочет кушать. Ему не нужно напоминать, у него есть к этому стремление. Но что-то подобное происходит в духовной жизни. Есть периоды духовной слабости, когда людям нужно заставлять себя, нужно ставить себя в дисциплину, дисциплинировать себя. Потому что без этого человек не сможет жить, без этого его жизнь, она будет рассыпаться. Но чем больше человек растет под воздействием Священного Писания, тем больше он будет желать, тем больше у него внутри будет потребность к тому, чтобы побыть с Господом наедине, чтобы снова обратиться к Писанию. Если мы посмотрим на общую динамику того, как люди или почему люди любят Писание, то она связана с нашим пониманием Бога и нашим пониманием нашего взаимоотношения с Ним. Очень хорошо об этом написано в Псалме 18. 18-й Псалом начинается с описания реальности Бога, которого мы видим, который мы видим в природе. Если помните, там сказано, небеса проповедуют славу Божию, о делах рук Его вещает твердь. То есть это то, что касается всех. Это общее Божье откровение, которое звучит ко всем людям. И вот по мере того, как мы смотрим на вот эти все свидетельства о Боге, у нас внутри должен возникать вопрос о том, что вот тот, кто сотворил все это, тот, кто такой умный, тот, кто такой добрый, потому что он так много блага нам сделал, у него есть цель всего этого, у него есть предназначение для всего, что существует, и для нас в том числе. И вот здесь и возникает, или должна возникать наша естественная потребность в том, чтобы знать, что же он хочет от меня, что же он хочет мне сказать, как же он хочет направить мою жизнь, мой путь. И вот взаимодействие с этим, оно и должно производить внутреннюю потребность. Чаще всего причина, почему люди не любят читать Писание, не возрастают в этом, чаще всего причина этого связана с суетой, связана с тем, что мы заняты многим-многим другим, и мы просто не задумываемся о том, кто все это сотворил. Не задумываемся о том, от кого все это исходит, какую цель все это имеет, какое предназначение для нас. И поэтому мы не смиряемся перед Ним в том, чтобы прийти и сказать, «Господи, а что же Ты хочешь? А как же я должен ко всему этому отнестись?» То есть вот где-то с этой точки начинается, с общего представления или понимания Божьего величия и с элементарного смирения перед Ним. И все остальное будет идти дальше. Дальше он говорит, закон Господа совершенно укрепляет душу. И заканчивает 11 стих. Они вожделение золота и золота, даже множество золота чистого, слаще меда и капель сотой, и раб твой охраняется ими. и в соблюдении их великая награда. То есть вот по мере того, как мы практически воспринимаем Священное Писание, мы будем приходить к тому, что мы ценим его. Мы будем расти в понимании практической ценности для нас. То есть есть объективные вещи, которые понимаемы, и потом они перерастают в субъективные чувства, которые чувствуются.
1: Нередко приходится слышать свидетельства людей, когда они берут Библию с утра, они начинают хотеть спать. Берут другую книгу, какую-нибудь художественную, сразу бодрость приходит. Можно ли сказать, что здесь есть еще какая-то атака духовная, когда человек берет Писание?
2: Я согласен с тем, что здесь, безусловно, конечно, мы живем в духовном мире, и разные дьявольские силы не заинтересованы в том, чтобы мы могли приближаться к Богу, поэтому не только спать хочется, а чаще всего люди отвлекаются чем-то, мысли убегают, день начинается, и человек начинает думать о том, что делать сегодня. Дальше берет человек телефон, и там много разных сообщений, много факторов, которые привлекают внимание. И вот, вот эта внутренняя борьба – очень серьезное дело.
1: Это нормальное явление, что такая вот борьба есть. Просто это надо бороться.
2: Безусловно. Она всегда была и всегда будет.

0: глаз мудрости.
1: Ибо не законом даровано Аврааму или семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. Если утверждающиеся на законе суть наследники, то тщетна вера, бездейственно обетование. Ибо закон производит гнев, потому что где нет закона, нет и преступления. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть Отец всем нам перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемогший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу. И будучи вполне уверен, что он силен исполнить обещанное, потому и вменилось ему в праведность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему, но и в отношении к нам, вменится и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых,

мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан был за грехи наши и воскрес для оправдания нашего.

0: Радио «Новая жизнь». Радио для каждого.
1: Дорогие друзья, всех приветствуем на радио «Новая жизнь». Микрофон ведущий Иван, и рад всех приветствовать, и рад вместе с вами продолжать изучение Божьего Слова. Итак, по Божьей милости, Бог дает нам еще время для того, чтобы дальше познавать Его Слово и вместе с вами вникать, и, конечно же, через это пусть все созидается тело Христово, Церковь. Итак, мы с вами находимся в 12 главе, давайте вместе приступим. Снова напомним себе то, о чем мы говорили, и продолжим дальше. Знаете, дорогие мои, бывает так, что в христианской жизни мы вроде бы делаем все правильно. Мы делаем верные вещи, сохраняем добрые привычки, но внутри как будто бы огонь уходит. Ты делаешь вроде все то же самое, но огня нету. Нету той силы, нету того горения, радости той. Вроде бы мы продолжаем идти, но в шагах больше нет прежней радости. Служение превращается в привычную рутину. И апостол Павел в послании к римлянам, 12 глава, стих 11, он оставляет нам вот это удивительно глубокое и сильное наставление. «В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите». На первый взгляд может показаться, что это просто три отдельных призыва. Но на самом деле перед нами единый духовный двигатель. Да, друзья мои, вы можете так и записать себе. Вот он, духовный двигатель христианской жизни. По-настоящему служить Господу невозможно просто за счет силы, воли, например, или внешних усилий. Внешнее усердие, оно неизбежно угасает, если внутри нет огня. Огня, воспламененного Святым Духом. Служение Богу – это не просто сумма правильных дел, а внутреннее состояние сердца, которая горит любовью ко Христу и именно из этой полноты приносит Ему свой труд. Сегодня в нашем эфире мы обсудим и поговорим о том, как не дать угаснуть этому внутреннему огню, в чем кроется истинный источник духовного горения и как нам с вами превратить каждый свой день в живое искреннее служение Господу. Итак, давайте мы прочитаем наш текст и потом, после нескольких композиций, мы с вами продолжим. «Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. В усердии не ослабевайте, духом пламенейте, Господу служите. Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны, в нуждах святых принимайте участие. Ревнуйте о странноприимстве. Благословляйте гонителей ваших, благословляйте, а не проклинайте. Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими. Будьте единомысленны между собою. Не высокомудрствуйте, но последуйте смиренным, не мечтайте о себе. Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение я воздам, говорит Господь». Итак, если твой враг голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Аминь. Это Божье Слово, друзья мои. Итак, мы слушаем несколько композиций, и потом мы с вами продолжим.

0: Радио «Новая жизнь». О новой жизни во Христе.
1: Дорогие друзья, мы с вами приступаем к нашему исследованию. Как я думаю, большинство из вас помнит, мы разбираем 12 главу послания к римлянам, подошли к стихам 11, 12, и вот в 11 стихе мы встречаем эту фразу «Господу служите». Помните, вот здесь апостол дает целый ряд наставлений верующим для нас с вами. Членам церкви, ну, те первые адресаты, это, конечно же, христиане Рима. А значит, эти наставления адресованы также и нам, потому что мы тоже христиане. Это Божье Слово. И он напоминает им в первых двух стихах о великих основополагающих принципах. Теперь я напомню вам о них. Принципы, которые определяют всю христианскую жизнь. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши». Это я обращаюсь уже к вам. Не просто то, что в Библии написано. Я хочу, чтобы вы слышали, это обращено к вам, как к христианам. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного вашего служения. И не сообразуйтесь этим миром, но преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Нам это нужно познавать, эту Божью волю. День за днем. Итак, на основе этих двух стихов мы и смотрим на все эти наставления. Эти основополагающие принципы открывают нам общую картину. Это как окошко в домике в Альпах, через которое вы видите все горы. Вот так же здесь мы должны смотреть на все эти вершины, на всю эту практическую евангельскую жизнь христианина через это окошко первых двух стихов. Это наша жизнь, христианская жизнь. Это христианское поведение. И теперь Павел переходит к тому, как Евангелие раскрывается в практической жизни христианина. И как эти принципы применяются в сфере нашей жизни. Напомню еще раз. Стихи с 3 по 8 мы видели, что как Евангелие действует внутри церкви, в христианине. Да, какие у нас отношения друг между другом. Он говорит главным образом о том, что есть духовные дары. Они дарованы народу Божьему, телу Христову, каждому члену, у каждого свой духовный дар. Это дается Духом Святым, как ему угодно. И он раскрывает отношения внутри церкви. Теперь он говорит, начиная с 9 стиха, это общие вопросы, которые затрагивают взаимоотношения христиан с другими христианами и также повседневная жизнь вообще с другими людьми. Он закладывает два важнейших принципа. Давайте вспомним. Посмотрите на 9 стих. Что за принципы там мы находим? О чем мы говорили? Во-первых, мы видим, это любовь. Важнейший принцип – это любовь. Любовь есть исполнение закона. И любовь да будет непритворна, говорит первый принцип. Второй принцип – это отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Это бескомпромиссность ко злу. Отвращайтесь. Для вас должно быть это чем-то ужасным. Не просто не делайте зла, отвращайтесь зла. У вас даже в мыслях должно быть отторжение от всего этого. Затем он раскладывает эти принципы по деталям. Он раскрывает, что значит любовь да будет непритворна. Будьте братолюбивы друг другу с нежностью. В почтительности друг друга предупреждайте. Отношения между братьями. В почтительности, другими словами, любите ваших братьев и сестер во Христе, как вы любите своих братьев и сестер кровных. Опережайте один другого в почтительности. Вот где вам надо торопиться, где вам надо спешить. Поэтому посмотрите на свою жизнь и осознайте, как много вы сегодня еще можете применить в своей жизни для того, чтобы церковь процветала, возрастая и уподобляясь Христу. Поэтому важно нам каждому занять то место, которое Бог нам предназначил, использовать и развивать тот дар, который Бог нам дает, как ему угодно, по благодати, и в торжестве Евангелия, помня Божье милосердие, представить свои тела в живую жертву для Божьей славы. А теперь мы подходим к стихам, которые рассматриваем сегодня. Апостол напоминает нам о том, каков общий дух всей нашей христианской жизни. В прошлом нашем эфире мы говорили о том, что нельзя ослабевать в усердии, то есть быть ленивыми. Апостол показывает, что главный нейтрализатор лености – это быть пламенеющими духом. Это означает не давать угасать Святому Духу, который живет в вас. Поддерживать этот огонь и убирать все препятствия для проявления его силы. Как вот, когда потух костер, но еще уголечки остались, так же вы раздуваете, аккуратно раздуваете это пламя, чтобы не просто был тлеющий уголек и куча золы, но чтобы это было пламя. Яркое пламя, которое освещает все вокруг. Это, друзья мои, касается сегодня каждого из нас. Сегодня тот прекрасный день, когда, если вы наблюдаете это и вас это обличает, вы должны раздувать это пламя. Молитва, Божье Слово, усердно встряхните себя, планируйте, осознайте, что вы делаете, Бог поставил вас делать Его славное дело. Это намного ответственнее, намного важнее, намного славнее, чем все, что самое ответственное среди вообще людей этого мира есть. Есть люди, которые ради каких-то своих земных целей, да, они отдают все. Например, кто-то хочет стать спасателем, например. Он учится, он тренируется, он посещает всякие курсы, занимается в поездке, туда-сюда, покупает снаряжение. Все делает, чтобы этого достичь. Кто-то хочет быть просто замечательным мировым врачом. Он исследует, он постоянно погружен в это. Он, когда завтракает, вместо того, чтобы отвлекаться на всякую ерунду, читает или включает программы, слушает специалистов. Он развивается в этом. Вот так же и вы. Вникайте, ищите, копайте Божье Слово, общайтесь со святыми, спрашивайте, назначайте друг другу встречи, чтобы разобрать это, чтобы вы тренироваться могли. Вы понимаете, это все, это вот наша христианская жизнь, а мы должны быть намного проворнее, чем люди, бизнесмены этого мира, как Иисус показывает нам. Который человек, который много наворовался, и он решил быстро выйти из ситуации, и он быстренько договорился с теми должниками господина своего, который уже увольняет его, что он сократит им долги их. А те, в свою очередь, он рассчитывает, не забудут его. Возможно, возьмут его в знак признательности себе на работу. Иисус не одобряет, конечно, воровство, лукавство, ложь. Он показывает, посмотрите, как люди этого мира ради нечестивого богатства, делая грех, они какие непредприимчивы, а мы... Мы, как мы должны себя вести тогда, когда у нас богатство вечное, когда мы участвуем в деле суверенного Бога, когда у нас, мы поступать должны не по греху, но в праведности. Это все славно, это свято, это совершенно. Естественно, мы должны проявить всю нашу мудрость, проявлять весь наш интерес, смекалку и так далее. Все, быть проворными в Божьем деле, осознавая, кто мы и кому мы служим. И наш текст говорит: Господу служите. Вот кому мы служим. Вы служите не начальнику, вы служите не мэру города, вы служите не президенту, вы служите не царю и не императору, вы служите самому Господу Богу. Кто Он есть? Бестелесный дух, парящий где-то в космосе? Он царь царей, восседающий на славе, на троне славы. Он величественный, перед Ним все трепещет, видимый и невидимый мир. И мы должны осознать. Люди веры, это только они смогут понять и осознать, потому что мир неверующий, он этого не поймет и не увидит. Но если вы уверовали во Христа, посмотрите, как перед Ним трепещет все. Нам Писание это говорит. Если вы доверились Богу, то вы доверились Божьему Слову. Посмотрите, вы служите Богу. Это удивительная мысль. Это ключ ко всему остальному. Высший мотив для христианской жизни – служение. Мы часто склонны забывать об этом, а когда забываем, мы наживаем себе проблемы. Когда мы начинаем думать о служении с точки зрения самих себя, все рушится. Если проповедника волнует его собственная репутация, он быстро станет несчастным, завистливым, будет жалеть, что его недостаточно хвалят, не слушают, не уважают и так далее. Лекарство от этого одно. Дорогой брат, послушай, пожалуйста. Ты служишь Господу. Да, но меня не уважают. Ты служишь Господу. Делай то, что ты должен для славы Христа. Это относится вообще абсолютно к каждому члену церкви, к любой нашей активности. Также и к тем, кто получает благословение от служителя. Вот, не нравится, как он учит. Он поставлен Богом в церкви. Если он преподает твердо Писание, ты тем более должен подчиниться Божьему Слову. И мы попадаем в беду, когда смотрим друг на друга или на самих себя, вместо того, чтобы смотреть на Иисуса. Все конфликты, соперничество, вражда, споры, распри возникают из-за этого. Ответ один. Господу служите. Вы служитель не самого себя. Вы служитель Господа. Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 4 глава. «Ибо мы не себя проповедуем, но Христа и Иисуса Господа, а мы рабы ваши для Иисуса». Он делает все честно, как перед Богом. Он проповедует не ради собственной выгоды. Итак, что на самом деле означает служить Господу? Сейчас я хотел бы рассказать вам, сделаем сегодня по-другому немножко. Я расскажу вам сразу тезисы, которые я буду раскрывать, чтобы у вас была немножко в голове уже структура. Когда мы говорим о служении Господу, мы должны понимать, кто мы. Павел как приветствует себя? В самом начале послания. Павел, раб Иисуса Христа. Буквально раб по покупке, облигационный раб, да, его купили. Он принадлежит господину, который его выкупил. Раб Иисуса Христа. Мы рабы, это первое. Второй момент. Кто-то может говорить, люди часто говорят, это моя церковь, это моя деноминация. Вот откуда возникает соперничество, споры, гордость. Но Библия говорит постоянно, это не ваша война, а Божья. Смотрите на спасение Божье. Господь царствует, церковь Христа, Он за нее умер. Так что запомните, это не наше личное дело или наша церковь, это Божье. И с другой стороны, третий момент, это величайшая честь служить Господу. Быть соработником у Бога – это величайшая привилегия. Это важно тоже понять. Сегодня дьявол делает все, чтобы обесценить это, чтобы сделать из этого что-то низкое. Но это такая честь, такое достоинство, друзья мои. И с другой стороны, это выражает также служение Господу нашу благодарность. Что я воздам Господу за все его благодеяния ко мне? Что? Мы сегодня вспомним тоже эти мысли. Когда мы говорим о служении Господу, хотим мы того или нет, мы должны понимать. Если мы христиане, мы соединены со Христом. Посему, поймите, в нашей жизни всегда есть честь Господа. Как мы ведем? Что мы делаем? Когда христианин отступается, мир сразу же нападает на имя Христа. Порочится честь Господня. Поэтому, когда мы его служим, мы должны понимать, также мы учитывать должны Божью честь, которая затрагивается в нашей жизни. Она либо провозглашается, либо унижается, марается, да, как бы Божья честь находится в поношении у людей, которые видят христианина, который неверен или невежествен. Когда мы говорим, что мы трудимся для Бога, Господу служите, мы должны всегда помнить, что Владыка всегда нас видит. Его очи всегда на нас. Бог говорит в Откровении, «Я знаю твои дела». Бог их знает. Итак, мой дорогой брат и моя сестра, семья во Христе, Бог знает действия, мотивы, планы каждого из нас. Его очи устремлены на нас. Мы не находимся в невидимом вакууме неизвестности. Бог все видит и знает. Ему известны твои дела и мои дела. Все перед ним обнажено. Поэтому помните, вы живете перед лицом Господа Бога. И еще один важный момент, седьмой момент. Помните о том, когда мы говорим о служении Господу. Господу служите. О том, что мы в итоге дадим отчет на судилище Христовом. Вот эти моменты я хотел бы с вами сегодня вместе в нашем эфире разобрать. А мы слушаем следующую песню под названием «С ним иди». Дорогие мои, сегодня эта истина звучит для нас, чтобы ободрить нас, утвердиться в истине, чтобы мы отрезвились, чтобы мы не воспринимали служение и жизнь для Бога как что-то примитивное. Такое, знаете, вот есть настроение, какой-то праздник, ну там немножко что-то сделаю. Это вообще неправильный подход. Мы должны осознать, чтобы у нас был трепет. Мы служим великому Богу, дорогие мои. И да благословит нас Господь, чтобы вот Дух Святой, знаете, как говорит у нас, сердце прямо аж развернулось и свернулось назад. Вот пусть оно развернется, в нем Бог еще напишет глубину своей истины, и пусть оно свернется в послушании и бьется дальше уже вот в покорности той истине, которую мы сегодня с вами вместе узнаем, либо в которой еще больше утвердимся. И да благословит вас Господь. А мы слушаем следующую песню.

небом, влечешь ты к себе страдальца, который в узах, в стенах один. Ты как бы молвишь: друг, не печалься, будешь ты Богом дальше храним.

небо, влеки же меня в обитель, чтобы, скитаясь на этой земле, я всегда помнил, там мой Спаситель. Он меня ждет во славе к себе.

0: Союз со Христом – это ключ к пониманию спасения. Радио «Новая жизнь». Новая жизнь во Христе.
1: По Писанию, друзья, по словам нашего Бога, мы понимаем, я и ты, мы как христиане должны быть людьми, которые любят. Любят не как этот мир, который оценивает все по чувствам, по эмоциям, по настроению, но именно исполняются Божьи заповеди. Там открывается истинная любовь, в послушании Господу. Любовь к Богу, любовь к ближнему. Две великие заповеди, включающие в себя все. Мы с вами читали Римлянам 13 глава. «Любовь не делает ближнему зла». Итак, любовь есть исполнение закона. Теперь мы с вами говорим о служении, мы переходим к служению. Да? Очень важно помнить, еще раз помните, что мы не должны лениться. Лень – это не наш путь в общей жизни. Есть, конечно, темперамент. Многие люди, вот я думаю, вот здесь должны понять, если в семье особенно, например, есть люди, действительно, они медлительные. Но это не значит, что они ленивые. Но, тем не менее, каждый из нас может лениться. И вот это не наш путь. Да? У нас Бог не говорит, что мы должны перепрыгнуть через свою голову. Это действие Святого Духа в нас, но тем не менее мы должны как минимум уже встряхнуться, как мы вчера говорили с вами. Осознайте, не расслабляйтесь, наоборот, тренируйте себя, направляйте, занимайтесь, введите активную позицию для Божьего Царства. Но еще более важный шаг, я еще раз хочу повторить, потому что это важно. Я не хочу, чтобы это для нас стало очередным стихом в исследовании Писания. Мы потом пройдем и забудем. Ну, зачем это нам нужно? Ведь это нам нужно, чтобы мы учились этим жить сегодня. Пожалуйста, займитесь этим, дорогие мои. Возьмите, думаю, будет хорошо, подотчетность. Вот мы же люди, ученики Христа, так? А если мы ученики, то это всегда подотчетность. Ученик подотчетен учителю. У нас главный учитель Христос, и все мы его ученики. Но тем не менее, друг перед другом мы тоже можем вести подотчетность для того, чтобы можно было наблюдать, чтобы мы как бы не упрощали со своей стороны. Иногда мы для себя смотрим, вот мы для себя смотрим и думаем, что ну, мы уже не так и мало сделали, очень хорошо, плохо, неплохо получается. Или наоборот. А брат или сестра могут тоже помочь со стороны, помочь посмотреть и объяснить, как они это видят. Получаются у тебя, что еще, как шероховатость какая есть и так далее. Это нам полезно. Нам лучше всего будет, если мы научимся это все применять, и это будет нашу жизнь преображать. Это будет просто здорово. Итак, напомню еще раз. То, что сейчас я говорил о том, как важно духом пламенеть, это означает, что это не означает, что это естественный человек, да, человеческий дух и не природный энтузиазм. Нет, здесь он говорит нам, я больше склоняюсь в том, что это как в том, как обитает в нас Дух Святой. Пусть Дух, который внутри вас, всегда доходит, да, вот все это доводит до кипения вашей жизни. Не для гнева в кипении, а чтобы Дух внутри вас всегда горел, сиял. Возгревайте пламя, поддерживайте этот огонь, чтобы ваше сердце было бодрым, чтобы вы шли вдохновленные, радуясь Господом, и могли других ободрять и направлять на Христа. Потому что Бог дал нам не духа боязни, но силы, любви и здравомыслия, целомудрия. Быть пламенным духом означает убирать препятствия, которые мешают проявлению этой силы. Все очень просто даже в некоторых степенях. Мы думаем, как же так? Почему дух не пламенеет у меня? Вот как-то нет огня. Ладно, пойду я посмотрю пару часиков, сериальчик. Или что-то подобное. Ну, конечно, чем ты наполняешься, то о том у тебя будут и мысли, друзья мои. Это очень важно тоже. Это мы должны понимать, это очень важно вести сбалансированную жизнь. Это вот как раз-таки очень важно, чтобы мы это применяли на практике. Сатана нас атакует, помимо нашей самой плоти, которая стремится к ленности. И теперь Павел добавляет, «Господу служите». Мы справляемся с этой склонностью к ленности третьим элементом. Господу служите. И тут, конечно, поднимается он к кульминации. Вы начинаете с естественного общего уровня, а потом вы вспоминаете, что Дух внутри вас, и вы не должны позволять ничему угашать Духа или заставлять пламя гореть слабо. А потом апостол поднимается на высочайшую вершину. Это абсолютное противоядие против любой склонности к лени в христианской жизни. Мы напоминаем себе, что мы служим Господу, а это имеет совершенно чудесную цель. Вот это в каком-то смысле ключ ко всему остальному. Всегда высший мотив христианской жизни и служений. Это то, о чем мы постоянно склонны забывать. Вот и именно когда мы забываем об этом, мы попадаем в беду. Вот если мы посмотрим вот на эти вещи через призму себя. Вот мы думаем об этих вещах через призму себя. Мы быстро окажемся в тупике. Если, еще раз помните, я говорил, проповедник, например, будет думать о своей репутации, он будет постоянно обижаться. Или он будет смотреть, так, у меня вот 10 человек, а у того 100. У этого уже 30 церквей открыто, а у меня ни одной. Или одна, или три. И то еле-еле. Он может завидовать. Чувствовать, что его недооценивают. И так далее, и тому подобное. Это неверно. Противоядие от всего. Ты служишь Господу. Это применимо к каждому человеку в церкви. К каждому аспекту нашей деятельности. Мы впадаем в проблемы, потому что смотрим друг на друга, вместо того, чтобы смотреть на Христа. А теперь возвращаемся назад, вот к этому тексту. Я читаю 4 главу 2 послания к Коринфянам. И великий апостол Павел, он так прекрасно выражает эту мысль там.

желание не искажать Слово Божье. И способ, которым он этого достигает, проповедовать Христа Иисуса как Господа. Я, вот заметьте, здесь не участвую. Но подумайте, друзья мои, вот как это жизненно важно. Я сказал глупые коринфяне. И как мы глупы, пролетая мимо такого утверждения, Господу служите. Порой легкость и беглость, с которой мы произносим все эти истины, она просто пугает. Ведь служите Господу. Все можно упросить, сказать, ну конечно, мы же Богу служим, а не дьяволу. Вот и все. Но мы должны напоминать себе в этих истинах. Мы рабы. Помните, я еще раз прочитал вам это. Мы рабы Божьи. Павел говорит, я раб Иисуса Христа. Вы не свои. Вы куплены дорогой ценою. Большинство посланий апостола Павла начинаются именно так. Павел раб Иисуса Христа. Раб. Он всегда напоминает об этом. Он узник. Он раб. Он выкуплен. Он искуплен. Он ничего не заслуживал. И Бог его оправдал. По своей великой милости незаслуженно со стороны Павла. Теперь, если вы посмотрите, например, в первую главу первого послания к Тимофею, вы увидите там следующие слова. Павел, апостол Иисуса Христа и по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей. Да, он приветствуется, тут вроде раб не видим. Но потом, дальше, он все-таки не забывает об этом. Но он уделяет особое внимание. Что он-то, кто он? Он помилован. Но кем он был? Гонитель, хулитель, обидчик, обижавший церковь, был поставлен на служение. И теперь он раб Иисуса Христа. Это стих 13. Даже прочитаем с 12 стиха 1 главы 1 Тимофея. Павел пишет Тимофею: «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что он признал меня верным, определив на служение». Меня! Мне это хочется выделить особо. Меня! Кого меня? Который прежде был хулитель, гонитель, обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа во мне открылась обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Ну и, конечно же, 15 стих, который мы очень любим напоминать себе. «Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Но для того я помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Итак, Павел четко это понимает. Если он раб Иисуса Христа, хорошо, что это значит для меня? Вот если я согласен с этим, я вижу это по Писанию, апостол называет себя раб Иисуса Христа. Я могу сказать, а я не раб, я сын Божий. Но мы видим по Писанию, мы дети Божьи, конечно, но мы искуплены. Написано, вы не свои, вы куплены дорогой ценою. Когда раба выкупают, он не становится господином того, кто его выкупил. Раб ничего не делает для себя. Он делает это все для своего господина. Он куплен. У него нет права думать о себе или своих интересах. Он полностью принадлежит другому. Это господин о нем будет думать. И слава Богу, у нас любящий господин, не правда ли? Иисус Господь заботится о нас, каждом. Он заботится о нашей жизни, и мы наблюдаем это. О наших семьях, о нашей жизни, здоровье, обстоятельствах. Он ведет и направляет о нашем духовном росте, о нашем освящении. И в нем наша жизнь. Итак, Господу служите. Помните, мы рабы Божьи. Очень важно напомнить. Помните, мы в следующий момент. Мы рабы Божьи, значит, все это Богу принадлежит. Есть соблазн, когда мы какое-то дело делаем. Вы знаете, мы же его делаем. Не соседи, я делаю. Поэтому мы можем сказать так. Ну, это же моя церковь. Это мое служение. И так далее. И вот тут появляется сразу беда. Когда люди начинают все причислять себе. Это искушение, особенно для служителей.
Это же они вложили много времени, правда?

Действительно, они вкладываются временем, ресурсами, они жертвуют многим. Они могли бы просто пойти с семьей погулять в парке, съездить, сходить в кинотеатр, отдохнуть. Но они идут в церковь, они готовятся, они уделяют время, они уединяются с Божьим Словом, чтобы подготовить духовную пищу для церкви. Они испытывают атаку врага, который хочет, чтобы они замолчали, и действительно лучше пусть развлекаются, нежели проповедуют Евангелие в церкви. Или пусть, чтобы не настаивали на Евангелие. Пусть или праздники, сценки проводят, пусть развлечения делают какие-то, вечеринки, но не изучение Божьего Слова. Конечно, это очень сложно. Это настоящая битва. Поэтому молитесь за братьев, которые несут служение у вас, за то, чтобы они верно и преданно несли, проповедовали Божье Слово и самоотверженно. Но тут есть вторая сторона медали. Когда братья служат, служители, и у них появляется мысль: это же моя церковь. И мы видим это в проявлении конфессионального духа. Когда люди говорят: вот наша деноминация, моя церковь, моя группа. И отсюда возникает соперничество, ссоры и вражда. Это происходит из-за того, что мы относимся к делу Божьему как к собственному. Как к собственному делу. Церкви соревнуются друг с другом даже в миссионерских сборах, например, чтобы похвастаться первой строчкой в списке или чем-то еще. Мотивом становится не дело Господа. Мотивом становится эгоизм, самовосхваление. Посмотрите, что делает наша церковь. Взгляните только на это. Сколько у нас разных собраний, служений, действий. Какое ужасное отрицание самой сути христианства. Есть только один ответ. Это не ваше. Это не ваше. С чего вы это взяли? Это не ваше. Оно нам не принадлежит. Вспомните великое слово, которое пророк сказал царю Иосафату в Ветхом Завете. Не ваша война, а Божья. Стойте и смотрите на спасение Господне. Вспомните первую молитву ранней церкви в 4 главе Деяний, после первых гонений. Они вспоминают Псалом 2. «Владыка Божий, зачем ятутся язычники? Зачем? Восстают цари земные против Господа и против Христа Его или помазанника Его». Итак, они имели духовную зоркость понять, что Синедрион восстал не против них. Вот мы тут служим, а нас гоняют. Нас ни во что не ставят. Вот как так? Они понимают, они восстали против Бога. Потому что рабы представляют господина. Если в древности кто-то убивал глашатая от царя, на кого это было покушение? На царя самого. Это его собственность. На его, например, его раб или слуга. Это его. Это непочтение к господину. Кто они такие? Не ученые, простые люди. Поэтому Синедрион восстал не против них. А Синедрион восстал против Бога и против Христа. Это его великий план спасения. Это Божий замысел. И апостол говорит: вы служите Господу. Не себе и не своему служению, не своему делу. Вы служите Господу. Пожалуйста, особенно подумайте об этом. Вы служите Господу. Это не ваше. Следующий момент. Вы задумывались когда-нибудь, какая привилегия быть частью вот этого труда, частью этого царства, служить в этом царстве? Павел, он поражен этой грандиозной привилегией быть соработником у Бога. Конечно, мы не можем до конца понять этого. Бог мог бы сделать все и без нас. Но Он решил действовать через таких людей, как ты и я. Представляете, как мы с вами. Подумайте. Это противоядие от собственной важности в любой церковной работе. Нет чести, сравнимой вот с этой. Мы члены тела Христова. Нету. Вот она наша привилегия. Вот наша честь. То есть у нас честь есть. Это наш Христос, который сделал нас своими. Мы не сможем заработать чего-то более славного. Нам важно помнить об этой великой чести, что мы члены тела Христова. Вот оно наше достоинство, а не в сравнении с другими людьми. И это прекрасный способ вот служить Господу, выразить Ему свою благодарность. Ведь мы все обязаны Ему. Павел говорит: «Благодатью Божией я есмь то, что я есмь».
Подумайте, что он сделал для вас. Подумайте, кто он. И аргумент таков. Господь наш, он заслуживает нашего самого лучшего. Вот что мы можем воздать ему за все его благодеяния? Вспомните знаменитую историю графа Цинцендорфа, когда он посмотрел на картину распятого Христа с надписью «Я сделал это для тебя, а что ты сделал для меня?» И вот осознание этого избавляет нас от ленности, уныния, халатности и желания делать работу в полсилы. Мы вспоминаем, так, мы служим тому, кто отдал себя на смерть за меня. Вот кому я служу, что я даю тому, кто меня так сильно возлюбил. Он за нас пошел на крест. Что мы делаем сегодня для Него? И вот сегодня ваше самоотверженное, ревностное служение для Бога – это прекрасный способ выразить Ему свою благодарность. Не отплатить, вы не отплатите за этот великий и вечный дар. Это способ выразить Ему благодарность. И в этом завешена Его честь, еще раз напомню. Хотим того мы или нет, если мы христиане, мы с Ним соединены. Мы во Христе, и Христос в нас. Поэтому Он вовлечен в нашу жизнь. И Он, оказывается, затронут нашими неудачами. Написано Римлянам 14 глава. «Никто из нас не живет для себя. Вы не можете себя изолировать, как бы вы ни хотели этого». Мир всегда замечает падение христиан. Мир всегда замечает падение христиан. Если воскресный учитель совершает проступок, газеты напишут: «Учитель воскресной школы под судом». Почему? Чтобы нанести удар по чести Христа. Когда мы ленивы, слабы и не оказываем никакого влияния, мир презирает церковь и имя Божье хулится. Вот почему мы должны встряхнуться. На карте Его честь. И наоборот, если мы верны, Отец прославляется. Как сказал Господь: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и говорили: ах, какой молодец, или как?» Нет, чтобы они видели ваши добрые дела и Отца вашего Небесного прославляли. Вы поняли? А ну, если, конечно же, это будет наше дело, мы будем говорить: а что это они так не хвалят? Какие они скупые на похвалу. Когда люди видят этот свет, который струится из нас, свет Христов, видят добрые дела, они прославляют Отца нашего Небесного. Вот он, наша цель. Вот она цель. Это как знаменитый призыв лорда Нельсона перед битвой Трафальгарской. «Англия ждет, что каждый человек исполнит свой долг. Честь страны на карте. Умножьте на это на бесконечность, и мы вспомним, что служим Господу. Англия, другая страна, какая бы ни была, ждет, чтобы каждый человек служил, исполнял свой долг для своей страны. Но у вас есть небесная страна. Славная, вечная страна, в которой царь царей Эль-Шаддай отдал свою жизнь за вас, чтобы искупить вас. Поэтому вспомните о великой жертве Иисуса и служите для Его славы». Итак, друзья мои, мы пока вот еще два момента озвучим, и потом мы продолжим дальше уже после двух композиций. Итак, когда мы служим Господу, помните также, что, как я сказал, Он всегда нас видит. Его око всегда над нами. Абсолютно всегда. Он всегда видит нас, дорогие мои. Наш Господь видит. Представьте себе, Бог видит прямо сейчас ваше сердце. Он видит все в вас. Абсолютно. Какая отрезвляющая мысль. Он меня прямо сейчас видит. Видит мои мотивы, мое сердце. Вспомните, как труженики Божьи. Да? Как вот, например, трудятся люди, когда они видят работодателя. Приходит начальник, все, дело кипит, как в этом мире, да? Вспомните. Хозяин рядом, он старается, дело кипит, все, он даже не отворачивается, не отвлекается, он там трудится что-то и лишний раз еще нагибается, чтобы все проверить. Но как только хозяин уходит, он расслабляется. Все, начальства нет, можно работать в полсилы, а то и в треть. Но мы должны помнить, что Божье око всегда над нами, во всех местах и ситуациях. Да простит нам Господь за наше лукавство и да благословит нас принять твердое решение служить Богу, где бы мы ни были, в полную силу. Неважно, видят нас люди, оценивают нас или нет.
Если мы будем искать их оценки, это снова плотские мотивы. Мы должны снова перед Богом искать Ему угождение. Он видит нашу лень. Господь говорит церкви: «Я знаю твои дела». Поэтому вы не скроетесь от Его всевидящего ока. И напомню последний момент. Финальный призыв, о котором часто пишет апостол Иоанн и апостол Павел. Мы должны пребывать в бодрствовании, чтобы не посрамиться в день Его пришествия. Еще раз напомню. «Ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое». Мы предстанем пред Господом. И будьте уверены, вы будете так желать, чтобы у вас было только доброе. Вы себе не представляете. Поэтому уже сейчас отрезвитесь, зная, что этот день приближается с каждым часом. Это событие к вам приближается. День, когда вы, или момент, когда вы предстанете на судилище Христовом. Я предстану на судилище Христовом. И мы получим соответственно тому, что я делал и ты делал в теле, доброе или худое. Когда мы с вами искушаемся пассивностью, ленью и откладыванием дел на потом, пожалуйста, вспоминайте, что мы предстанем перед Христом. И Он спросит: «Ты видел мир в том состоянии, в котором он был в твое время? Что ты сделал для этого, дорогой? Просто сидел, сложа руки, или молился и отдавал все свои силы для Бога, или нет? Ты молился, либо просто сидел, сложа руки? Ты служил, либо находил оправдание?» Дорогие мои, вот почему мы должны гореть духом и всегда помнить: главное, мы служим Господу. Вот что главное. Итак, мы прослушаем еще пару композиций, а потом мы продолжим с вами дальше. Следующая песня прозвучит для нас под названием «Ибо я буду еще славить». Исполняет Олег Казанцев. Слушаем.

0: Радио «Новая жизнь». Радио настоящей любви.
1: Итак, друзья мои, мы подошли к такому моменту, который очень важен. Господу служите и помните. Давайте еще раз я повторю, да? Помните, что мы ему дадим отчет. Пойдем от обратного. Мы дадим ему отчет в его пришествии. Давайте немножко направим еще мы следующим образом. Чтобы это не просто было осуждение, да, что вот, ты мало что делал, очень мало, очень мало. Но нам нужно посмотреть так. У меня есть духовный дар. Что я сегодня, как его могу использовать, чтобы прославить Бога, чтобы улучшить проповедь Евангелия, чтобы способствовать проповеди Евангелия, или чтобы поддержать церковь в этом служении. Если у меня есть дар даятеля, как я могу лучше давать? Где я должен, да, поспособствовать? Начальник начальству с усердием, либо увещевателю увещевай. Имея возможность, где я могу использовать эту возможность? Проанализируйте. Возможно, вы обнаружите, что в вашей жизни есть много возможностей, где вы должны применять дар, но вместо этого вы занимаетесь чем-то другим. В разговоре вместо того, чтобы ободрить человека, вы, наоборот, обсуждаете с ним просто ни о чем. Говорите просто ни о чем. Ну, какой-то суете житейской, и это интересно, приятно, но это не формирует его духовную личность. Вы можете где-то сделать. Это не значит, что вы не должны ничего обсуждать, но позаботьтесь об этом. Молитесь Господу, чтобы, если вы видите этот дар, чтобы вы в нем развивались и искали того, чтобы церковь все больше и больше уподоблялась Христу и утверждалась в истине Евангелия и, конечно же, провозглашала это Евангелие в этом мире. Вот посмотрите, как сам Господь изложил это в притче о талантах. В других притчах также Он говорил. Великое учение, которое пронизывает все Писание. Здесь все это суммировано для нас. Мы должны держать наш взор даже на этом. И таким образом мы напоминаем себе всеми этими способами, что мы служим Господу. Помним, что мы дадим Ему отчет, что Он видит нас всегда и во всем. О том, что здесь на кону Его честь и слава. Наши поступки просто не канут в какой-то вакуум. То, что мы делаем, сказывается на Божьей чести. А, христианин, вот они какие. А вот такой у них великий Бог. И так далее. Это тоже на Божьей чести сказывается. Но Писание чему нас учит? Жить для славы Божьей. Так досветит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Вот как мы должны жить. Господь ждет, чтобы каждый человек, искупленный, исполнил свой долг для Божьего Царства перед великим своим Царем. И это прекрасный способ также ему выразить свою благодарность. Это привилегия иметь часть в этой работе. Это Божье дело. И он дал нам эту привилегию быть участниками его дела. Это не наше, это Божье. А мы его. Поэтому мы тем более должны помнить, кому мы служим. Мы служим великому Богу. Итак, все это для нас сегодня, чтобы мы взращены были еще больше и утверждались. Поэтому, когда вы искушаетесь коленности, вы слушаете нечто подобное. От силы в силу иди вперед. Борись, сражайся, молись. Попри все силы тьмы и завоюй вечный день. Пусть Дух вопиет ко всем своим воинам. Идите, пока Христос Господь не сойдет с высоты и не заберет своих победителей домой. Итак, идите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте во славу Божью. Поэтому, друзья мои, вкладывайтесь на полную катушку во всем, что делаете, осознавая, что вы его братья, что вы служители Господу, а не просто угождаете себе или людям. Вы видите, насколько это жизненно важно и насколько ключевую роль играет во всем нашем отношении к той жизни, которую мы имеем. Жить как христианский народ, вот это привилегия. Но мы должны двигаться дальше. Дальше говорится. Вот так, мы с вами говорили о Господу служите. Двинемся, 12 стих. Утешайтесь надеждою. Радуйтесь в надежде. И вот тут заметьте вот эту тесную связь между всеми этими вещами. Павел ведь не записывал их бессистемно, просто, знаете, что в голову пришло. Радуйтесь надежды, любите друг друга хорошо и нежно и так далее. Нет, там есть система. Он не фиксирует просто первую попавшуюся мысль. Здесь есть логическая последовательность. Подумайте об этом. Вот в этих стихах логическая последовательность. Между каждым из этих повелений есть связь. Они взаимосвязаны, и одно, естественно, ведет к другому. Вот тут он рассматривает нас с точки зрения нашего взгляда на жизнь как христиан в этом мире, нашего отношения к ней, нашего понимания этой жизни. Это основа, это важнейший вопрос. В настоящее время один из самых важных. Конечно, вы должны начинать с тех великих принципов, которые мы уже заложили. Но затем вы видите дальше и применяете вот дальше, что вот это есть, да? Утешаетесь надеждою. Но что это значит? И мысль, на которой мы остановились, «Господу служите», как раз открывает эту тему. «Утешайтесь надеждою» открывается именно «Господу служите». Служение Господу напоминает нам о дне, когда мы предстанем перед Ним, перед Его судилищем. И эта мысль ведет апостола к размышлению вообще о всем положении христианина, о том, как он проявляет свою жизнь в этом настоящем мире. И вот оно. «Утешайтесь». Радуйтесь надежде. Он уже этого касался ранее. В этой главе он резюмирует многое из того, о чем он говорил подробнее. Мы видели, как он разбирал это еще в 5 главе во 2 стихе. Помните? Итак, я прочитаю вам с 1 стиха. «Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верую. И получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся, радуемся надеждою славы Божьей». И это еще не все. 8 глава Римлянам, стих 18 и далее. Я тоже сейчас его прочитаю для вас. Римлянам 8:18. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славою, которая откроется в нас». А стих 24-25 он говорит: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. В терпении ожидаем. Итак, первый вопрос: что значит «радуйтесь в надежде»? Павел, заметьте, он не внушает здесь просто общий дух жизнерадостности или оптимизма. А давайте будем оптимистами. Нет, в христианской церкви в нашем веке этого было предостаточно. Глупая реакция против ошибочного, да, такого восприятия. Нет, эдакий такой культ жизнерадостности. Ничто так недалеко от мысли апостола, как это. Это не нечто психологическое. Он не говорит нам просто нацепить улыбку. Это плотская радость, которую апостол никогда не учит. Он также не говорит нам культивировать просто надеющийся взгляд на вещи. Нет, знаете, этого тоже много. Это всегда появляется во времена войн. Сохраняйте оптимизм, не смотрите на темную сторону, всегда ищите светлую полосу в облаках. Нет. Надеемся, что в этом году все будет намного лучше. Нет, мы не так живем, не такой надеждой. Он не говорит нам ожидать великих вещей в будущем в этом мире. Оптимизм идеалистов, которые считают, что стоит применить христианское учение, и мир станет все лучше и краше. Нет, не будет такого. Они ждут великих свершений в этом мире и полны надежды исправить его. Все станет лучше благодаря прогрессу науки, мир будет чудесным. Технологии, развитие, голода не будет, бедности не будет. Это было так характерно для конца прошлого века. Вот что делает этих великих, да, это даже позапрошлого века, 19 век, викторианцев, столь жалкими. Они абсолютно ошибались. И история уже доказала их полную, да, неправоту. О чем же говорит апостол? Он говорит о великом новозаветном учении о надежде. О надежде. Радоваться в надежде. Ни одно из этих наставлений невозможно понять и воплотить, если мы не уяснили первые два стиха этой главы. Снова возвращаемся туда, в первые два стиха. Я думаю, хотя бы это вы точно должны запомнить. Итак, умоляю вас, братья. Снова он связывает нас с доктриной, которую он заложил. Вы не можете радоваться в надежде, если вы не знаете доктрины. Это невозможно. Единственный человек, который радуется в надежде, это тот, кто ясен в доктринальном учении этого великого послания. Или с другой стороны, единственный человек, который радуется в надежде, это тот, кто понял Евангелие и уверовал в него. Кто принял верою Христа. А как он принимает его верою? Посредством Евангелия, не так ли? И прежде всего, это означает, что мы должны иметь правильный взгляд на мир, в котором находимся. У нас должен быть правильный взгляд на мир, в котором мы находимся, дорогие друзья. Это очень важно, критически важно. Вот каков этот мир? Каков правильный взгляд на этот мир? И везде у апостола это, он пишет, настоящий, а лукавый век, мир. Согласно Новому Завету, христианин — это человек, избавленный и спасенный из этого мира. Вот здесь, если вы думали, вот этот мир, как он прекрасен, как прекрасен этот мир, посмотрите, да, мы видим Божье творение. Но больше мы должны воспринимать мир не как там, вот там дерево на холме стоит, вот он мир, вот там озеро красивое, голубое и так далее. Нет, мир – это система этого мира ценностей, которая находится во власти дьявола, узурпированная власть и ранее дьявола. И согласно Новому Завету, христианин – это человек, который избавлен от этого мира. И мир этот является его врагом. Всякое учение Библии говорит о том, что это падший мир. Он находится под судом. Это обреченный мир зла. Мир греха. Мир неправды. И Библия прямо говорит, для мира как такового надежды нет. Поэтому если вы свяжете свою надежду с миром, у вас ее не будет. Никакой. Мир невозможно улучшить. Вот где гуманистическое и оптимистическое учение этого века оказалось столь смешным. Ужасно, не правда ли? Что потребовались столько войн, чтобы люди это поняли. Например, в 20 веке люди вот были, да, вот движение гуманистов, оптимистов было. Итак, и мы видим мировые войны. И что? Лишь убедились в той правде, о которой Библия всегда говорила. Вспомните оптимизм столетней давности, даже больше. Наука, прогресс, Федерация мира, Всемирный парламент. И в 20 веке мы это увидели уже. Библия всегда говорила, этот мир находится под полным осуждением. Ничто не указывает на то, что он станет лучше, ничто. Напротив, злые люди будут преуспевать во зле, будут войны, военные слухи, люди будут издыхать от страха. Наш Господь это знал. И он задал вопрос, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? Или он думал, Сын Человеческий, придя на землю, найдет ли процветание еще большее на земле? Нет. Найдет ли веру на земле? Все становится хуже. Представьте женщину, которая беременна, у нее 9-й месяц, срок, время рожать. По неделям все сходится, и начинаются схватки. Перед самыми родами что происходит? Схватки усиливаются, усиливаются, усиливаются, усиливаются. Это усиливающаяся боль до невыносимости. И об этом нам говорит Писание. Поэтому, дорогие мои, вы не начнете понимать новозаветное учение о надежде, пока у вас есть хоть какая-то надежда на этот мир и для этого мира. Запомните, единственная надежда – не для этого мира, а для людей в этом мире. Это Господь Иисус Христос. Что Он избавит их от этого лукавого мира и ведет на их Господь в чудное царство Своего возлюбленного Сына. Вот надежда погибающих людей в этом мире. Поэтому сегодня это прекрасный момент пересмотреть свой взгляд на этот мир. Не так, как мы говорим или другие думают, но так, как говорит Писание. Откройте Библию и посмотрите, что Бог говорит через апостолов в Писании об этом мире, в котором мы находимся. Вот сейчас мы сделаем музыкальную паузу, а я подготовлю для вас несколько текстов через симфонию, где говорится о мире, и вы сейчас все сами поймете. Я прочитаю вам примерно 5 стихов разных мест, и везде одно и то же говорится про лукавый мир, который безнадежен абсолютно. Поэтому, дорогой мой брат и сестра, ободрись. И то, что я должен сейчас сказать, так это не строй своей надежды с этим миром или на успехи этого мира, но строй свою надежду во Христе, помня, что ты здесь странник, и слава Богу, по Его благодати, если ты уверовал в Него, ты избавлен от этого лукавого злого века. Ты избавлен по милости Божьей. А мы слушаем песню «Падал снег».

я хочу его коснуться, пропустить.

0: ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Радио «Новая жизнь». Мы проповедуем Христа распятого.
1: А теперь пришло время нам с вами вооружиться Божьим Словом. Итак, что говорит истина? Божье Слово – это истина и научит нас. Я прочитаю вам, во-первых, мы начнем с первого послания Иоанна. 1 Иоанна, открывайте вместе со мной, 5 глава, стих 19. «Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле». В другом переводе можно прочитать так. «Весь мир в объятиях дьявола». Именно так. Итак, Иоанн прямо указывает на духовное состояние современного мира. Мира ему, современного, и последующего. Хотя верующие принадлежат Богу, но весь остальной мир находится под властью и влиянием лукавого зла, дьявола. Следующий момент. Следующий текст, это, по-моему, было 1 Иоанна 5, 19. Отметьте для себя и просто поймите, что мир уже сейчас, да, он лежит во зле. Мир лежит во зле. Он в объятиях дьявола. Следующий момент, это Галатам 1 глава, стих 4. Послушайте. «Который отдал себя самого за грехи наши, для чего? Чтобы избавить нас от настоящего лукавого века по воле Бога и Отца нашего». Другими словами, чтобы избавить нас от настоящего лукавого, от настоящей лукавой мировой системы под властью сатаны. Это мировая лукавая система под властью сатаны, дорогие мои. Апостол описывает вот в Галатам, 1 глава, земную систему. Он говорит, что это настоящий злой мир. Лукавый злой мир, из которого Иисус Христос пришел освободить людей. Это не место освобождения, это место заключения. Это темница. Но Иисус наш освободитель. И Иисус спасает от временного мира, обреченного на суетность. Когда люди живут под властью этого мира. И мир напоминает, как говорит Исаия, море, которое не успокаивается. Вот оно бурлит, бурлит, и покоя нет. Так бы хотелось покоя, но его нет. Сегодня мир, в котором мы живем, так и напоминает, да? Тут нет покоя. Тут люди бы хотели найти покой, но его нет. Это настоящий лукавый век. Еще одно место, уже два. Да? Это просто я почему говорю вам нумерацию, чтобы вы понимали, что это не единичные тексты, их очень много, просто невероятно много. Еще у меня есть 1 Иоанна 2, 15, 17. Давайте тоже все-таки прочитаем, не буду пропускать послание. Мы его читали здесь, но Иоанн тоже об этом часто говорит. «Не любите мира». Прямо. Это очень яркий текст. «Не любите мира, ни того, что в мире. Кто любит мир, то в том нет любви отчей». Итак, кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире... Опять-таки, тут может быть путаница у вас возникнуть. Как это мир не любить? Я так люблю закаты, рассветы, на рыбалку ходить. Я просто наслаждаюсь. Как мир не любить такой красивый? Не об этом речь. Послушайте, что дальше говорится. «Ибо все, что в мире...» Бог не сказал «деревья, птички, горы, реки». Нет, он говорит «все, что в мире...» «Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. Жажда иметь все больше, самовозвышаться, желание плоти – это от этого мира. И мир проходит». Мир проходит и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Воля Божья, удивительно Божья воля. Но я думаю, здесь хоть надо вставить вот еще один текст. Воля Божья есть освящение ваше, да, Писание говорит. Или каково дело Божье? Воля Божья, чтобы вы веровали во Христа Иисуса. Вот воля Божья. Итак, возвращаясь назад в размышлениях над этим стихом, над этими стихами 2 главы 1 Иоанна, 15 по 17 стихи, мы видим, здесь прямо предупреждается, что привязанность к ценностям мира, похоти, гордости, отмечается даже, что и сам мир, и все его страсти неизбежно проходят, они исчезают, А вот будущее есть только у тех, кто исполняет волю Божью. А кто это? Это Божий народ. У нас с вами, как у искупленных людей, есть будущее и надежда во Христе Иисусе. Мы радуемся надежде, помните? Мы к ней еще вернемся, но я хотел бы, чтобы вы точно понимали, что у мира нету будущего. Итак, дальше. Евангелие от Иоанна. Вернемся в Евангелие. В Евангелие от Иоанна в 12 главе. Я открою вам сейчас и прочитаем стих 31. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Иисус дальше говорит: «И когда я вознесен буду на крест, от земли всех привлеку к себе». Вот когда он совершил голгофское страдание, он вошел на крест как жертва за нас, тот самый святой Агнец Божий, и с другой стороны первосвященник, принесший себя в жертву, он искупил наши грехи. Теперь мы связаны со Христом. Но выше Иисус говорит о предстоящем суде вообще над этим миром и о том, что князь, то есть духовный правитель этого мира, будет изгнан вон. Поэтому вот эта система этого мироустройства, которая существует, Иисус четко дает понять, это временно. Вы живете во временном мироустройстве, это пройдет. Это очень скоро пройдет, потому что этому миру грядет суд, он будет осужден, и написано, помните, земля и все дела на ней сгорят. Поэтому помните в следующий раз, когда вы что-то пытаетесь строить вечное здесь на земле, или свои надежды привязываете к этому миру, что все сгорит вместе с вашими надеждами, если вы возложите упование на этот мир. Итак, двигаемся дальше. Послушаем нашего брата Якова. Иаков 4 глава, 4 стих. «Прелюбодеи и прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром – это и есть вражда против Бога? Итак, кто хочет быть другом миру, тот становится врагом Богу». Иаков, он указывает именно на фундаментальный конфликт между духом этого мира и Богом. Он подчеркивает, дружба и слияние с ценностями этого греховного мира – делают человека врагом Богу. Помните об этом. Вот оно. «Не сообразуйтесь с миром сим». Это наша глава, которую мы изучаем. Эти два стиха, которые мы читали в самом начале, они определяют весь тон дальнейшего исследования. И там написано: «Не сообразуйтесь с веком сим». Не сообразуйтесь. Итак, мы видим, кто хочет быть другом миру, кто хочет или кто... чье мышление, я бы сказал, дружит с ценностями этого мира, тот становится врагом Богу. Это неизбежно. Ну и еще один текст, и пойдем продолжим дальше говорить о надежде. Это второе послание Коринфянам, 4 глава, 4 стих. Павел говорит о свете благовествования Христова. Мы с вами вернемся еще сегодня к посланию к Коринфянам, потому что я хотел бы даже подвести итог сегодня именно по этой главе, 2 Коринфянам, 4 глава. Но я пока один стих прочитаю, 4 стих. «Для неверующих, у которых Бог века сего умы ослепил». Бог с маленькой буквы «века сего ослепил умы». Мира сего. Кто Бог мира сего? «Чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого». И Павел объясняет, почему же мир не слушает Евангелие, почему он отвергает, почему не принимает, что не так с этим миром, что не так с нами, наверное, может быть. Нет, мир лежит во зле. Грядет суд на этот мир. Но дьявол ослепил умы людей. Мир погружен во зло и духовную темноту. Умы неверующих ослеплены дьяволом. Он мешает им видеть свет истины и искажает пути человечества. Поэтому люди отвергают Евангелие. Итак, перед вами было не 5, а я прочитал вам целых 7 разных стихов. Даже нет, пропустил один. Это еще у меня 2 Петра 3.10. Вот теперь будет 7. 2 Петра 3.10. И мы закончим с этим. «Придет же день Господень». Это страшный день. «Как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Если так все разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии нам, вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которые воспоминенные небеса разрушатся и разгоревшиеся стихии растают. Впрочем, мы по обетованию Его, Божьему обещанию, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, дорогие мои, Петр описывает грядущий конец материального мира. Стихии воспоминятся, разрушатся, а земля и все дела на ней сгорят. Все показывает, что у текущего физического порядка нет постоянного будущего. Все будет изменено. Все. Теперь, когда мы говорим о надежде, мы должны четко понимать, у нас с вами должен быть прежде всего правильный взгляд на этот мир. Мы должны правильно смотреть на этот мир, на настоящий лукавый век. Для мира как такового надежды нет. И если вы не начнете понимать новозаветное учение о надежде, да и если вы не будете утверждаться в Писании и будете возлагать надежду на этот мир, то у вас не будет никакой истинной надежды. Зачем Господь пришел в этот мир? Каков Божий замысел относительно этого мира? Зачем жил и умер и воскрес наш Иисус? Он пришел искупить. Но заметьте, метод Иисуса, метод искупления Иисуса, это не постепенное улучшение. Программа такова. Послушайте, это очень важно. В настоящем веке люди призываются, и люди спасаются из мира по отдельности. Они помещаются в новое Царство Божие, в Церковь. Они в тело Христа помещаются. И это продолжается до определенного момента, в котором никто не знает и не должен высчитывать времена и сроки. Как некоторых есть обычай говорить, вот сейчас такого-то числа, вот там посмотрите, там совпадают какие-то красивые цифры,

он собирается. Одновременно с существованием падшего мира он напоминает мне, знаете, как машину, которая вот снята с ручника, водитель куда-то отошел, и она по мощному крутому склону полетела вниз. Ее уже не догнать, точно. Вопрос, когда машина врежется вот в ту, вот полностью в расщелину куда-то улетит и разобьется в дребезги, это вопрос времени. Она просто еще больше набирает скорость. Подождите, это скоро случится. Мы это понимаем. Вот так же и с миром. Мир не будет постепенно христианизироваться. Мир несется на полной скорости в погибель. Это 1000%. Но одновременно с этим. Как Титаник, знаете. Кто-то бегает, Титаник идет на дно, но есть народ, который будет спасен, избавлен Богом. Он будет посажен в шлюпку и избавлен. Это искупленные, это уверовавшие, это Божьи дети. Божий народ, он собирается и готовится к великому событию. Мир носится, мир переставляет на тонущем корабле стулья. Он оркестр заказывает, банкет заказывает, но корабль идет на дно. Но мы знаем точно, как и вот этот оркестр, про который говорят, что они играли гимн «Ближе Господь тебе». Вот так же и у нас. Так же и у нас. «Ближе Господь тебе». Мы ожидаем возвращения нашего Господа. Мы собираемся в этом мире. Он собирает. Невидимая церковь возрастает. Евангелие распространяется. Вы даже не знаете, сколько искупленных. Сколько их? 1558. 1559. Вот только что еще покаялся. 1588 или так далее. Мы не знаем. Бог знает. Но Евангелие распространяется. Это разрастается по всему миру. Как ангелы сказали ученикам на Елеонской горе, сей Иисус придет таким же образом. Это будет видимое возвращение. Он придет судить мир по правде, уничтожит всех своих врагов, очистит космос от зла и его последствий. Будет новое небо, будет тысячелетнее царство, потом новое небо, новая земля, на которых обитает правда. Это будет катастрофическое внезапное событие, а не постепенное улучшение. И в самый неожиданный момент он придет, и со своей церковью он вернется, установит свое вечное царство славы. И апостол говорит: радуйтесь этому. Вот на чем мы должны держать свой взор. Господь учил тому же: в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир, говорит Господь. Дорогие мои, мужайтесь, ваш Искупитель мир победил. Посмотрите на великого апостола, на апостола Павла. Он проходит через ужасные испытания и скорби. Он говорит, 2 Коринфянам, 4 глава. «Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах в этом мире. Мы не себя проповедуем, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы носим нашего...» Дальше он пишет: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем». Итак. «Ибо мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Мы видим, что апостол проходит, как и другие верующие, через разные страдания. И вот что удивительно. Вокруг него боли, скорби, болезни, гонения, разочарования от людей, непринятие в церкви, проблемы в церкви других, атаки снаружи, от врагов, преступников, евреев и так далее. Какой каталог испытаний. И все же, вот что удивительно, он радуется посреди всего этого. Не обстоятельствами радуется, а он радуется в надежде. Избитый, покалеченный, непринятый, отверженный, проповедуя Евангелие, он радуется в надежде. И он подводит итог в конце 4 главы 2 послания к Коринфянам и говорит: «Ибо кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Что он имеет в виду под кратковременным? Он измеряет время категориями вечности. Он не говорит: «Пострадал 5 минут, а потом год славы». Нет. Кратковременно в категории вечности. Неважно, сколько длится эта жизнь. 50, 20, 70, 100, 170, а может быть 30 всего лишь. Неважно, сколько длится жизнь.

В сравнении с вечностью это лишь мгновение. Это лишь мгновение, друзья мои. Вот как мы должны научиться смотреть на ту жизнь. Доколе же я буду страдать? Это мгновение твоей скорби пройдет. И оно окажется вообще ничем, ничтожным временем в сравнении с вечностью. Просто это время захлебнется в вечности. И его не будет. И вот он смотрит на эту грядущую славу и торжествует. Неважно, сколько длится эта жизнь, в сравнении с вечностью это лишь миг. Он производит в безмерном величии вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Он смотрит на грядущую славу. Вот она, блаженная надежда. Он говорит, что бы ни происходило со мной здесь и сейчас, это меня не сломает, потому что я знаю, что грядет наверняка. И я радуюсь при одной мысли и предвкушении этого. Вы не можете радоваться настоящему положению дел в мире. Но вы осознаете, что грех сделал с миром. Вы знаете план Бога и знаете, что он верен. Так вот, дорогие мои, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога, а горнем помышляете, а не о земном. Титу Павел пишет, «Ибо явилась благодать Божья, научающая нас, чтобы мы, целомудренно, праведно и благочестиво, жили в настоящем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа». Вот почему первые христиане были готовы к мученичеству, к страданиям, и благодарили Бога даже на плахе из-за надежды, которая им принадлежала. Они знали, вот сейчас размах меча, и я буду там со своим Искупителем во славе вечности. Иоанн пишет, «И всякий, имеющий сию надежду на него, что делает? Очищает себя, так как он чист». И Библия заканчивается словами в Откровении. «Ей, гряди, Господи Иисусе, дорогие мои, это единственная надежда для нас. Это единственная надежда. Мы радуемся в надежде на славу Божью в предвкушении ее. И вы можете делать это. Каков бы ни был мир вокруг вас, и что бы он ни делал с вами, вы можете радоваться, предвкушать эту славу. Это должно быть постоянным состоянием твоим и моим, нас, христиан. И он напоминает себе, что служит Господу. Господу, который восседает одесную Бога в славе, который ждет, доколе враги его не будут положены в подножие его ног, и который непременно придет. И мы его увидим, как он есть. Мы преобразимся, мы будем облечены в славные тела, и мы разделим славу Иисуса вовеки. Вот противоядие, дорогие мои, от лени, пассивности, уныния, страха перед современными безбожниками и их писаниями. Читайте Божье Слово, размышляйте о Божьем плане, взирайте на начальника и совершителя веры Иисуса. Взирайте на то, что Он сделал, и что Он делает, и что Он еще сделает в Своей славе. И да будет Ему вся слава, честь и хвала. Дорогие мои, я на этом с вами прощаюсь, молюсь за каждого из вас, чтобы ваши сердца пылали. Пылали великим Христом, пылали Евангелием, потому что лучшего счастья в этом мире нет. С Господом!

0: новая жизнь.
1: Послание к Ефесянам. Глава 1. Павел волею Божию, апостол Иисуса Христа, находящимся в Ефесе, святым и верным во Христе Иисусе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которой Он облагодатствовал нас в возлюбленном, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке даровал нам, во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа. В Нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в Него, запечатлены обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего для искупления удела Его в похвалу славы Его. Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих, под действием державной силы Его, которую Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах, превыше всякого начальства и власти, и силы, и господства, и всякого имени, именуемого не только в сём веке, но и в будущем. И все покорил под ноги Его и поставил Его выше всего главою Церкви, которая есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем.
2: Евангелие на радио «Новая жизнь».

небеса, небеса, небеса, самая заветная мечта. Славу ангелы поют, все свет.

Ричард Бакстер. «По совести твоей ежедневно совершай труд размышления и молитвы. Удались в тайное удобное место и отложи все мирские мысли, со всей возможной серьезностью и почтением к небесам помни, что тебе принадлежит покой небесный. Изучи превосходство и реальность его и перейди от чувств к вере, сравнивая небесные и земные радости. Затем соедини чувства с внутренним размышлением твоим и прежде обратившись к Богу и сердцу своему, стань из искры пламенем, из забывчивого грешника и любителя мира превратись в Божьего раба. Из боязливого стань верным христианином. Перейди от бесплодного уныния к радости земли, пока не приведешь сердце свое от земли к небесам, от земного общения к присутствию Божьему, пока не склонишь сердце твое к покою небесному на груди у Христа».

0: 1643 году в Вестминстере была созвана ассамблея из 121 богослова и 30 представителей парламента с целью выработки всеобщей религиозной доктрины. Результатом более чем четырехлетнего труда ассамблеи стало Вестминстерское исповедание веры, которое впоследствии было принято множеством стран. Сегодня оно представляет собой краткое, но системное изложение общих принципов реформатской христианской доктрины.
1: Глава 14. Спасительная вера. Благодать веры, наделяющая избранных способностью веровать ко спасению души, есть действие Святого Духа в их сердцах. Обычно она обретается через проповедь слова. Вера возрастает и укрепляется посредством таинств и молитв. По своей вере христианин считает истинным все, что открывается в слове. Поскольку достоверность слова основана на том, что через него говорит сам Бог, христианин по-разному отзывается на тот или иной отрывок Писания, повинуется повелениям, трепещет в страхе Божием и принимает обетования Божии, касающиеся жизни, настоящей и будущей. Но важнейшие проявления спасительной веры состоят в том, чтобы признать и принять Христа, и только с Ним связывать надежду на оправдание, освящение и вечную жизнь по праву, данному заветом благодати. Эта вера может быть слабее или сильнее, может часто подвергаться разнообразным нападкам и ослабевать, но победа остается за ней. У многих вера возрастает до обретения совершенной уверенности во Христе, который есть начальник и совершитель веры нашей.

0: Учение, назидание, обличение, ободрение. Проповеди, которые помогают верить и жить. На радио «Новая жизнь».
1: Слово Господа к Его церкви. Джон МакАртур. Теперь вы можете открыть свою Библию на Откровении 2 главе, если хотите. Мы рассматриваем Откровение, 1, 2 и 3 главы под заголовком «Господь говорит со своей церковью во враждебном мире». Мы с вами тоже живем во враждебном мире. Церковь всегда живет во враждебном мире, потому что мир всегда враждебен по отношению к церкви. И это контекст для писем, которые мы читаем во 2 и 3 главах. Здесь в книге Откровения в этих двух главах содержатся 7 писем, которые сам наш Господь написал семи реальным церквам в Малой Азии, то есть на территории современной Турции. И каждой из этих 7 церквей Господь написал конкретное письмо, основанное на состоянии и нуждах конкретной церкви. Эти церкви являются настоящими историческими церквями, но они также демонстрируют нам различные виды церквей, которые существовали во все века. Так что послание Господа к этим церквям превосходит их и должно быть дано церквам во все эпохи церковной истории. Каждое из этих писем подчеркивает уникальность церкви. 5 из 7 указывают на серьезные проблемы, с которыми сталкивается Господь. И мы видим серьезные предупреждения и даже угрозы, исходящие от Него. Они различаются по конфессиональному происхождению, по форме поклонения, по вероучительным убеждениям и акцентам. Они различаются в различных программах, но они должны объединяться во многом. И одна из этих вещей – это стремление к святости. Если церковь представляет что-то в этом мире, так это святой Божий народ. Церкви должны быть известны потому, как они превозносят праведность и как они осуждают неправедность. Церкви должны быть известны тем, что они противостоят греху и стремятся к святости. Но в наше время, как и в любое другое время, это не обязательно так. И это было не так в церкви Фиатире, которой наш Господь написал письмо, начинающееся с 18 стиха. Церковь должна быть тем местом, где превозносится Господь Иисус. И мы знаем от апостола Павла, что он хочет иметь святую невесту, целомудренную и чистую. Церковь должна быть нетерпимой ко греху. Первое наставление, когда-либо данное церкви в Евангелии от Матфея 18 главе, состояло в том, чтобы противостоять греху. Тем не менее, церкви на протяжении всей истории бросали вызов воле Господа и терпели грех во многих формах, и это имеет место даже сейчас. Так было и с церковью Фиатире. Церковь Фиатире была единственной церковью в городе. Люди застряли на том, что бы это ни было, и это было не то, чем должно было быть. Такие церкви все еще существуют. На самом деле существует бесчисленное множество церквей, подобных Фиатире, церквей, которые терпимо относятся к греху. И терпимость к греху в любой степени – это серьезная проблема для нашего святого Господа. В Фиатире, как мы увидим, зло, идолопоклонство и половой распущенности не только принималось, но даже пропагандировалось. Эта церковь зашла так далеко, что не только допускала грех, но и даже поощряла его. Серьезность ситуации станет очевидной, когда мы прочитаем текст и конкретное утверждение в 24 стихе о глубинах сатанинских. Эта церковь типична для таких церквей, которые терпимо относятся к греху. В этой церкви в Фиатире было много похвального, но у них был один фатальный недостаток. И это письмо направлено в первую очередь на устранение этого фатального недостатка. И не только у них, но и у всех подобных ей церквей. Позвольте мне прочитать вам это, начиная с 18 стиха. Это письмо, которое Господь посылает Фиатиру, дав его сперва Иоанну на острове Патмос и затем оно было передано посланнику для доставки в эту церковь. И ангелу Фиатирской церкви напиши: «Так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халкаливану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я полагаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью, и уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам». Если церковь повенчалась с миром в Пергаме, это последнее письмо, которое мы рассматривали, то сейчас они энергично празднуют годовщины. Это письмо показывает, к чему приводит компромисс с миром. Это ведет к полномасштабному идолопоклонству и безнравственности. Это не просто церковь, проникнутая миром, как это было в Пергаме, но это церковь, которая впитала в себя грех и заблуждение и жила с ними счастливо. Такого рода церкви широко распространены сегодня, как и во все времена, которые полностью абсолютно не подчиняются требованиям самого Господа Церкви. Как мы уже сказали в самом начале, Он повелевает, чтобы Его Церковь была чистой и святой. Эта Церковь прямо и открыто нарушает эту заповедь, как и любая Церковь, которая терпимо относится к греху. Есть полезная перспектива просто для того, чтобы дать вам небольшой обзор. Письмо к Церкви в Фиатире начинает вторую группу посланий к церквям в Малой Азии. В первой группе Ефесская церковь отличалась верностью Христу и здравым учением, но ей не хватало любви. В Смирской церкви верность была испытана огнем и доказала свою истинность. В Бергамской церкви верности не хватало нравственной страсти. Однако все эти три церкви – Ефесская, Смирская и Пергамская – были верными и не поддались нападкам греха. Не так обстоит дело с церковью Фиатиры и последующими церквями Сардиса и Лаодикии. Ситуация там гораздо хуже. Здесь не просто небольшое меньшинство, которое стало безразличным к воле Господа, но большое число людей фактически поддались деморализующему влиянию лжеучения и безнравственности. В эту церковь в Фиатире зло идолопоклонство вытеснилось из культуры и проникло очень глубоко внутри нее. Это произошло под влиянием, по-видимому, женщины, которая была проповедницей или учителем, преуспевшей в том, чтобы возглавить разложение этой церкви. Упоминание, как мы отметили в 24 стихе о глубинах сатаны, показывает, как продолжалось погружение. Смирна подвергалась нападению синагоги сатаны. Пергам был буквально на троне сатаны. Но Фиатира погрузилась в глубины сатанинские. В этой прогрессии есть плавный поток. Когда любовь остается позади, следует компромисс, который ведет к терпимости ко греху. Когда вы меньше любите своего Господа, вы начинаете больше любить мир, который проникает в вашу жизнь, и тогда вы терпите грех. Это послание, кстати, самое длинное, хотя и написано в самый маленький город из всех семи. Но его нужно читать снова и снова в каждый период времени. И особенно сегодня, поскольку терпимость ко греху является обычным явлением. терпимость к ложным учениям – обычное дело. Ложное учение – это идолопоклонство. Грех – это безнравственность. И в такой церкви может быть много хороших, эффективных вещей, численного роста. Об этом здесь тоже есть заявление. В этой церкви произошел рост, увеличение дел, как сказано в конце 19 стиха. «Последние дела твои больше первых». Другими словами, вы делаете больше дел, но, к сожалению, зло утвердилось. И, следовательно, эта церковь находится в серьезной беде. Теперь давайте посмотрим на элементы этого письма и посмотрим, сможем ли мы получить представление об этом. Прежде всего, автор идентифицирует себя, как он делает это в каждом письме, и идентифицирует себя, опять же, заимствуя из видения, записанного в первой главе, изображение прославленного Христа. Элементы видения затем используются самим Христом в начале этих писем, когда они соответствуют тому, что Он хочет сказать, и поэтому мы начинаем с этой перспективы, которую наш Господь хочет, чтобы Фиатира имела. «И ангелу, посланнику Фиатирской церкви напиши, так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны Халколивану». Мы видели эту картину в первой главе. Глаза, как пламень, смотрят, как божественный лазер, видящие все роковые недостатки церкви. Его ноги, как полированная сверкающая бронза, готовы растоптать. Это символ суда. Мы видели это в первой главе, что это картина суда. Но есть одно различие между картиной в первой главе и тем, что говорит здесь наш Господь. В первой главе Он идентифицирован как Сын Человеческий, а здесь Он отождествляет Себя Сыном Божьим. В чем разница? Отождествление с Сыном Человеческим говорит о Его человечности, и это говорит, следовательно, о Его сострадании, Его заботе, Его ходатайстве, Его интересе к нам, Его понимании наших слабостей, наших неудач и трудностей. Но здесь внезапно речь идет о том же самом Его божественном знании, всеведении и суде, но Он отождествляет Себя с Сыном Божьим. Это подчеркивает Его святость, Его трансцендентность, Его божественность и, следовательно, Его праведный суд. Это не обнадеживающее начало. Божественная сила вот-вот будет направлена против безнравственного идолопоклоннического собрания. Его сочувствие закончилось. Спаситель стал судьей. Заступник стал палачом. Это не утешает, это угрожает и это внушает страх. Теперь смотрите. Когда говорится «глаза его подобны пламени огненному». Мы видели это в первой главе, и мы видим это снова в 19 главе 12 стихе. Его глаза, опять же, подобны пламени огня, и это при его втором пришествии на суд. Его всеведение, его лазерное зрение проникает во все, уничтожает любое противодействие, сметает все препятствия, прокладывает себе путь с непобедимой силой, чтобы вынести приговор. Тот же образ дан в 10 главе книги Даниила 6 стихе. И это изображение Бога, чьи глаза подобны огненным факелам. И вы знаете, что у вас неприятности, когда Господь посылает вам письмо и начинает его так. Таковы глаза Сына Божьего, которые проникают сквозь все маски и прикрытия, и которые исследуют самые отдаленные уголки каждого сердца и видят скрытые вещи каждой души, от которых нет спасения. И его ноги подобны халколивану, то есть бронзе. В 19 главе 15 стихе говорится, что когда он придет, своими ногами он будет топтать точило вина ярости и гнева Божьего. Это картина крушительного осуждения. И как и в других письмах, видение и язык заимствованы из первой главы, чтобы представить автора, что хорошо соответствует характеру этого письма. Такое письмо не захотела бы получить ни одна церковь. Это осуждение церкви, которая начала терпимо относиться к так называемым здесь глубинам сатаны. Это ужасающий текст. Бог не потерпит греха в своей церкви. Суд должен начаться, говорится в 1 Петра 4 главе, с Дома Божьего. Итак, что именно там происходило? Что привело к той безнравственности, тому идолопоклонству, которое позволило им торговать глубинами сатаны? Давайте немного вернемся назад и кое-что поймем об этом городе. Он находился на полпути между Пергамом и Сардисом, примерно в 30-40 милях от них. Это был римский город в течение нескольких сотен лет. Его история – это история завоеваний, разрушений и перестроек. На самом деле это были просто врата в Пергам, который был столицей этого района. Он превратился в нечто вроде военного гарнизона для охраны Пергама, что обеспечивало своего рода тактику отсрочки нападения на Пергам. Хотя им пришлось бы сначала пройти через Фиатиру. Так что ему было суждено быть разрушенным и восстановленным, так оно и было. Он стал коммерчески жизнеспособным из-за разработанного там красителя, получаемого из двух источников – корня и маленькой ракушки под названием Мурекс. Из этого они разработали пурпурный краситель. Этот пурпурный краситель упоминается еще в книге «Деяний», где сказано о женщине по имени Лидия, которая продавала пурпур в Фиатире. Она была первой новообращенной на европейской земле. Она торговала драгоценными товарами. Сегодня, если вы отправитесь в это место, вы найдете там небольшой городок с населением около 25 тысяч человек. И, по-видимому, основным ремеслом там является ткачество восточных ковров. С религиозной точки зрения Пергам не был центром чего-то конкретного. Там было несколько гадательных святилищ, которыми руководила женщина-оракул по имени Самбатх, злая могущественная жрица. Там был храм Аполлона, который считался главным богом. Это не было особенно важным местом, но в него пришел Господь, и там была основана его церковь. Как она началась? Что ж, в Деяниях 19.10 говорится, что все жители Асии услышали проповедь о Господе Иисусе. Мы не знаем точно, как она началась, но возможно, что Евангелие распространилось по всей Малой Азии, начиная с Ефеса. И может быть, Лидия, которая прибыла в Филиппы по своим делам, услышала там Павла и была спасена. Возможно, она вернулась в Фиатиру и, будучи там первой христианкой, рассказала людям о Христе. Лука в Деяниях 16 главе говорит нам, что она была не единственной спасенной в своей семье, но и другие члены ее семьи были спасены тоже. Так что, возможно, это и было ядро Фиатирской церкви. Но эта церковь была сильно смешана, и все церкви во все века представляли собой смесь истинно верующих и ложно верующих. Мы понимаем, что все церкви представляют собой смесь реального и ложного. Было что-то за пределами довольно таинственной реальности, что верующие и неверующие существуют вместе в церкви, и мы не можем отличить их друг от друга. В этой церкви были люди, которые буквально жили по тем же греховным образцам, что и до того, как пришли в церковь и исповедали Христа. Насколько мы можем судить по истории, эта церковь исчезла где-то в конце II века, может быть, даже раньше. Проблема заключалась в какой-то женщине, которая принесла идолопоклонство и безнравственность в церковь. Но прежде чем мы рассмотрим проблему, полезно будет прочитать 19 стих. «Я знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и что последние дела твои больше первых». Это очень достойная похвала. «Я знаю твои дела, эрго. Я знаю ваши дела, это дела любви». Возможно, что у них было то, чего не хватало в Ефесской церкви, но здесь нет упоминания о здравом учении, как это было в Ефесе. У них была любовь, у них была вера. Это может свидетельствовать о том, что они были верными истине. Там была определенная лояльность и определенная надежность. Для них было характерно служение. Это слово диакония, забота, добровольное удовлетворение нужд других. У них была определенная стойкость, хупомон, означающая непоколебимую стойкость, проистекающую из веры. Все это достойные добродетели, и они делали что-то в большей степени, чем раньше. Церковь росла, и их дела становились все больше. Там была жизнь, там были какие-то хорошие вещи. И мы могли бы сказать, что Ефес приходил в упадок, а Фиатира на самом деле поднималась и росла. Но здесь, по-видимому, большинство терпимо относилось к греху. Любовь не была их проблемой, у них была любовь. Вера не была их проблемой, служение не было их проблемой. Выносливость не была их проблемой. Их проблема заключалась в том, что они терпимо относились к греху. Они были активной, процветающей, занятой, растущей церковью, но они были в опасности, в серьезной опасности, и эта опасность исходила от греха. Мы бы это поняли, не так ли? Некоторые люди думают, что мы немного законники из-за акцента, который мы делаем на стремлении к святости и противостоянии греху. Но это именно то, чего требует от нас наш Господь, и не более того. Но несмотря на все то, что свидетельствовало о жизни там, им дается крушительное осуждение, начиная с 20 стиха. «Но я имею это против тебя, потому что ты допускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицею, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать, то есть совершать безнравственные поступки и есть идоложертвенные». Христос говорит: «Моих рабов вы ввели в идолопоклонство и безнравственность, потому что вы терпите эту женщину Иезавель». Мы должны сказать, что церкви должны быть нетерпимыми к ложным учениям, нетерпимыми к безнравственности. Церковь терпела эту женщину по имени Иезавель. Мы не знаем почему, как вообще этой церкви могло прийти в голову иметь женщину-проповедника. Здесь мы все еще находимся в первом веке. Неужели они поддались какому-то феминизму? И не просто женщина-проповедница, но еще и безнравственная идолопоклонница, погрузившаяся в глубины сатаны. Но очевидно, церковь это сделала, что абсолютно шокирует. Ты терпишь жену Иезавель. Опасность для этой церкви не была извне. Внешние опасности обрушились на Смирнскую церковь, как мы читали в стихах с 8 по 11. И та церковь была чиста, и Господь ничего не говорил против той церкви. Но здесь это не было внешней атакой, как гонение. Это была атака на церковь изнутри нее. Здесь не говорится, что они поклонялись какому-то богу извне, но что они терпели лжеучителя, который изнутри церкви вводил ее в идолопоклонство. Очевидно, мы не знаем точно, кем она была. Звали ли ее Иезавель? Сомневаюсь. Вы знаете кого-нибудь по имени Иезавель? Нет. Есть причина, по которой мы не называем никого по имени Иезавель. Она – персонаж Ветхого Завета, печально известная дочь Эт-Баала, языческого царя Сидонян, поклоняющаяся Ваалу. Вы помните, она вышла замуж за Ахава и установила поклонение Ваалу в Израиле, которая закончилась катастрофой. Жрецы Ваала были порочными сексуальными извращенцами. Иезавель устроила оргии в поклонении Ваалу, как читаем еще в 4 царств. Если вы хотите знать, какой женщиной она была, все, что вам нужно сделать, это прочитать небольшой абзац о ее конце в 9 главе 33 стихе. «И сказал он: выбросьте ее, и выбросили ее, и брызнула кровь ее на стену и на коней, и растоптали ее. И пришел Иеуй, и ел, и пил, и сказал: отыщите эту проклятую и похороните ее, так как царская дочь она. И пошли хоронить ее, и не нашли от нее ничего, кроме черепа и ног и кистей рук. И возвратились, и донесли ему. И сказал он: таково было слово Господа, которое он изрек через раба своего Илию Фесбитянина, сказав: на поле Изреейском съедят псы тело Иезавели, и будет труп Иезавели на участке Изреейском, как навоз на поле, так что никто не скажет: это Иезавель. Вот почему никого больше не зовут Иезавель. Было ли это на самом деле ее именем? Скорее всего, нет. Но она была идолопоклонницей. Она была похожа на Иезавель. Она ввела в церковь безнравственность и идолопоклонство. Ее символически называют Иезавелью, так же, как Иерусалим символически называют Содомом и Египтом во времена его беззакония. Там же говорится, что она называет себя пророчицей. Я просто напомню вам, что большинство культов происходят от значимых женщин, называющей себя пророчицей, что означает то, что она говорит от имени Бога, и она учит и вводит в заблуждение рабов Христа. Так что они совершают безнравственные поступки и едят пищу, приносимую в жертву идолам. Это просто шокирует, что эта женщина, кем бы она ни была и как бы ее ни звали, была Иезавелью для церкви в Фиатире и таким же образом, как Иезавель, которая принесла беззаконие и нечестие в Израиль. Она буквально заставила людей смириться с их языческим идолопоклонством и безнравственностью. Как могла церковь поддаться этому? Они пошли на компромисс. Они не захотели разбираться с грехом. Грехом на уровне ложной доктрины. Грехом на уровне безнравственности. Господь говорит: «Я дал ей время покаяться». Это доброта и милосердие Божье. «Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась». Как возможно, что кто-то мог прийти в церковь в первом веке и убедить верующих людей, что они могут вести аморальный образ жизни и продолжать поклоняться идолам? Как это вообще возможно? Но это возможно даже сегодня. В церкви всегда существовала проблема с тем, что называется антиномианством. Это люди, которые хотят исказить Писание. Возможно, именно при внесении греческого дуализма в церковь привело к этой проблеме здесь. Возможно, это было частью гностического развития, которое учило о существовании высшего тайного знания и дуалистического мира. И вам не нужно было беспокоиться о каких-то низменных вещах. Вы живете на эзотерическом плане духовной реальности. И поэтому то, что происходило с телом, было то ли неважно, то ли не имело значения. Существовал такой дуалистический взгляд, что все, что было плотским и материальным, было нечестивым и злым, и вы ничего не можете с этим поделать. Так что успокойтесь, это не имеет значения. Такое мышление характерно для гностицизма и антиномизма. Неважно, что вы делаете по плоти, важен ваш дух. И где бы ни был грех, благодать изобилует и все покроет. Это то, что было названо антиномизмом, противозаконностью или распутством. Каким-то образом она убедила церковь, что язычество, его развитие, его переживание и его выражение вплоть до безнравственности – это нормально. Все в порядке. Они были в порядке. Все мы грешники. Мы просто не способны на лучшее и ничего не можем с этим поделать. Вот кто мы есть. Мы во плоти. Так и будет. И есть даже очень популярный проповедник, у которого на руке была татуировка – пикатор, что означает «грешник», прославляющая его греховность, который недавно согрешил так сильно, что ему пришлось оставить служение. Всегда найдутся люди, которые думают, что Евангелие и благодать – это разрешение, чтобы жить в грехе. Господь сказал ей: «Я даю тебе время покаяться», но она не хочет раскаиваться. Следующее заявление довольно шокирующее. «Вот я брошу ее на одр». Она хочет ложа безнравственности? Хорошо, я брошу ее на ложе. И я повергну тех, кто прелюбодействует с ней, в великую скорбь, если не покаются в делах своих. И детей ее поражу смертью. Какое заявление? Что имеется в виду под ее детьми? Всех, кто следует ее примеру. Всех, кто следует по этому пути во все века, кто впадает в такую жизнь, всех отпрысков разврата и беззакония, я поражу их. Нет более сильного выражения, чем это. Я поражу ее детей смертью. Христос хочет, чтобы его церковь была чистой, и он может поражать людей даже смертью, чтобы добиться этого. В первом послании к Коринфянам 11 главе говорится, что некоторые из коринфян оскверняли трапезу Господню, и Господь умертвил их. Многие из вас больны и немало умирает из-за того, как вы относитесь к столу Господню. В первом послании Иоанна 5:16 говорится, что есть грех к смерти, и Господь может решить лишить жизни людей в церкви, называющих себя верующими и, возможно, даже настоящих верующих из-за их греха. Анания и Сапфира были убиты на месте, как читаем в Деяниях, за свой грех. Церковь не может и не должна мириться с грехом. Послание антиномистов, послание развратников о том, что не имеет значения, что вы делаете во плоти, не имеет значения, что вы делаете в своем теле, потому что ваше тело еще не искуплено. У вас нет власти над этим. Вы не несете за это никакой ответственности. Мол, там, где изобилует грех, благодати гораздо больше. Это неточное понимание благодати, и оно может привести к смерти. Люди в церкви могут умереть. Зачем Господу это делать? Ответ дается дальше, в 23 стихе. «И уразумеют все церкви, что я есть испытывающий сердца и внутренности, и я воздам каждому из вас по делам вашим». Это захватывающее заявление. Почему он сказал, что все церкви узнают мою реакцию на терпимость ко греху? Это говорит о том, что было много других церквей, таких как Фиатира, и было много церквей, двигавшихся в этом направлении. И убийство Анании и Сапфиры было предупреждением для всех остальных о том, что может произойти. И смерть людей в этой церкви была бы предупреждением для других церквей тоже, зная о том, что может произойти с ними тоже. «Покайся! Тебе грозит смертная казнь! Покайся!» Я не понимаю, как церкви могут быть так безразличны к греху. Господь говорит: «Я собираюсь публично предостеречь вас от терпимости к ложному учению и сопутствующей ему безнравственности. Я собираюсь выставить это на всеобщее обозрение. Я собираюсь умертвить людей в Фиатире в качестве примера для других церквей, которые думают, что им нужно идти этим путем. Я есть испытывающий сердца и внутренности». Это звучит как Иеремия 17:10. «Я Господь, проникаю в сердце и испытываю внутренности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его». Другими словами, Господь говорит: «Я обладаю глубоким и совершенным знанием. Я знаю глубину вашего греха, и я воздам каждому из вас по делам вашим». Это, конечно, включает в себя суд в будущем, но более того, это же относится и к настоящему времени, сейчас. Ваша вера, истинная вера, выражается в праведных делах, и для вас будет благословение. Но для тех, кто продолжает грешить, те, кто совершает прелюбодеяние, будут убиты, как и лжехристиане. Мы говорим о необходимости пробуждения в церкви. Но как будет выглядеть пробуждение в церкви? Как бы выглядела настоящая реформация в церкви? Что бы изменилось? Я говорю о церкви вообще, по всему миру. Церковь стала бы очень серьезно относиться к святости и очень серьезно относиться к борьбе с грехом. Это и есть та реформация, которой призывает наш Господь. Реформация будет включать в себя новую любовь ко Христу, реформация будет включать в себя исключение компромиссов, и она будет включать в себя очень серьезную мольбу о святости и противостоянии греху. Вы слышите, как люди говорят: «Разве не было бы здорово, если бы Господь принес реформацию, принес пробуждение, совершил великую и могущественную работу?» Это должно начаться в церкви. Если церковь собирается провести новую реформацию, а она в этом отчаянно нуждается, ей придется обновить свою первую любовь к Христу, ей придется прекратить компромиссы с миром, и ей нужно будет противостоять греху. Все это приводит нас к последнему повелению в 24 стихе. «Вам же, прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что я не наложу на вас иного бремени, только то, что имеете, держите, пока приду». Господь знает тех, кто принадлежит Ему. Мы читаем об этом даже в Ветхом Завете. Господь знает тех, кто принадлежит Ему. Он держит их, как драгоценные камни, сказал ветхозаветный пророк. «Я знаю вас, всех вас. У вас нет другой церкви, в которую можно было бы пойти. В Фиатире была только одна церковь. Я знаю, что вы не придерживаетесь этого учения». Что это было за учение? Это было своего рода антиномическое, распутное учение о том, что вы можете жить так, как захотите, и все равно быть в ладу с Богом, что спасение происходит по благодати, что вы верите во все это. Но реальность такова, что ты волен грешить, потому что все равно ничего не можешь с этим поделать. Это все старая дуалистическая идея. Но есть те, которые не придерживаются этого учения. И это учение называется здесь сатанинскими глубинами. Если вы учите, что Бог безразличен к вашему греху, если вы учите, что Бог безразличен к вашему непослушанию, если вы учите, что Бог толерантен к вашей привязанности к язычеству, что Он будет терпелив к вашей безнравственности, то вы глубоко погружаетесь в глубины сатаны. Вы учите чему-то, что является глубоко сатанинским. Это язычество. Вы спасены к святости, для праведности. Вы должны обратиться и порвать со своим старым образом жизни. И в том языческом мире поклонение было связано с безнравственностью. Но есть некоторые из вас, кто не купился на то, что вы можете жить как хотите и при этом называть себя христианином. Вы не пошли на это, и вы не знаете этих сатанинских глубин, как они здесь названы. И почему они их так называют? Потому что они на самом деле были настолько самоуверенными, что думали, что поскольку у них такая высокая духовность, они могут торговать идеями сатаны и при этом быть в порядке. Они знали, что вмешиваются в мир сатаны, но думали, что у этого нет последствий для них. Опять же, это сильно попахивает дуализмом. Но для вас, кто не верит в это, я не возлагаю на вас никакого другого бремени. Я больше ни о чем не прошу. Продолжайте быть верными. И то, что у вас есть, то есть истина, крепко держитесь ее, пока я не приду. У вас нет другого бремени, кроме как необходимости продолжать сопротивляться этому учению, сопротивляться их просьбам, их насмешкам и давлению со стороны. Будь верен. Это все, о чем я прошу. Держитесь, держитесь крепко. Не слушай, не поддавайся. Будь сильным. Вот что значит крейт – держаться крепко. Это будет нелегко, но это все, что у вас есть. Это ваша церковь, и другой нет. И затем идет обещание. Кто побеждает и соблюдает мои дела до конца? Другими словами, это те, кто демонстрирует истинную спасительную веру. Победитель описан в первом послании Иоанна, в 5 главе, 4 и 5 стихах. Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир. И сия есть победа, победившая мир. Вера ваша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что Иисус есть Сын Божий? А доказательством истинной веры в Христа является терпение, послушание и добрые дела до самого конца. Итак, если вы продемонстрируете подлинность вашего спасения, реальность вашего спасения – и вы не просто проповедник спасения, живущий безбожной, аморальной жизнью. Вам, победителям, 26 стих, «Я дам власть над язычниками, я дам власть над народами». Какое удивительное заявление, что это значит? Вы будете царствовать с Христом. Вы разделите Его тысячелетнее правление. Мы действительно начали видеть это еще в 1 главе 6 стихе, где было сказано, что Он сделал нас царями и священниками Богу и Отцу Своему. Мы – царство священников. На протяжении всей книги Откровения повторяется то, что мы, принадлежащие Христу, будем царствовать с Христом. Он будет править народами, и мы будем править вместе с Ним. Ему будет дано место с царем в Его царстве, когда Он будет править над народами всей земли. 27 стих был взят из 2 псалма, из этого великого отрывка, стихи с 7 по 9. «И он будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего». Удивительная вещь размышлять о будущем. В мире царит такой беспорядок. Христос грядет, чтобы установить свое царство, когда он придет во второй раз на землю, чтобы править. Это слово «править» в 27 стихе, что довольно интересно, происходит от греческого слова «поймайн», что означает «пасти». Это будет время не только правления суда, но пастырского водительства. Это будет сочетание железного жезла с ролью пастуха. Железный жезл предназначен для того, чтобы отбиваться от нападающих, а пастух для того, чтобы заботиться об овцах. «Если вы верны, — говорит он, — я поделюсь с вами своей властью». Те из нас, кто будут прославленными верующими в Царстве, когда Христос установит его на земле, будут помогать ему в суде и заботе о его людях. Удивительное обещание. Но это еще не все. Нам не только будет дана привилегия власти, но и в 28 стихе просто говорится: «И я дам ему утреннюю звезду». Что это такое? Мы знаем, что такое утренняя звезда, потому что в Откровении 22:16 мы слышим следующее: «Я, Иисус, послал ангела своего засвидетельствовать вам это в церквях. Я есть корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя». Тогда что это значит «я дам ему утреннюю звезду»? Это означает следующее: «я дам ему Христа». Если ты в числе верующих, я дам тебе царство, я дам тебе царя. То есть все, что есть у Бога, и царство, и царя. Итак, заключительное слово в 29 стихе, общее для всех посланий. «Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам». Вы слушаете? Если вы слушали то, что было сказано в этом письме, то вы услышали о церкви, которая была активной, которая росла и которая делала великие дела. Это церковь, которая была отмечена любовью, верой, а также мерой активности и стойкости. Но церковь, которая пригласила мир, и мир там устоялся. Они позволили лжеучителю ввести языческое идолопоклонство. И языческое идолопоклонство никогда не может быть отделено от языческой безнравственности. И поэтому эта церковь была полна беззакония, и ничего не делалось для его устранения. Это церковь, которая находится под судом Божьим. Это церковь, которой Господь говорит: «Возможно, мне придется прийти и поразить смертью некоторых из ваших членов, чтобы дать послание и другим церквам относительно праведности, святости и греха». Если вы слышите, то слышите ли вы о всей серьезности терпимости к греху в церкви? Если вы внимательно слушали, то заметили ли вы также и то, что свидетельство того, что вы истинно верующий, это не поддаваться ложному учению, не поддаваться безнравственности, а твердо держаться истины? И слышали ли вы также, что для тех, кто является истинно верующими, держащимися крепко, Божье обетование гласит: «Царство и царь будут вашими». Это его послание церкви. В наши дни церкви по всему миру должны взглянуть на себя. Мы должны взглянуть на нашу собственную церковь, на все церкви, и спросить: терпим ли мы грех? Есть ли у нас место для лжеучения и безнравственности? Если да, то Господь уже стоит у двери, проницая все это своим суверенным взглядом, и готов привести свой суд в действие и даже смерть. Это не так, как должно быть в церкви. Церковь должна быть местом жизни, радости и святости. Наша молитва за церковь сегодня о том, чтобы она хотела быть такой, какой ее хотел видеть Христос. Была бы такой, как в Ефесе, где она взглянула бы на себя и увидела, была ли ее любовь к Христу такой, какой она должна быть. И как в Пергаме, где она смотрит на себя, чтобы увидеть, была ли она такой, какой должна быть, есть ли у нее какой-то компромисс с миром. И как в Фиатире, чтобы проверить свое отношение к греху, есть ли там хоть какая-то терпимость. Там никогда не будет реформации, там будет только суд, и это еще не все.

в тиши ночной.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки, и вот вышли из реки 7 коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки 7 коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки. И съели коровы худые видом и тощие плотью 7 коров хороших видом и тучных. И проснулся фараон, и заснул опять. И снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось 7 колосьев тучных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев тучных и полных. И проснулся фараон, и понял, что это сон. Утром смутился дух его, и послал он и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой. Но не было никого, кто бы истолковал его фараону. И стал говорить главный виночерпий фараону, и сказал:
2: «Грехи мои вспоминаю я ныне. Фараон прогневался на рабов своих и отдал меня и главного хлебодара под стражу в дом начальника телохранителей. И снился нам сон в одну ночь, мне и ему, каждому снился сон особенного значения. Там же был с нами молодой еврей, раб начальника телохранителей. Мы рассказали ему сны наши, и он истолковал нам каждому соответственно с его сновидением. И как он истолковал нам, так и сбылось. Я возвращен на место мое, а тот повешен».
1: И послал фараон, и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою, и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу:
3: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его. А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны».
1: И отвечал Иосиф фараону, говоря:
4: «Это не мое. Бог даст ответ во благо фараону».
1: И сказал фараон Иосифу:
3: «Мне снилось, вот стою я на берегу реки, и вот вышли из реки 7 коров тучных плотью и хороших видом, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли 7 коров других, худых, очень дурных видом и тощих плотью. Я не видывал во всей земле египетской таких худых, как они. И съели тощие худые коровы прежних 7 коров тучных. И вошли тучную в утробу их, но неприметно было, что они вошли в утробу их. Они были так же худы видом, как и сначала. И я проснулся. Потом снилось мне: вот на одном стебле поднялись 7 колосьев полных и хороших. Но вот после них выросло 7 колосьев тонких, тощих и иссушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья 7 колосьев хороших. Я рассказал это волхвам, но никто не изъяснил мне».
1: И сказал Иосиф фараону:
4: «Сон фараонов один. Что Бог сделает, то он возвестил фараону. 7 коров хороших – это 7 лет. И 7 колосьев хороших – это 7 лет. Сон один. И 7 коров тощих и худых, вышедших после тех, это 7 лет. Также и 7 колосьев тощих и иссушенных восточным ветром – это 7 лет голода. Вот почему сказал я фараону, что Бог сделает, что он показал фараону. Вот наступает 7 лет великого изобилия во всей земле египетской. После них настанут 7 лет голода. И забудется все то изобилие в земле египетской. И истощит голод землю. И неприметно будет прежнее изобилие на земле по причине голода, который последует, ибо он будет очень тяжел. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. И ныне да усмотрит фараон мужа разумного и мудрого, и да поставит его над землею египетскую. Да повелит фараон поставить над землею надзирателей, и собирать в 7 лет изобилия 5-ю часть всех произведений земли египетской. Пусть они берут всякий хлеб этих наступающих хороших годов и соберут в городах хлеб подведения фараона в пищу, и пусть берегут. И будет сия пища в запас для земли на 7 лет голода, которые будут в земле египетской, дабы земля не погибла от голода».
5: Сие понравилось фараону и всем слугам его. И сказал фараон слугам своим:
3: «Найдем ли мы такого, как он, человека, в котором был бы Дух Божий?»
5: И сказал фараон Иосифу:
3: «Так как Бог открыл тебе все сие, то нет столь разумного и мудрого, как ты. Ты будешь над домом моим, и твоего слова держаться будет весь народ мой. Только престолом я буду больше тебя».
5: И сказал фараон Иосифу:
3: «Вот я поставляю тебя над всею землею египетскую».
5: И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его в вессонные одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: «Преклоняйтесь!» И поставил его над всею землею египетскую. И сказал фараон Иосифу:
3: «Я фараон. Без тебя никто не двинет ни руки своей, ни ноги своей во всей земле египетской».
5: И нарек фараон Иосифу имя Цафнав-Панеах, и дал ему в жены Осинефу, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И пошел Иосиф по земле египетской. Иосифу было 30 лет от рождения, когда он предстал пред лице фараона, царя египетского. И вышел Иосиф от лица фараонова, и прошел по всей земле египетской. Земля же в 7 лет изобилия приносила из зерна по горсти. И собрал он всякий хлеб 7 лет, которые были плодородны в земле египетской, и положил хлеб в городах, в каждом городе положил хлеб полей, окружающих его. И скопил Иосиф хлеба весьма много, как песку морского, так что перестал и считать, ибо не стало счета. До наступления годов голода у Иосифа родились 2 сына, которых родила ему Осинефа, дочь Потифера, жреца Илиопольского. И нарек Иосиф имя первенцу Манассия, потому что, говорил он:
4: «Бог дал мне забыть все несчастья мои и весь дом отца моего».
5: А другому нарек имя Ефрем, потому что, говорил он:
4: «Бог сделал меня плодовитым в земле страдания моего».
5: И прошли 7 лет изобилия, которое было в земле египетской, и наступили 7 лет голода, как сказал Иосиф. И был голод во всех землях, а во всей земле египетской был хлеб. Но когда и вся земля египетская начала терпеть голод, то народ начал вопиять к фараону о хлебе, и сказал фараон всем египтянам:
3: «Пойдите к Иосифу и делайте, что он вам скажет».
5: И был голод по всей земле, И отворил Иосиф все житницы и стал продавать хлеб египтянам. Голод же усиливался в земле египетской. И из всех стран приходили в Египет покупать хлеб у Иосифа, ибо голод усилился по всей земле.

0: Момент истины. Практическое богословие.
1: Иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должен тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Евангелие от Иоанна 5:10-13. Первое, в чем выражается их противление истине, они ее не замечают. Иудеи, погрязшие в своей лицемерной законнической религии, сразу же заметили, что исцеленный, по их мнению, нарушает субботу. Они спрашивают: «Почему ты несешь в субботу свою постель, легкую соломенную постилку?» Исцеленный говорит: «Я делаю это, потому что так мне сказал тот, кто меня исцелил». Этим исцеленный демонстрирует факт своего исцеления. «Смотрите, я был болен, а теперь здоров. Тот, кто обладает властью исцелить меня, сказал мне взять постель и ходить». Обратите внимание, иудеи не интересуются фактом самого исцеления. Этого чуда они не замечают. Все их внимание обращено на факт нарушения даже не закона Моисея, а их устных преданий, правил. Религиозные лицемеры до такой степени сфокусированы на своих правилах, традициях, постановлениях, обрядах, церемониях и ритуалах, что совершенно не замечают, а иногда даже специально не хотят замечать истину. Если бы иудеи обратили внимание на факт исцеления, а не нарушение своих обрядов и правил, и стали тщательно расследовать, что это за исцеление и кто его совершил, вместо того, чтобы расследовать, кто сказал, тогда бы это привело их к ясному пониманию того, что совершающий такие исцеления есть Бог, или хотя бы пришедший от Бога. Если бы они признали Иисуса Богом, они признали бы истину. Однако, погрязнув в человеческой религии, они прошли мимо истины, даже не заинтересовавшись ей. К сожалению, вокруг нас очень много людей, ослепленных религиозным лицемерием, ослепленных человеческой религией. Они настолько сфокусированы на второстепенных, незначительных вопросах, что не видят главного. Они настолько погрязли в своих правилах и обрядах, которые они соблюдают, что уже потеряли способность поднять свои головы и посмотреть вверх, чтобы увидеть истину. Мы говорим о спасении по благодати, а они не слышат нас, потому что их ум занят перечислением собственных дел самоправедности. Мы говорим об одеждах праведности Христовой, а они думают о собственных специальных одеждах, которые носили всю жизнь, надеясь, что этим угождают Богу. Погрязшие в религиозном лицемерии евреи либо не замечали своего Мессию, либо сознательно его игнорировали. И здесь, в этой точке, находится ответ на вопрос: почему религиозные люди, посещающие богослужения, не замечают истину? Мы проповедуем Слово Божье, распространяем книги, кассеты, диски. Кто-то меняется, но есть и те, их немало. Кто не меняется, кто не интересуется истинным Евангелием. И один из ответов, объясняющих, почему это происходит, таков. Люди погрязли в религии дел. Они сильно заняты религиозной деятельностью. Они увлечены какой-то формой религиозного лицемерия. Они зациклены на отцеживании комаров. Они поглощены всем этим. Они этим жили и живут. Религиозные лицемеры противятся истине. И это проявляется в том, что они не замечают истину или же игнорируют. И это выражается в том, что религиозные лицемеры ненавидят тех, кто проповедует эту самую истину.

0: Итак, противен ли закон обетованиям Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом. Дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. Послание к Галатам, 3 глава, с 21 по 28 стихи.
1: Солус Христус.
2: Только Христос.

0: Радио «Новая жизнь». Современно о вечном.
1: Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев. Когда страна отступит от закона, тогда много в ней начальников. А при разумном и знающем муже она долговечна. Человек бедный и притесняющий слабых – то же, что проливной дождь, смывающий хлеб. Отступники от закона хвалят нечестивых, а соблюдающие закон негодуют на них. Злые люди не разумеют справедливости, а ищущие Господа разумеют все. Лучше бедный, ходящий в своей непорочности,